Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы, Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе, с воскурением тука овнов принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся

Псалом 66. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом. Песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому.

Мне очень хотелось, чтобы и в числе наших женщин-миссионерок была хотя бы одна еврейка-христианка. Мне не нужно было далеко идти, чтобы найти еврейку-христианку. Моя бабушка была еврейкой-христианкой. Она родилась в декабре 1872 года. Ее родители были строго ортодоксальными евреями и воспитывали своих детей в вере отцов. Когда молодой Леон Розенберг сделал ей предложение выйти за него замуж, он уже носил в душе убеждение в истинности Евангелия, но открытого исповедания еще не сделал. Своими верованиями он поделился с невестой, но для нее все это было неожиданностью, о которой нужно было подумать. Время для раздумий пришло после женитьбы, во время ожидания первого ребенка, моей матери, в тишине родительского дома, где Леон оставил ее, потом сам поехал в Гамбург, в Германию, в миссионерскую школу, чтобы укрепить свои знания Евангелия и веру в него. Фаня, Франциска, так звали ее близкие, вскоре приехала к мужу туда с ребенком.

клеток, которым и во время войны, до самого конца, можно было свидетельствовать о Христе, и они пошли на смерть с твердой верою в Него. По той же причине остались в живых некоторые другие работники сиротского дома. Сегодня все они трудятся среди евреев, переживших ужасы нацизма. Последние 22 года жизни она провела в Соединенных Штатах, в кругу своих родных и близких, приехавших из разных стран Европы после войны, в страну, которая всегда принимала и принимает гонимых. Здесь, после 20-летней разлуки, она снова встретилась с дочерью Евгенией, ее русским мужем, а также увидела, наконец, и их детей. Господь даровал ей долгую жизнь, и она имела радость и привилегию увидать правнуков и в течение нескольких лет баловать их, как это делают все бабушки и прабабушки. На праздники Пасхи и Рождества она приготовляла специальные подарочки для всех, мешочки и корзиночки со сладостями для самых маленьких. А в одном из ящиков ее комода всегда хранились мелкие конфетки в бутылочках от лекарств. Малыши знали об этом складе чуть ли не от рождения, и, едва научившись ходить, тащили бабушку Фаню за руку к комоду, где получали пузырек с лекарством в кавычках. Другим развлечением для правнуков была ее палка, на которую она опиралась при ходьбе, имея с молодости короткую ногу в специальном ботинке. Дети играли палкой, а позже тележкой бабушки, разноцветными камнями в индийской корзинке на полу у камина и медной посудкой на полочке в столовой. Все это осталось у них в памяти навсегда. Но более всего запомнились праздничные традиционные обеды, когда дедушка Леон возвращался из поездок, и семья из по крайней мере 30 человек собиралась у него в доме. Молитвы стариков и их любовь к семье — патриархальная забота дедушки, посвящение всех новорожденных в его доме им самим — все это оставило приятный след в памяти потомков. Яркий пример истинного христианства, самоотверженного и жертвенного, не уйдет из памяти на многие поколения. Бабушка Фаня была молитвенница. Имея до конца жизни прекрасную память, она постоянно молилась о своих детях, внуках и правнуках, о работе миссии и всех ее работниках, о новой группе сироток в сиротском доме в Израиле, который Господь позволил им открыть для пострадавших от гитлеризма детей. Сегодня это центр для молодежи и место отдыха для проезжих миссионеров. Покойный брат Владимир Марцинковский проводил собрания для евреев и арабов в этом доме, и до сего дня собрания продолжаются, и уроки Библии преподаются различными служителями. Все знали, что Господь слышит ее молитвы, и просили ее молиться, когда что-нибудь было очень нужно. Внуки верили, что по ее молитвам они пришли к познанию истины, а сегодня, когда ее правнуки стали взрослыми, они не сомневаются в том, что и тут молитвы бабушки Фани сыграли немалую роль. Как многострадального Иова Господь благословил бабушку Фаню в ее старческие годы, окружил любовью и заботой семьи и даровал долгую жизнь. Дедушка Леон умер за год до нее. Ей было трудно привыкнуть к жизни без него, и через год она начала слабеть и тоже мирно отошла к своему Спасителю. Когда на последние 10 дней жизни ее пришлось положить в больницу, вся громадная семья приходила посещать ее каждый день. Друзья тоже часто приходили, предчувствуя прощания. Однажды она спросила меня, «Попаду ли я еще домой?» Я ответила, «В один из твоих домов ты непременно попадешь, бабушка». Подняв глаза к небу, она возблагодарила Господа за все и попала в небесный дом. Вряд ли она пожалела об этом. В последующих программах мы поделимся некоторыми воспоминаниями Фани Розенберг, главным образом ее переживаниями во время немецкой оккупации Польши. А сейчас помолимся. Дорогой Господь, если в нашей среде слушателей есть еврейки, открой им, что Христос их Мессия. Помоги им, как моей бабушке и маме, прийти к познанию их Мессии, к принятию в сердце Иисуса Христа, который умер за израильский народ, так же, как за все другие народы. Через свидетельство бабушки моей, которой уже нет в живых, коснись сердец
еврея.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит седьмая часть этого литературного произведения.
1: После нескольких неудачных попыток исполнения песен дуэтом, девушки смирились с мыслью, что им не стоит петь вместе. «Ладно, Кристиан, не расстраивайся. Главное, что в жизни наш дуэт звучит», – успокоила подругу Мария. «Будем друг друга из зала слушать». Кристина была высокая, немного крупноватой девушкой. Черты ее лица были правильные и яркие. Она невольно останавливала на себе восхищенные взгляды прохожих на улице. Белая кожа подчеркивала яркий румянец щек. Смелый размах бровей заставлял взглянуть в живые глаза. Но родных и друзей огорчало то, что ребята, восхищаясь девушкой, все же держались немного в стороне. Однажды Кристина чуть не со слезами пожаловалась. «Почему они могут оказывать знаки внимания всем, но не мне? Я что, не девушка? Или я уродина? Почему они обходят меня стороной, как трехсортную?» «Крис, не расстраивайся ты», – утешала ее Мария. «Нам ведь не нужны все или любые ребята. Нам нужен единственный, тот, кого Бог приготовил для нас». «Да, ты права», – ответила Кристина. «Но иногда просто хочется почувствовать себя интересной и привлекательной. Просто понять, что кому-то ты интересна». «Но у тебя же были ухажеры, даже предположения о замужестве уже были». «Ха, да, к сожалению, ухаживали пока только те, кому нужна была заботливая мама в моем лице», — горько рассмеялась Кристина. Она действительно многим заменяла мамочку. Смелая, решительная, но добрая, Кристина могла терпеливо выслушать и поддержать собеседника. Несмотря на молодость, девушка заведовала магазином верхней мужской одежды, и ее бизнес неплохо развивался. Родители помогли ей начать свое дело, но потом она продолжила его сама. У родителей было довольно большое собственное производство – крупная хлебопекарня. Вокруг Кристины почему-то всегда собирались молодые люди, которым нужен был опекун – человек, помогающим им принять решение в жизни. Не так давно Кристина приняла на работу молодого парня, продавца, который всегда вызывал улыбку подруг своим восхищенным взглядом на Кристину. Слава восторгался своей шефиней и летел выполнить любое ее поручение. Он был тихим и нерешительным воспитанником бабушки, единственным родным для нее человеком на земле, ее надеждой и опорой. Впервые выпорхнув из-под крылышка бабушки, трепетно охранявшей его от всех житейских проблем, Слава больше жил в мечтах, чем в реальности. Возможно, потому и обожал практичную Кристину. «Мне кажется, ты слишком придирчива к мужчинам», — рассмеялась Мария. «А твои родители – это вообще комиссия по оценке мужских качеств. Да уж, с моими родителями я вообще одна останусь. Я и так уже скоро состарюсь», — немного огорченно усмехнулась Кристина. «В моем возрасте уже пора всерьез о семье подумать. Мне уже 28. Я раньше всегда считала, молиться о том, чтобы Бог дал мужа – это стыдно. Но в последнее время стала задумываться. Может быть, действительно попросить?» «Ну ты даешь! Как это стыдно!» — поразилась Мария. «Это же такой важный вопрос! И ведь если муж будет чужим по духу, вся жизнь кувырком пойдет. Аркадий Петрович ведь много раз говорил нам об этом. У меня тоже никого нет. Но я уже давно молюсь, чтобы Бог сам выбрал для меня того, кого Он сочтет подходящим. И сейчас я только стараюсь прислушиваться к тому, что Бог скажет, чтобы не ошибиться и не принять что-то другое за Его волю. Ах, да, помню, что Аркадий Петрович говорил, вздохнула Кристина. Но я почему-то могу молиться обо всем, кроме этого. И зря, вздохнула в ответ Мария. Девушки вместе ходили в группу Аркадия Петровича, несмотря на то, что родители обеих подруг не слишком радовались этому. Но это право Мария отстояла за собой, выбирая сферу общения, и родители не смогли возразить. Это была не самая худшая компания. Кристина же давно принимала решение самостоятельно. Через 3 месяца после этого разговора Кристина пришла в церковь с молодым человеком. Они подошли к Марии после собрания, и подруга представила. «Познакомься, это Григорий!» Она указала на парня, затем положила руку Марии на плечо. «А это моя лучшая подруга, Мария!» Мария пожала руку Григория, и вдруг сердце ее сжалось. По необъяснимой причине он ей очень не понравился. Но чем? Не могла объяснить. Понимая, что нельзя относиться к людям с предубеждением, Мария от души постаралась обращать внимание на хорошие черты молодого человека. «Бог любит этого человека, и я не имею права считать его недостойным доброго отношения. Тем более... Он ничего мне плохого не сделал, остановила себя девушка. Кроме того, Мария на собственном опыте знала, как трудно бывает тому, кому относятся с предубеждением, и потому решила в корне пресечь это в себе. А Кристина продолжала, обращаясь к Григорию. «Я тебе уже давно о ней говорила». Мария отметила про себя, что после их последнего разговора Кристина не рассказывала ей, что в кругу ее общения появился новый человек, и немного удивилась. Прежде между подругами не было тайн, но девушка не стала сосредотачиваться на этом, считая, что Кристина сама должна решить, когда знакомить и знакомит ли вообще ее со своими приятелями. Во время разговора Григорий проявлял массу знаков внимания Кристине, и девушке явно это нравилось. Мария даже подумала, что молодой человек слишком уж усердствует, но оставила свое мнение при себе. Каждый оказывает внимание, как может. Возможно, Кристина нуждается в большом внимании, ведь ей так не хватало его, заключила Мария. Одно расстраивало. Григорий был неверующим человеком. И Мария не могла понять, почему Кристину это не останавливает. Ведь для семьи это не лучший вариант, так как обязательно принесет много бед. А если только флирт, тоже к добру не приведет. Но если он пришел в церковь, значит... «Желает слышать о Боге, так что кто знает?» Успокоилась Мария, не заметив, что пытается себя уговорить. Где-то в глубине души она почти осудила подругу за скоропалительное решение, прикрыв это чувство массой благих намерений. Вечером следующего дня, после встречи с Артуром, Мария пришла в церковь. В последнее время Кристина не часто ходила в церковь среди недели, но в этот вечер она была и, как всегда в последнее время, в сопровождении Григория. Одеваться подруга теперь стала совсем иначе. В ее облике и одежде появилось что-то вызывающее. Словно даже внешностью девушка решила бросить вызов всему и всем. В церкви уже начали привыкать, что молодые люди приходят всегда вместе. Вначале Кристине пытались напомнить, чтобы она была осторожна с малознакомым человеком. Но вскоре Григорий уже познакомился с большей половиной церковного хора. Причем с каждым мог поговорить на интересующую собеседника тему. Отчего скоро к нему привыкли, несмотря на некоторые необъяснимые странности. «Да и кто из нас без странностей?» – невольно спрашивали себя люди, не умея объяснить, в чем же странность молодого человека. У Григория тоже был свой бизнес. Он торговал машинами, пригоняя их из Германии, так что, по мнению многих, Кристина нашла, наконец, ровню – человека, способного руководить и принимать решения. Одно смущало всех. Григорий слишком любил себя. Кроме ухаживаний за Кристиной, его больше всего увлекали разговоры о себе самом и своем успешном бизнесе. Потому, наверное, он для многих стал лишь знакомым, но никому другом. Кристина тем временем все больше привязывалась к Григорию, теряя интерес к людям, которым он не нравился. Она даже стала подумывать о том, чтобы уволить своего нового продавца, только из-за того, что он не понравился Григорию. Хотя он общался с молодым человеком, но раздражался от любого его слова и даже при его появлении передергивал плечами. Когда Кристина спросила, что между ними произошло, Григорий рассмеялся и сказал, что ради нее готов подружиться даже с таким, как Слава. И выполнил свое обещание, соглашаясь подвозить его, когда они задерживались на работе. Он даже с бабушкой Славы познакомился, иногда в шутку называя ее Бабсей. Этим поступком Григорий

она очень скучала по тем временам, когда души у них были открыты друг другу. Встретив Кристину в церкви, Мария хотела рассказать ей о странном приключении в их семье и странном знакомстве, но та, оставшись одна и подойдя к Марии, затараторила: «Как я устала! Мои родители вечно хотят для меня заоблачного принца! А как только кто появляется рядом со мной, сразу в штыки! Видят во всех только плохое! И я решила покупать квартиру и отделяться от них». «Ты серьезно?» – поразилась Мария. «Ты хорошо подумала?» «Да!» Кристина вдруг осеклась. «Почти. Просто у меня своих денег еще не хватает на квартиру. Кредит брать не хочу. А родители не дают, даже взаймы. Они утверждают, что Гриша меня надоумил покупать квартиру, чтобы заполучить ее». «Но ты действительно раньше никогда не говорила, что тебе с родителями плохо», — вспомнила Мария. «Почему именно сейчас тебе стало невыносимо?» «Вот и ты против меня!» — вспылила Кристина. «Да нет же, я не против тебя. Просто я считаю, что правда не боится проверки. Если намерения Гриши честные и чистые, тогда ты только выиграешь, если еще проверишь и убедишься в этом». Попыталась Мария остановить подругу, но та лишь вспыхнула и ушла в сторону. Через минуту они под руку с Гришей уже выходили со двора молитвенного дома. Мария по дороге домой с грустью размышляла о том, какой недолговечной оказалась их дружба с Кристиной. Она и не предполагала. Кристина же теперь почти не расставалась с Григорием. Даже на работе он большую часть дня проводил с ней, помогая в магазине или разъезжая по городу на ее машине за товаром. Однажды мать Кристины, когда Григорий, провожая девушку домой, зашел на чашку чая, поинтересовалась: «Григорий, вы говорите, что у вас собственный бизнес. Откуда же у вас столько свободного времени? У нас с мужем и пара свободных часов – большая редкость. Да и Кристина крутится, как белка в колесе». «Ваша ошибка заключается в том, что вы торгуете мелочами», – высокомерно заявил Григорий. «Если вы хотели иметь больше свободного времени, нужно было торговать дорогим, крупным товаром. И уж тем более не заниматься производством. У меня дорогие машины, они не часто продаются, зато приносят крупную прибыль. Конечно, мои продавцы сидят на рынке весь день, но за это я им и плачу». Мать Кристины обиделась и довольно резко ответила: «Молодой человек, я не просила вашего совета. Мы выбрали тот бизнес, который наиболее совпадает с нашими убеждениями. Мы знаем, что приносим реальную пользу людям, производя хлеб, без которого даже такие, как вы, так сказать, крутые бизнесмены, не обходитесь каждый день. Мы не искали больших прибылей при отсутствии работы. Такая работа не может быть честной». Григорий проглотил колкость матери своей избранницы, хотя видно было, что эта фраза его задела. Дернув плечом, он коротко ответил: «Хорошо налаженный бизнес – это признак ума, а не честности. И тот факт, что я научился делать работу мозгами, не говорит о том, что я ленив». «Может быть», – вздохнула женщина. «Дай-то Бог. Надеюсь, Кристина не пожалеет о своем выборе». Они расстались, и Григорий перестал заходить к Кристине вечерами. Он провожал ее теперь лишь до подъезда. Но теперь Кристина стала задерживаться после работы. В один из таких вечеров отец Кристины, вздохнув, сказал жене: «Может быть, ты зря

я с ним так резко поговорила. И я уверена, что сделала правильно. Пусть даже я теперь волнуюсь, ожидая ее. Я не могу поддерживать его выбор. Не лежит моя душа к этому человеку, ответила она. К сожалению, дети редко спрашивают, кого им выбирать в спутнике жизни, вздохнул отец. Твоя мать тоже не общалась с нами почти 5 лет, пока Кристину не увидела. Женщина обиделась. Это совсем другое дело. Ты же знаешь, она противилась только потому, что ты был простым бедным студентом. Я была бы согласна, будь он из семьи со скромным достатком, но трудолюбивым. И она помялась, пытаясь определить причину, по которой Григорий ее сильно раздражал. Затем добавила: если бы он прямо и честно смотрел в глаза, а не засыпал дочь пустыми и глупыми комплиментами. Разговор прервался, так как отец тоже не одобрял выбор дочери, но очень волновался, когда та задерживалась допоздна и не хотел спорить с женой.

0: Утро встретило Артура, ворвавшись в окно свежим ветром и щебетом птиц. Тяжелые чувства и воспоминания исчезли вместе с ночным сумраком. В душу просились красота расцветшей природы и ожидание радости. Артур сладко потянулся в постели и улыбнулся солнцу. Начиная день, хотелось оставить светлое чувство, родившееся утром. На тишину прорвал телефонный звонок. Звонили из офиса. «Артур, доброе утро!» — раздался глуховатый голос секретарши. «Простите, что беспокою. Звонили со склада. Их срочный груз из Америки все еще не дошел. Его задержали на таможне, и мы не смогли добиться, чтобы они быстрее пропустили его. Не могли бы вы помочь?»
1: «Хорошо, через 10 минут перезвоню», — ответил он, взглянув на часы, и невольно ахнул. Было уже 11:30. Он набрал номер знакомого из таможни. «Николай, добрый день! Это Артур беспокоит. Как дела? Все в порядке?»
2: «Я рад, что ты, как всегда, процветаешь. Слушай, у меня к тебе одно дельце. Наш груз из Америки уже поступил? Не мог бы ты немного ускорить его оформление?»
1: «Премного благодарен. Моя благодарность не будет иметь границ, конечно, в разумных пределах», — улыбнувшись, пошутил он и попрощался. Рабочий день начался, и это радовало. Артур ясно понимал, что еще нужен на этом свете, что не зря топчет землю. И не важно, что есть люди, которые ненавидят его. Зато существуют и те, чья жизнь хоть немного становится легче от того, что он есть. В течение дня Артур не раз, сам того не замечая, улыбался, чем сильно озадачил Марию Августовну. Но мудрая старушка даже намеком не дала знать, что его поведение необычное. Какой бы ни была причина, пусть хоть немного порадуется. «Нечасто ему это удается», — сочувственно подумала женщина. «Если посчитает нужным, сам скажет». Но Артур не замечал необычности своего поведения. Он просто жил. Вечер дня прошел немного скучновато, как всегда. Но молодой мужчина поймал себя на мысли, что ждет чего-то хорошего. Он был почти уверен, что неприступность девушки – лишь игра или вопрос времени. Кроме того, она не из богатой семьи, так что есть еще простой шанс купить ее подарками. Хотя в глубине души он все же надеялся, что купить девушку не получится. Ему хотелось уважать ее. Следующий день прошел также без больших событий, наполнен обычными делами. Лишь один случай немного расстроил Артура. По какому-то простому делу позвонил Сергей, своим звонком воскресив в памяти недавний неприятный разговор. И Артур вдруг отметил про себя, что тот не заходил на чашку чая, как прежде, но лишь звонил по делу. Какая-то тень пробежала в их отношениях после травмы Артура. Возможно, Сергей все еще сомневается в честности Артура. Или же ему было стыдно за проверку, на которой попался. И он не хотел извиняться за незаслуженное сомнение в честности компаньона. В эти дни он сделал всего лишь одно необычное дело и заслужил подозрение. И не потому, что не был честен. Он всего лишь не посвятил своего друга и шефа в тонкости того, что сделал. Этот факт еще раз напомнил, что Сергей является самым близким другом, исключая Марию Августовну. И не потому, что Артур не знал о более теплых и близких отношениях. Он читал и слышал о настоящих друзьях и любящих людях, способных поверить и любить человека даже тогда, когда он оступается. Но сам он не умел создавать таких отношений, Или, может, на его жизненном пути не попадались такие люди? Артур не знал ответа на этот вопрос. Но почему-то в последнее время его перестала устраивать своя жизнь, внешне отлаженная до блеска, но пустая и одинокая по сути. И в этой привычной жизни вдруг появилась необычная девушка, которая заинтересовала его и немного развлекла. И все же молодой мужчина боялся близких отношений. Однако с тех пор, как он напомнил себе, что никто не заставляет его подпустить ее слишком близко, ему стало легче. Теперь Артур готов был общаться. Вечером он вышел во двор. Мария Августовна немного поворчала, что ему еще рано гулять. Но Артур лишь улыбнулся в ответ. И женщина поняла, что его улыбки и хорошее настроение как-то связаны с этой прогулкой. С присущим многим пожилым людям любопытством она тихонько встала у окна, скрывшись за занавеской. Но не только любопытство толкало женщину. Она очень хотела видеть своего второго сыночка счастливым и беспокоилась, чтобы никто не сделал ему больно. Мария Августовна немного знала о прошлом Артура, но и этого ей хватало, чтобы с трепетом стараться оберегать его от травм. Если бы она умела молиться, то молилась бы кому угодно, только бы тот сохранил ее мальчика. Для нее Артур был неважным заместителем директора немаленькой компании и ее соучредителем. Женщина видела лишь мальчика, не имевшего любви в детстве и потому старающегося забыть свое прошлое. Но без прошлого рушится будущее, и старая женщина мечтала о девушке, способной дать ему то, без чего Артур не смог бы построить счастливую жизнь, любовь, настоящую и верную. Артур не был простым человеком, выросшим в обычной семье, которому и немного любви бывает достаточно, чтобы он смог жить. Он, как пересохшая пустыня, нуждался в потоке влаги, чтобы эта земля способна была расцвести. Но существуют ли сейчас девушки, способные долгое время давать любовь и показать пример мудрой любви? Женщина сильно сомневалась в этом, потому и трепетала, вглядываясь в лица проходящих мимо сидящего в беседке Артура девушек. Но он равнодушно пропускал всех. Прошло около четверти часа, когда он бодро приподнялся навстречу светловолосой, прилично одетой девушке. Мария Августовна изо всех сил старалась рассмотреть ее лицо, но так и не смогла. Молодые люди медленно пошли по аллее по направлению к парку. Артур некоторое время шел молча, затем заметил. «Вы пришли, как обещали, вовремя». «Вы правильно заметили. Я же обещала?» — усмехнулась Мария. «Все понятно. Вы верующий человек и считаете своим долгом не только посетить больного, но и сделать это как можно правильнее», — продолжил Артур.
0: «Вы опять правы. Я просто не хотела бы ждать, если бы ко мне должны были прийти, а потому стараюсь не доставлять неприятных минут окружающим». Тон Марии был почти безликим. Ее тело было здесь, а мысли витали где-то далеко. «Это опять связано с вашими убеждениями?» Артуру хотелось, чтобы девушка ответила отрицательно. Пусть даже она стала бы утверждать, что сама по себе добрый человек, что к любому пришла бы, только бы не убеждение. «Да, это тоже связано с убеждениями», — ответила девушка, заметив, что ответом огорчила собеседника. Затем добавила: «Вся моя жизнь, прямо или косвенно, связана с моим лучшим другом. Это нормально, как мне кажется».
2: «Вы о ком говорите?» – не понял Артур.
0: «О Христе. Я общаюсь с Ним каждый день. Сама по себе я с ума сошла бы, стараясь быть лучше, чем есть на самом деле. Ведь по сути своей во мне нет ничего доброго. Но чем больше я с Ним общаюсь, тем больше Он меня меняет. И я становлюсь счастливее и, надеюсь, добрее».
2: Мария говорила совершенно странные вещи, даже не понимая, а может быть, и не желая понимать, как странно звучит ее речь. Артуру вдруг стало немного не по себе.
0: «Если я правильно понял, то это и есть тот самый Христос, которому вы молились, и о котором мне рассказывал ваш младший... не помню, как его зовут?»
2: «Тимофей», — напомнила Мария.
0: «Да, Тимофей».
2: «Да, конечно, это тот самый Христос», — ответила девушка.
0: «Но если я не ошибаюсь, это и есть тот самый Христос, с рождения которого начинается наше летоисчисление? Как же вы говорите, что общаетесь с Ним каждый день?» — осторожно поинтересовался мужчина.
2: Артуру вдруг захотелось повернуть домой и исчезнуть.
0: «Еще не хватало. Да она шизик. Она с призраками разговаривает», — невольно воскликнул он мысленно. «А вроде позавчера казалась нормальной. Да и сейчас внешне не догадаешься. Вот тебе и сюрпризы болезни. Попробуй догадаться, кто больной, а кто здоров». Но уходить без объяснений было невежливо, и он спросил: «А как же вы общаетесь, если он умер 2000 лет назад?»
2: «Вы забыли, что он не только умер, но и воскрес. Кроме того, Христос оставил на земле Духа Святого, с которым мы можем общаться. А это и есть Дух Христа. А общаюсь я с Ним множеством различных способов. В молитве я говорю то, что хочу ему рассказать или спросить, а он отвечает мне несколькими способами. Иногда он отвечает через события, бывает через Библию, а еще он отвечает через людей. Или в моих мыслях возникает ответ на мою проблему. Конечно, последний способ легко перепутать со своими идеями, но его ответы обычно легко проверить временем. Они всегда отличаются мудростью», — спокойно ответила Мария.
0: «Да», — задумался Артур. «А я думал, что мы просто погуляем».
2: «А мы и так просто гуляем», — игриво улыбнулась девушка. «Разве не так?»
0: «То, что вы так просто выдали мне, настолько не вмещается в мои мозги, что мне придется еще долго переваривать все это».
2: Артур тряхнул головой.
0: «На шизофрению похоже».
2: «Когда Попов впервые сообщил миру о том, что на большие расстояния можно передавать голос, кому-то наверняка это показалось болезненным бредом. А мы сейчас без радио не представляем себе жизни. Кто знает, сколько еще в жизни есть неизведанных тайн?» Слегка прищурившись, взглянула на собеседника Мария. В глазах девушки прыгали смешинки, и Артур не мог понять, шутит она или говорит серьезно. Но ее ответ заинтересовал его.
0: «Да, не предполагал, что в такой хорошенькой головке такие оригинальные мысли созревают», — усмехнулся он.
2: «А, все понятно. Вы из тех мужчин, которые считают, что женщинам думать не свойственно?»
0: Мария приподняла бровь. «Нет, я из тех мужчин, кто вообще старается держаться подальше от вашего брата», — бросил Артур и тут же пожалел о сказанном. Брови Марии поползли вверх,
1: и она с неподдельным интересом, но, продолжая улыбаться, уставилась на него.
2: «Нет-нет, не подумайте, я не голубой!» – поспешно поправил Артур.
1: «А я не об этом подумала!» – весело рассмеялась девушка.
2: «Что ж, каждый судит по мере!»
1: Она вдруг осеклась, на мгновение растерялась, но тут же спохватилась.
2: «Я подумала о том, что по вашим манерам и настойчивости я бы не сказала, что вы жена-ненавистник».
1: «Да, конечно. Каждый судит по мере испорченности», продолжил незаконченную фразу Артур.
2: «Может быть, я очень испорчен, но у меня слишком часто спрашивали о моей ориентации из-за моего отношения к женщинам. Но вы – странное исключение».
1: «Будем считать, что я поверила», – улыбнулась Мария, давая понять, что не собирается верить на слово и все же не желает обидеть собеседника. «Впрочем, не мне интересоваться вашими отношениями с женщинами. Я просто первая встречная, случайная знакомая».
2: «Если я правильно вас понял, вы не собираетесь менять существующее положение вещей», словно невзначай поинтересовался Артур, вдруг осознав, что с напряжением ждет ответа. Впервые в жизни ему захотелось, чтобы девушка дала ему понять, что он ей не безразличен. Всякий раз, общаясь с женщинами, он избегал подобных разговоров, сразу жестко расставляя точки над «ай» в отношениях. «Я плачу, ты остаешься со мной. Потом ты спокойно уходишь, и мы забываем друг о друге. Если нужно будет, я еще раз вызову, еще раз оплачу. И никаких лишних разговоров».
1: «Нет, я не буду против изменения этого положения вещей на друзей, если у вас есть понятие «девушка-друг». И если у нас будут общие интересы, и если нам не станет скучно в общении друг с другом». Мария спокойно взглянула в глаза Артуру, и он вдруг смутился.
2: «Что за странный она человек?» – подумал он. «Кошмар какой-то! Что за ужасная манера смотреть в глаза?» Смутился, как мальчишка. «Ненавижу такие моменты».
1: Потом поспешно собрался с мыслями и ответил.
2: «Как много у вас «если»!» И, мгновение подумав, добавил. «Но они все резонны. Странная вы девушка».
1: «Так обычно говорят тем, кто выглядит слишком глупо, чтобы не обидеть их». Игриво улыбнулась Мария, совершенно не думая обижаться. Она видела, что молодой мужчина не считает ее глупой, но действительно растерян. А потому решила дать понять, что ее сложно обидеть, по крайней мере, новому знакомому.
2: «Да, скорее я чувствую себя тупым сегодня. Вы мне выдали столько всего нового, что у меня голова кругом пошла. А моей больной голове это вряд ли полезно», – ответил Артур.
1: «Уверена, что если бы вы начали рассказывать мне что-нибудь о своей работе, то я чувствовала бы то же самое», – поддержала девушка. И Артур понял, что благодарен ей за то, что она перевела разговор на тему, где он чувствовал себя в своей тарелке. Она обладала хорошим чувством такта. «Надо же! Даже пытаясь агитировать, она не держит меня в дураках слишком долго», — отметил про себя молодой мужчина. Он помнил поговорку преподавателя по высшей математике в институте. «Если я не знаю чего-то, то, спросив, следующие 5 минут чувствую себя дураком. Но если не спрошу, останусь им на всю оставшуюся жизнь». Артуру понравилась эта присказка,
2: и он всегда спрашивал, когда замечал что-то неизвестное для себя. Но сегодня он был рад изменению темы, так как понял, что область, которой они сегодня коснулись в разговоре, слишком огромна и нуждается в долгом исследовании. А сегодня он не был готов к серьезному диалогу. Хотелось просто тишины и тихой беседы, пусть даже ни о чем. Просто чувствовать, что ты кому-то не безразличен, пусть даже чуть-чуть, и пусть даже просто, как новый знакомый. Они прогулялись по аллее, затем свернули на площадь парка. Всюду встречались молодые пары и семьи с маленькими детьми. Тихий теплый вечер выманивал из ближайших домов всех, кто не был слишком занят делами или загружен проблемами. Люди отдыхали после рабочего дня, наслаждаясь красотой тихого парка. «Кстати, о работе», — вспомнила девушка. «С теми документами все утряслось?»
3: «Да, все в порядке», — сухо ответил Артур, не желая вдаваться в подробности проблемы с посторонним человеком. «Все уладилось».
2: «Можете сказать честно, что вы получили их не в нашем доме?» Мария взглянула ему в глаза, и Артур вновь смутился. Как трудно было что-то скрыть от этих внимательных глаз. Но и нарушать обещания он не собирался. «Всего этого не было», — сказал он себе, а вслух спросил. «Почему вы спрашиваете об этом?» Мария вдруг рассмеялась. «Вы напомнили один диалог. Русский спрашивает у еврея, почему евреи на любой вопрос отвечают встречным?» Еврей подумал и ответил. «А почему вы об этом спрашиваете?» Спустя мгновение лицо ее стало вновь серьезным. «Детектив, который был у нас, сказал, что эти документы были украдены во время ограбления офиса». «Конечно, мама добилась того ответа, который хотела услышать. Но у меня большие сомнения по этому поводу. Я видела, что у вас не было ничего похожего на файл с документами, когда вы к нам попали. Неужели Павел дошел до такого?» «А почему вы считаете, что в этом замешан Павел?» – удивился Артур. «Да потому, что мои глаза не завязаны, как у родителей. Они видят только то, что хотят видеть. Ведь он старший из их христианских детей». Артур чувствовал себя немного неловко, слушая проблемы чужой семьи. Но он также понимал, что ему важно было знать хоть что-то об этой странной истории и об этой семье. И это было не праздное любопытство. Нет, мужчине хотелось, чтобы то, что он слышал от маленького мальчика, оказалось правдой. Но на пути этой информации лежал огромный камень. И имя этому камню сейчас было Павел, так как его поведение было противоречием всему, что Артур слышал. Артур не собирался искать идеальных людей, и мелкие проблемы не помешали бы ему верить этим людям, но поведение Павла было полной противоположностью всему, что он видел и слышал в этой семье. А потому Артур осторожно, чтобы не помешать этой невольной исповеди, спросил: «Простите, я не совсем понял, что это значит «христианские дети»?» «Не удивляйтесь, и никто не понимает, потому что это мои родители выдумали. Это понятие не подтверждается Библией, но они упорно верят в него. Они верят в то, что дети, которые с молоком матери слышат Слово Божие, не могут скатиться до пороков. Еще они считают, что я иду к Богу иначе, нежели младшие. Они не удивляются, когда я делаю что-то из того, что в церкви не принято делать.
1: но очень строго следят за поведением младших христианских детей. И они не замечают, что Паша уже далек от Бога и стал первоклассным лжецом и лицемером. Он меняется, как хамелеон под цвет окружения. Очень быстро. Удивительно быстро. А когда я попыталась открыть им глаза на этот факт, родители обвинили меня в зависти и популярно объяснили мне, насколько порочна моя натура, если такое чувство, как зависть, так глубоко во мне засело. Этот тяжелый разговор был несколько лет назад, но с тех пор я только молча смотрю, как он скатывается, и плачу о нем в молитвах перед Богом. Артур вдруг понял, что оказался пустым колодцем для этой странной, обаятельной девушки. И если она рассказывает ему это сейчас, значит, ей не с кем поделиться всем, что было на душе. Вдруг Мария оборвала речь на полуслове и вновь взглянула ему прямо в глаза.
0: «Ой, простите, я не знаю, что на меня нашло. Я никому не говорила об этом. Я не хотела бы осуждать моих родителей. Но сейчас я сделала это. И почему-то именно здесь и сейчас. Просто глупо».
1: «Ничего, не волнуйтесь, я понимаю. Мне тоже иногда хочется рассказать то, что меня волнует. Но я отучил себя. Я рад, что вы умеете доверять. Пусть даже пустому колодцу», — попытался он успокоить девушку.
0: «Не поняла, что значит пустому колодцу?»
1: Мария вновь взглянула прямо в глаза мужчине, и тот вновь смутился. Он никак не мог спокойно встречать ее взгляд. Каждый раз казалось, что там, в глубине, она увидит его тайны. А их он не собирался открывать ни одному существу на планете.
2: «Наверное, вы не знаете притчу о пустом колодце. Я не помню ее в деталях, но суть такова. У одного короля была проблема, о которой никто не знал. Но однажды, не помню почему и как, один из приближенных узнал о ней. Тогда король сказал ему: „Ты один знаешь мою тайну. Никто на земле не знает ее. И если ты проболтаешься, и хоть один человек в моем королевстве заговорит о ней, я казню тебя, потому что буду знать, откуда ушла она“. Человек этот много месяцев молчал, но тайна короля жгла его огнем. И вот однажды он уехал в пустыню, в самое безлюдное место. В пустыне он увидел пустой колодец. Человек оглянулся вокруг. Ни души. Тогда он склонился над пустым колодцем и прокричал в него тайну короля. И уехал. Ему стало легче. Но на его беду в колодце сидел человек, который услышал его слова и, выйдя из колодца, разнес их по всему королевству. Когда весть дошла до короля, он казнил своего подданного.
0: Надеюсь, что я не пожалею о своей откровенности, как тот подданный, — усмехнулась Мария. Хотя моя тайна не тайна вовсе. Многие друзья наших родителей пытались им сказать то же самое. Они не слышат. Ах, им так хочется верить в свои идеальные мечты.
1: Мария вздохнула.
0: Ну что ж, если уж так вышло, значит, ваша очередь.
1: Артур растерялся. Одно дело слушать чужие истории, и совсем иное – говорить о себе. Ведь для откровенности нужно научиться доверять, а это качество не было его сильной стороной. Артур задумался. Если сейчас он ничего не расскажет, значит, не будет иметь права на дальнейшую откровенность с ее стороны.
3: Но рассказывать о себе он не мог. И тут в голову пришла простая идея. «Хорошо. Тот детектив, что у вас был, проверял меня. Мой шеф и компаньон не может смириться с тем, что я не рассказал ему, каким образом нашел бумаги. И он решил, что я имел отношение к этому ограблению».
0: «А вы не имели к этому событию отношения?»
3: Девушка вновь взглянула в глаза собеседнику, пытаясь проверить, правду ли он ответит. И он вновь смутился и отвел глаза, но ответил твердо. «Если бы я попытался ограбить свой собственный офис, то нашел бы более спокойный и легкий способ. Я просто не все сделки проводил бы по документам, и тогда зарабатывал бы не меньше 2000 в неделю сверх зарплаты. И мне не пришлось бы подставлять свою голову под удар или засвечивать свои неприятности в полиции. Ограбление слишком грубо и бессмысленно. Даже грабители были явно лишены информации, так как всего неделю назад нам пришлось оставить действительно крупную сумму на ночь в офисе. Обычно мы почти не имеем дела с наличкой, и тем более не оставляем на ночь в офисе. Но тут случай был особым. Так что если бы грабители были информированы, они выбрали бы другой день». Молодой мужчина ответил откровенностью на откровенность и почувствовал себя легче. Это была информация, которую он мог сказать хоть на улице. Ее знали многие. Да и девушка, скорее всего, сама догадывалась об этом. Значит, на этот раз все обошлось. Но теперь нужно было подумать линию поведения таким образом, чтобы подобные ситуации не повторились, ведь в следующий раз может оказаться более сложный вопрос. Но девушка усмехнулась. «Я очень ценю, что вы рассказали о себе. Но я же не об этом спросила».
4: «А о чем? Я понял, что взамен на вашу откровенность вы ждали откровенности от меня», — смутился Артур.
0: «Да, я ждала откровенного ответа на заданный вопрос. Павел вам отдал бумаги?» Мария смотрела в лицо Артура, но тот, словно не замечая взгляда, разглядывал рекламный щит, встретившийся по пути. «Я даже не просила вашей тайны. Я просила лишь правды о моей семье, о моем брате», — продолжила Мария. Затем вздохнула. «Впрочем, я и так поняла. Если вы так упорно уходите от ответа, значит, это правда. И сейчас я поняла, что тоже не хотела тогда слышать правду. Я с такой радостью поверила маме, когда вы ее обманули».
3: Артур поперхнулся потоком воздуха. Затем, откашлившись, произнес:
4: «Я дал слово, что забуду все, если он найдет для меня бумаги. Но сейчас я понимаю, что, промолчав, еще больше наврежу ему. Я должен взять с вас слово, что вы не скажете о нашем разговоре дома».
0: «Я не могу вам этого обещать. Я буду молиться и сделаю так, как скажет мне Бог. Дьявол боится света, и, возможно, чтобы он остановился, нужна правда. Но если Паша уже принял это решение остановиться, тогда эта правда может выбить основание у него из-под ног и навредить ему. И только Бог знает, нужно ли нашим родителям знать все или нет».
5: Сегодня прозвучала седьмая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Старый друг.
1: Старые друзья.

0: «Скоро наступит день благодарения!» — воскликнул маленький Витя, усаживаясь рядом со своим дедушкой Даниилом на верхней ступеньке крыльца.
1: «Индейки, к сожалению, на праздничный обед не будет», — грустно заметила бабушка Вити.
0: Ее блестящие стальные спицы тихонько пощелкивали, ловко подхватывая петли будущего носка, который она вязала.
1: Дедушка некоторое время сидел молча, задумчиво глядя на голубые холмы, видневшиеся вдалеке. «Неужели мы дожились до такого, дорогая?» — спросил он через некоторое время, глядя на жену, которая медленно раскачивалась в кресле-качалке, не переставая стучать своими спицами. «Должна признаться, что это так», — со вздохом ответила старушка. «Из этих хищников в нашем лесу мы лишились всей домашней птицы. Что тут говорить? Одно расстройство».
2: «Что ж, тогда», — заявил дедушка Даниил с ехидным смешком, — «получается, что в этом году нам не за что быть благодарными».
3: «Как же так, дедушка? Я еще никогда не слышал, чтобы ты так говорил», — удивился Витя.
1: «Раньше у меня не было на это причин», — с грустью ответил он.
0: Последние лучи заходящего солнца нежно коснулись двух посеребренных голов стариков и маленькой головки Вити, и прежде чем исчезнуть за горизонтом, поцеловали их, как бы благословляя на ночь. Стояла удивительная тишина. Только в пруду время от времени квакали лягушки.
3: «Почему бы тебе не сходить на охоту и не попытаться раздобыть дичь на день благодарения?» —
0: вкрадчиво спросил Витя дедушку, беря его под руку.
3: «На прошлой неделе я видел на ветках деревьев большую стаю диких индюков. Я подобрался к ним совсем близко, прежде чем они смогли заметить меня».
1: «Я думаю, что там, в тростниковых зарослях вдоль берега, их должно быть достаточно для охоты», — медленно произнес старик, как будто вслух размышляя. «Раньше, когда мы с Диком были мальчишками, эти птицы опасались находиться так близко к людям в этих краях. Но с тех пор, как мы с ними поссорились, там никто больше и не охотился».
3: «Я бы хотел, чтобы вы с дедушкой Диком снова стали друзьями, как раньше», — грустно вздохнул Витя. «Как жаль, что два моих замечательных дедушки живут бок о бок и даже не разговаривают друг с другом!»
1: «В моем сердце нет злобы к Дику», — спокойно ответил дедушка Даниил. «Но он слишком упрям, чтобы с ним можно было помириться. Он меня же обвинит во всем, если я сделаю первый шаг к примирению».
3: «Точно так же дедушка Дик говорит и о тебе», — печально заметил Виктор.
1: «Неудивительно, если он так рассуждает», — многозначительно произнес старик. «Дик всегда слишком хорошо умел говорить. Он бы скорее согласился умереть, чем дать другому произнести последнее слово».
0: Трещина в их дружбе произошла давно, когда Скотт Дэвиса разломил ограду и испортил почти весь урожай кукурузы на поле его лучшего друга Дика. Еще глубже эта трещина стала, когда свиньи Дика перешли через ручей и перерыли поле сладкого картофеля, принадлежавшее Даниилу. Подобные нашествия происходили несколько раз, а затем с обеих сторон были применены дробовики.

0: Но последней каплей, окончательно разорвавшей всякие отношения между бывшими друзьями, стали их дети. Иван, сын Дика, сбежал с Ребеккой, единственной дочерью Даниила, потому что отцы с обеих сторон были категорически против того, чтобы их дети поженились. Это было уж слишком. Молодой семье напрочь запретили бывать в своих домах, хотя ферма, которую они арендовали после своей свадьбы, находилась всего в полумиле от родителей. Проходили недели, которые складывались в месяцы, но не было никаких признаков, что их родные хоть как-то смягчились и готовы к примирению. Когда в молодой семье родился маленький Витя, две бабушки втайне от своих мужей поспешили увидеть своего единственного внука и тихонько утирали свои слезы счастья вперемешку со слезами боли. Как они жаждали общения с крошечным голубоглазым младенцем! Обе пары дедушек и бабушек были счастливы, когда подросший малыш притопал без приглашения и без присмотра своих родителей, чтобы нанести им по очереди свой первый самостоятельный визит. С тех пор оба дедушки, хотя они и не признавались в этом даже самим себе, трепетно ждали прихода внука каждый в свой дом, соперничая друг с другом. Они с огромным энтузиазмом пытались завоевать самое важное место в его юном сердечке. Но когда малыш становился старше, это причиняло ему страдания. И он в душе горячо желал, чтобы его дедушки и родители в конце концов примирились. Поэтому, когда он стал свидетелем разговора бабушки и дедушки, какая-то искорка проскочила в его глазах. Витя унаследовал черты каждого из своих дедушек и обладал смелой властной манерой, которая была свойственна им обоим.
1: «Слушай, дедушка Даниил», — осторожно предложил Витя, — «сходи завтра на охоту и попробуй подстрелить индейку на День Благодарения, ведь ты же не против, чтобы у нас был праздничный обед? Я знаю, что бабушке это будет очень приятно, если ты во время охоты на индейку закричишь так, как это умеет делать мой папа, я уверен, что ты точно сможешь подстрелить одну из них».
0: Старик улыбнулся, но ничего не ответил. Однако Витя увидел, как он стал готовиться к охоте. Он начал натирать стволы и смазывать механизм маслом. Парнишка отправился домой, довольный тем, что одержал одну маленькую победу в нелегкой борьбе за мир между родными ему людьми. Возможно, ничто иное, как мольба внука смогла уговорить дедушку Даниила снова посетить старые охотничьи угодья. В бывалые дни они были так дороги ему и так богаты драгоценными воспоминаниями о том добром времени, когда не было ссоры между старыми друзьями. На следующее утро с дробовиком и пороховой фляжкой дедушка Даниил отправился на охоту. Первые несмелые лучи рассвета уже выглядывали из-за горизонта. Хор звонких птичьих голосов наполнял воздух. Все пробуждалось и радовалось новому дню. Несколько коров паслось за пределами загона, по самые колена в пожелтевшей осенней траве. Другие лежали, пережевывая свою жвачку. Когда Даниил проходил мимо них, все они дружно подняли головы и удивленно смотрели на него. На стволах высоких деревьев полосы серо-зеленого мха, покрытые ночной влагой, в лучах солнца казались усыпанными сказочными бриллиантами. Осенние листья то тут, то там тихо опускались на землю. Как это было похоже на старые добрые времена, когда он на рассвете отправлялся на охоту. Долгие прожитые годы, казалось, внезапно исчезли, и старик Даниил чувствовал себя снова беззаботным мальчишкой. Он даже удивился, почему Дик не свистит ему, как раньше. Его друг был ранней пташкой и почему-то всегда был готов к чему бы то ни было раньше всех. Лицо Даниила заметно оживилось, а походка стала энергичной. Он мысленно переживал радостные дни своего далекого детства. Белые облака окрасились в нежно-розовый цвет, когда Даниил увидел на берегу ручья большой старый дуб. Как они с Диком любили плавать под его могучей тенью в глубокой чистой реке! «Мы бежали к этому дубу изо всех сил!» — вспоминал он, невольно улыбаясь. Расстегивали на ходу одежду и небрежно бросали ее на берег. А затем, сломя голову, прыгали в воду, стараясь опередить друг друга. Мне так хочется, чтобы это повторилось сегодня.

0: Он приближался, хотя и очень медленно. Даниилу было интересно, сколько индеек в этой стае, и он позвал еще раз. Но на этот раз, к его удивлению, ответ послышался с другой стороны. Долгий, хриплый звук, нечто среднее между криком петуха и клёкотом индейки. Он невольно вздрогнул и осторожно огляделся. Всего в 20 шагах от него из-за ствола другого дерева высунулась чья-то седая голова. Это был Дик. Дедушка Даниил и дедушка Дик стояли друг перед другом и удивленно смотрели друг другу в глаза.
1: «Я готов кувыркнуться через голову, если это не Дик», — пробурчал дедушка Даниил себе под нос. «Нет ни одной индейки на белом свете, которую он мог бы обмануть. Еще минута, и он все испортит». «Дик!» — скомандовал он. «Сейчас же перестань шуметь и садись рядом!»
0: «Ш-ш-ш!» — полушепотом произнес он. «Вот слышишь, они отвечают. Сиди тихо, пока я буду звать». Пригнувшись и прячась за подлеском, дедушка Дик с трудом добрался до нужного места. У него никогда не получалось как следует призывать индеек, но ловил он их гораздо лучше, чем дедушка Даниил. Без возражений два старых приятеля неожиданно для себя забыли о долгой ссоре. Они сидели на корточках, взволнованные, затаив дыхание, ожидая самого важного момента в охоте. Их нервы были напряжены, глаза расширены, а сердца стучали без преувеличения, как отбойные молотки. Дедушка Даниил продолжал звать, и ответный крик индейки раздавался уже совсем рядом.
2: «Уступи мне первому», — прошептал дедушка Дик. «Я позволил тебе звать индеек, и кроме того, ты же помнишь, что ты никогда не мог попасть ни во что, что было чуть меньше слона».
1: Прежде чем дедушка Даниил успел ответить, как раздалось «пот-пот-пот», предупреждающее о возможной опасности. Величавый индюк поднял голову, чтобы осторожно осмотреть местность.
2: Выстрел из двух ружей раздался почти одновременно. Шумно хлопая крыльями, большая стая индеек быстро исчезла в тростниковых зарослях. С проворством, которому мог бы позавидовать даже маленький Витя, два старика перепрыгнули через лежавшие перед ними ветки и пни. Они склонились над подстреленным индюком и дружно воскликнули.
1: «Какой красавец!»
0: Бывалые охотники критически осмотрели птицу, отрезав гребень в качестве трофея и измерили размах его крыльев.
1: «Ну, это твой трофей, Дик», — с сожалением сказал дедушка Даниил. «Это не мой выстрел, потому что я, скорее всего, промахнулся». «Я знал, что так будет, Даниил, еще до того, как ты это сделал», — ответил дедушка Дик с притворной серьезностью. «Но это совсем не важно. Индюк достаточно большой, мы можем разделить его пополам, и для каждого этого будет достаточно. Кроме того, ты так мастерски призывал его к нам».
0: Затем они рассмеялись. Потом внимательно посмотрели друг другу в лицо. Каждый, казалось, впервые понял, что его давний приятель был уже стариком. За минуту до этого они были двумя веселыми мальчишками, которые вместе охотились. Но во мгновение ока, как будто фея взмахнула своей волшебной палочкой и превратила их, закадычных друзей, в двух серьезных и сердитых дедушек, у которых был замечательный внук, малыш Виктор. Это было так смешно. Впоследствии так и не смогли выяснить, кто же сделал первый шаг навстречу. Но Дик и Даниил начали искренне смеяться, пока по их морщинистым щекам не потекли слезы. Они пожали друг другу руки с такой силой, как будто хотели этим рукопожатием загладить свою вину за долгие годы.
1: «Знаешь что, Даниил, — сказал наконец Дик, — давай сделаем так. Твоя семья приедет к нам домой на День Благодарения, и мы съедим эту индейку все вместе». «Послушай, Дик, — предложил Дэвис, доставая монету из кармана своих брюк, «давай подбросим ее, и если выпадет орел, обедаем у тебя дома, а если решка — у меня. Согласен?» «Хорошо», — последовал сердечный ответ. Даниил подбросил монету в воздух, но она ударилась о ветку и упала среди опавших листьев, где они не смогли ее найти. «Вот неудача», — воскликнул Дик. «Ну давай придумаем что-то еще.
2: Предположим, мы все на День Благодарения возьмем этого индюка и съедим его в доме Ивана и Ребекки».
1: «Прекрасно! Отличная идея!» — воскликнул Даниил сияющим лицом.
0: У тебя все

Всегда голова работала лучше, чтобы придумывать всякие толковые вещи. Вот это разрешит нашу проблему и облегчит дело, чтобы...» Но не успел он договорить, потому что Дик воскликнул. «Да и наши две старушки с радостью приготовят нашего красавца. Ты только попробуй подними его», — предложил Даниил, указывая на распростертого индюка. «Такая громадина!» — с гордостью воскликнул Дик. «Не хочешь перекусить, дружище?» — дружелюбно спросил Даниил, протягивая ему бутерброд. «Да, спасибо, не откажусь», — согласился Дик, откусывая большой кусок бутерброда. Усевшись на поваленное бревно орешника, они принялись вспоминать старые добрые времена. Старики наслаждались общением друг с другом. «Дик, ты помнишь, как ты однажды ночью подрался с енотом на ветке вон того дерева?» — спросил Даниил, толкая своего спутника в бок. «Он почти укусил тебя тогда». «Да, тот енот порвал один рукав моей куртки, и потом моя матушка устроила мне такую трепку», — засмеялся Дик. «А помнишь, Даниил, тот день, когда мы подстрелили несколько уток старика Ли, приняв их за диких? Я не думаю, что когда-либо в жизни я бегал так быстро». И они снова рассмеялись. «Дик, а ты помнишь ту ночь, когда твой папа повесил седло у изголовья своей кровати, чтобы ты не смог поехать на своей старой серой кобыле в музыкальную школу? А ты все равно поехал на ней даже без седла. Помнишь на следующее утро, когда ты наклонился, чтобы раздуть огонь, а твой отец тем временем заметил конскую шерсть на твоих штанах и отстегал тебя кожаным ремнем, прежде чем ты что-либо понял?» Так они сидели рядом и вспоминали одно приключение за другим. Два старых приятеля громко смеялись, хлопая в ладоши и держась за бока от смеха. А над верхушками деревьев тихо поднималось сияющее солнце. Оно было первым свидетелем примирения друзей. «Какие мы старые глупцы, что все это время держались друг от друга в стороне!» — наконец произнес один из них, и другой с готовностью согласился. Расставаясь, они снова горячо пожали друг другу руки. На следующее утро в гостиной дома Ивана и Ребекки пахло свежими осенними розами. Витя, нарядно одетый, от нетерпения не мог усидеть на месте. Праздничный стол был накрыт. Мама с отцом начали петь благодарственный псалом, когда на дороге, ведущей к их дому, появились две пожилые пары. Дедушка Дик с бабушкой были немного впереди, а дедушка Даниил со своей бабушкой чуть сзади. Как можно передать радость встречи после долгой разлуки? Когда слезы и объятия прекратились, все заняли свои места за столом, а чудесно приготовленный индюк — на столе. Но ни от кого не ускользнуло лукавое выражение лица Витюшки. Дедушки посмотрели друг на друга и мгновенно вспомнили, кто так настойчиво вчера упрашивал их сходить на охоту. Витюшка и не скрывал ничего, он был просто счастлив. После того, как ужин закончился, а это был поистине грандиозный ужин, дедушка Даниил сказал: «Сегодня у нас был самый необыкновенный день благодарения, пожалуй, наилучший за всю мою прожитую жизнь. Я надеюсь, что милостивый Господь простит нас за все эти годы, что мы были такими гордыми и упрямыми». Все единодушно согласились с этими словами. Как было радостно на сердце каждого из них! «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими!» Дружно поддержали бабушки слова дедушки Даниила, радостно поглядывая на своего внука. Так в этой большой семье воцарился долгожданный мир, который может дать только любящий Бог. Сердца близких людей были наполнены такой огромной радостью и благодарностью Небесному Отцу, а маленький Витя умиленно сидел между своими дедушками, с удовольствием слушая их радостные воспоминания. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3:15.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Библии. Сегодня мы завершаем чтение книги «Плач Иеремии», в которой запечатлен голос пророка, скорбящего по бесславной кончине Иудейского царства. Вот какую сцену рисует Иеремия в 15 стихе 2 главы своего плача. «Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от щери Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Враги народа Божьего радуются, видя унижение Иерусалима, но не так ли радуются они и сегодня, когда обнаруживают недостатки в Церкви Христовой? А потому, друзья мои, я призываю вас рассматривать плач Иеремии не как описание, повествующее о событиях далекого прошлого, а как образец выражения скорби для всех случаев, когда народ Божий оказывается недостойным своего Господа. Иногда я довольно сурово отзываюсь о состоянии современной церкви. В настоящее время я перестал работать пастором, хотя не перестаю работать для Бога. И я часто спрашиваю себя, насколько глубоко меня волнует служение моих братьев по вере, и могу ли я оставаться равнодушным, когда вижу проблемы в церкви. Критикуя недостатки служителей, я пытаюсь брать пример с Иеремии, сердце которого было полно печали, и обнаруживая те или иные ошибки в чужом служении, я понимаю, что смогу что-то улучшить, только если буду сопереживать и сострадать. Если же в словах моего неодобрения будет сквозить бесчувственность, то они никогда не проникнут в сердце других людей. Перед тем, как приступить к чтению, я хотел бы коротко коснуться поэтических особенностей книги «Плач Иеремии». Каждая из пяти ее глав представляет собой акростих. И если мы будем брать по первой букве от еврейского слова, которым начинается каждый стих, то в результате у нас получится еврейский алфавит. А что касается третьей главы, к которой мы сейчас обратимся, то в ней 66 стихов, и чтобы сложить алфавит, необходимо брать по первому слову в каждых трех стихах. Итак, читаем третью главу, стихи с 1 по 14. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Да, и Иеремия прошел через тяжкие испытания. Здоровье его было подорвано, потому что он очень сильно переживал из-за падения Иерусалима. Пророк не мог равнодушно смотреть на гибель родного города. У него не было никакого желания бегать по улицам и кричать «Говорил же я вам!» Сердце его было разбито. Его реакция показывает нам, каковы чувства Бога. Бог неравнодушен к нашим страданиям. Он всегда остается со своим народом. Господь Иисус Христос обещал нам, что не оставит нас, и Он действительно с нами, где бы мы ни находились. Из третьей главы я также хотел бы прочитать вам стихи с 21 по 24. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли». Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на него. В отношении содержания третьей и двух завершающих глав плача Иеремии я хотел бы заметить, что здесь пророк вспоминает прошлое. Если раньше он предсказывал осуждение Иерусалима, то теперь он уже сидит на развалинах этого города, горестно рассуждая о былом величии его.
И слова из третьей главы, которые я сейчас прочел, это единственное светлое место во всех пяти главах плача. Милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, утверждает Иеремия. Несмотря на то, что Божий суд суров, Иеремия не забывает о милости Божьей. Люди вообще погибли бы все до одного, если бы Бог не был милостив. И если бы мы не получали то, что заслуживаем, то мы давно уже были бы уничтожены и исчезли с лица земли. Какие действия предприняли иудеи, чтобы избежать столь печальной участи? Да никаких. Но Бог, хранящий верность своим обетованиям, тем не менее, не уничтожил их. Вспомните, когда-то давно Бог обещал, что от Авраама произойдет целый народ. И вот этот народ появился на земле. Бог обещал Моисею привести израильтян в землю обетованную. Бог обещал Иисусу Навину утвердить их в этой земле. Бог обещал Давиду, что его потомок вечно будет править этой землей. Все Божьи пророки в один голос говорили, что Бог не уничтожит свой народ. Но, тем не менее, Он может покарать их за грехи. И Бог оказался верен всем своим обетованиям. Он осудил жителей Иудеи, но не уничтожил совсем, поскольку среди них всегда остается малый остаток верных Ему людей, благодаря которым народ Божий снова может стать великим. А теперь мы обратимся к четвертой главе, четвертому плачу Иеремии, представляющему собой жалобу размышления. Сидя среди развалин побежденного Иерусалима, Иеремия описывает ужасы войны и вспоминает о том, как был разрушен город и как Навуходоносор угонял целый народ в рабство. Друзья мои, это так ужасно, что мне даже хочется хоть как-то смягчить его страшный текст. Но мы должны помнить, Бог праведен, хотя и любит нас. Бог осуждает грех, и Он прав, когда делает так. Пророк Аввакум во втором стихе третьей главы своей книги пишет такие слова. «Во гневе вспомни о милости». И действительно, Бог никогда не забывает о милости. Божий народ всегда может спастись, если пойдет по жизни Божьим путем. Итак, послушайте первый и второй стихи четвертой главы. «Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам, сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту». Как они сравнены с глиняной посудою, изделием рук горшечника? Иеремия сравнивает молодых людей Сиона с золотом. Эти чудесные молодые люди были похожи на красивые золотые сосуды, но теперь они подобны грубой глиняной посуде. Они сломлены. Вот почему ужасна война. В ней погибают лучшие люди». Гордость — привычное понятие для современного человека. Нам часто говорят, что необходимо гордиться собой и ценить себя, поскольку низкая самооценка отбивает у человека желание жить и вырабатывает у него привычку презирать себя. Я слышал даже об одном христианине-психологе, который учит, что каждое утро надо смотреться в зеркало и говорить своему отражению «Я люблю тебя». А вот многим святым прошлого не надо было этого делать, потому что они и так себя любили. Но они все равно говорили, что не следует переходить разумные и определенные Богом границы любви к себе. Апостол Павел говорил, что мы не должны превозноситься над остальными. Ведь если мы будем считать себя лучше, чем мы есть, то нам рано или поздно придется признать, что мы всего лишь хрупкая и побитая глиняная посуда. Во втором послании к Тимофею апостол Павел сравнивает верующего человека с глиняным сосудом, но при этом указывает, что главное дело не в материале, а в использовании. Так давайте же четко решим для себя, чьи мы сосуды — Господа или свои собственные?
Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской попросил слуг принести старые неказистые сосуды, которые перед столь торжественным праздником, по-видимому, были спрятаны подальше. И он использовал эти старые сосуды, чтобы превратить воду в вино. Но для этого сосуды все равно следовало наполнить водой. Здесь кроется вполне определенное иносказание. Ведь вода — это Слово Божье. И когда даже самый старый сосуд наполняется Словом Божьим, то Бог получает возможность использовать его. Итак, молодые люди-иудеи не желали служить Богу, и теперь они превратились в осколки глиняной посуды. Поистине печальная картина, не правда ли, друзья мои? Читаем далее четвертую главу. Послушайте четвертый стих. «Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им». Осада Иерусалима Навуходоносором привела к чудовищным последствиям. Люди в городе страдали от голода, но они не хотели сдаваться, и в результате начали умирать их грудные дети. Однако не торопитесь, осуждающе указывать пальцем на других, потому что сегодня в наших странах разрешены аборты, а это тоже убийство грудных младенцев. Обратите внимание также на пятый стих. «Евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу». Иерусалимляне привыкли к роскоши, у них были большие рынки, но теперь все полки в их торговых рядах пусты. Они больше не могут наслаждаться прежними удобствами, у них ничего не осталось. Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться и с вами? Предположим, вы пойдете на следующей неделе в магазин, а там все полки пусты. Кроме того, в вашем доме погас свет, электричества больше нет, нет отопления, нет бензина для автомобилей. И тогда целый народ погрузится в отчаяние. Мы станем беспомощны. Вот что произошло с жителями Иерусалима, когда Бог покарал их. Послушайте шестой стих. «Наказание нечестия тщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его». Бог осудил Содом и Гоморру, но с Иерусалимом он поступил более сурово. Почему? Потому что грехи Иерусалима были ужаснее, чем грехи Содома и Гоморры. Содом и Гоморра были разрушены в наказание за гомосексуализм. Однако в нашей жизни встречается и нечто похуже. Хуже, когда человек сидит в церкви, слушает благую весть и ничего не делает. Наверное, это относится и к некоторым моим слушателям. Иисус Христос умер за вас. Бог милостив к вам сегодня. А вы отвернулись от Него. Когда Бог будет судить вас, Он поступит с вами строже, чем с африканскими язычниками. Не беспокойтесь о них, подумайте лучше о себе. Вспомните, как вы откликнулись на предложенную вам Божью благодать в Иисусе Христе. И что вы сделали, чтобы через вас эта благодать была явлена окружающим вас людям? Теперь послушайте стихи 7 и 8. «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах. Кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево». Их князья были красивы, как и сегодняшняя религия, которая выглядит весьма симпатично. У нас новые церкви, новые святилища и славные христианские колледжи, в которых есть бейсбольные и баскетбольные команды. Со стороны все выглядит великолепно. Да вот беда! Сердца у князей, о которых говорит Иеремия, были черны, и Бог наказал их.
Друзья мои, я не возражаю против того, чтобы церкви были красивы внешне. В этом нет ничего плохого. Но печально, когда прихожане церквей не меняются внутренне. Они продолжают грешить, как прежде, как народ иудеи. Послушайте далее стихи 9 и 10. «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею во время гибели дщери народа моего». Разрушение Иерусалима и гибель народа были ужасны, но положение оставшихся в живых было еще страшнее. То же самое произошло, когда Иерусалим был разрушен Титом. Люди голодали, матери отдавали своих детей на съедение. Мы сегодня думаем, что это варварство. Но ведь и в наше время многие матери делают аборты, умерщвляя своих неродившихся детей. Если вы не хотите иметь детей, то позаботьтесь об этом до того, когда ребенок появится во чреве. Бог сотворил нас способными иметь детей, и если уж ребенок был зачат, значит, Бог хочет, чтобы дитя увидело свет. Ребенок является личностью с момента зачатия, и сделать аборт значит убить человека. Обратите внимание на 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Лжепророки и священники не говорили народу правду, поэтому они и виноваты в смерти многих и многих людей. Такова суровая оценка Бога. И проповедник, который сегодня не проповедует Слово Божье и не говорит людям, как им спастись, такой же лжепророк. В этом стихе Бог сам говорит, что если вы не несете людям Слово Божье, то вы виновны. А вот 17 стих. «Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас». На территории Палестины постоянно идет война. Однако Бог по-прежнему сохраняет свой народ и не позволяет ему смешиваться с другими народами с тем, чтобы однажды, в будущем, евреи могли вернуться к нему. Сам Господь через посредство Иеремии указал на ошибку Иудеи, состоявшую в том, что ее жители искали помощи у Египта, в то время как Египет не мог им помочь. Египет был врагом народа Божьего. Давайте прочитаем 20 стих. «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили. Под тенью его будем жить среди народов». Как это похоже на сегодняшнее положение израильского народа? Они рассеяны среди язычников. Послушайте также стих 22. «Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои». После суда, как Бог обещал, он навсегда вернет свой народ в землю обетованную. И вот мы подошли к пятой, последней главе плача Иеремии, и давайте послушаем, как она начинается. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше». Иудея утратила весь почет, все уважение, с какими относились к ней окружающие народы. Послушайте стихи с 11 по 13. «Жен бесчестят на Сионе, девиз в городах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев не уважены, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров». Да, их женщин насиловали, их правителей убивали. Молодые люди, пережившие осаду Иерусалима, стали рабами в царстве Навуходоносора. Настроение всего иудейского народа передано в 15 стихе. «Прекратилась радость сердца нашего,
хороводы наши обратились в сетование. И действительно, чему было радоваться? А в заключении своей книги Иеремия обращается к Господу в молитве. Послушайте стихи с 19 по 21. «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». Иеремия молится за свой народ, и мы можем поучиться у этого мудрого пророка способности даже в самое тяжелое время обращаться к Господу с просьбой об обновлении народа и об исправлении своих путей. Много лет назад Дэниел Уэбстер сказал слова, которые актуально звучат и по сей день. «Если мы не будем распространять среди людей религиозные книги, и люди не вернутся к Богу, я не знаю, что станет с нашим народом. Если мы не будем распространять истину, распространяться заблуждение, если никто не будет принимать Бога и Его Слово, дьявол быстро захватит то, что само идет к нему в руки. Если благая весть не достигнет каждого дома, тогда каждого дома достигнет нечестивая литература. Если сила Евангелия не будет ощущаться по всей стране, воцарятся анархия, произвол, упадок, нищета, коррупция и тьма. Не правда ли впечатляющая картина? И сейчас действительно настало такое время, когда Библию не изучают в школе, а порнография разрешена, потому что люди считают себя свободными делать все, что им захочется. Как важен для нас сегодня плач Иеремии, но как мало мы прислушиваемся к заключенному в нем посланию. Плач Иеремии вряд ли избрали бы книгой года или книгой месяца, хотя каждому из нас было бы полезно время от времени перечитывать его, вспоминая о том, что наш Бог может не только миловать, но и наказывать за непослушание, упрямство и гордость. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем изучение книги «Плач Иеремии». Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 55 минут.
1: Блажен, кто мудрости высокой, послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: О слове вечному. Святитель Лука. Царство Божье внутри нас. Знаю, что вы все верите в жизнь вечную, стремитесь получить доступ в Царство Божье. Но не уверен, правильно ли понимаете, что такое жизнь вечная и Царство Небесное. Есть немало людей, которые совершенно неверно представляют себе Царство Небесное. Их представление очень близко к примитивному представлению о небесах мусульман. Они думают, что Царство Божие – это радостная жизнь в роскошных райских садах, где будут их услаждать своим пением, танцами и музыкой прекрасные молодые женщины, где обитатели будут наслаждаться роскошными яствами. Святой апостол Павел сказал: «Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе». Римлянам 14:17. Как видите, совсем не то, что представляют себе мусульмане и малопонимающие люди даже из среды христиан. Царство Небесное – не пища и питье, не наслаждение роскошными яствами, а совсем иное – праведность, мир и радость в Духе Святом. Когда Господа Иисуса Христа однажды спросили о Царстве, Он сказал: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Лука 17:20-21. Слышали ли вы когда-нибудь об этом? Читали? Вникали ли вы в эти удивительные слова? Знаете, что Царство Божие внутри вас, а жизни вечной, которая есть то же, что Царство Небесное, Господь Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве так говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна 17:3. Опять совсем не то, что представляют себе мусульмане. Это нечто глубокое, слова огромной важности. Жизнь вечная – это познание единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Как же познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа? Кого мы знаем ближе всего и лучше всего? Не самых ли близких к нам людей, не тех ли, с которыми живем? Чтобы ближе и лучше знать людей, их дела, чувства, мысли и желания, нужно иметь тесное общение с ними, и прежде всего общение в любви. А людей, чужих и далеких от нас, мы совсем не знаем. Точно так же для познания единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа необходимо постоянное, близкое, тесное общение с Ним, с самим Богом Отцом, с Господом Иисусом Христом и, конечно, с Духом Святым, потому что Троица Святая нераздельна. Как же возможно для нас познание единого великого Бога? Оно возможно только в любви. Ибо знаем от апостола Иоанна Богослова, что Бог есть любовь, и общение с Ним возможно только в любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Бог близок к нам, когда мы имеем постоянное общение в молитве и делах любви. Очень много праведников было в мире, нет возможности перечислить всех. Напомню лишь о праведниках русской земли, близких нам: Серафиме Саровском, Сергии Радонежском, Антонии и Феодосии Печерских. Что же, неужели будем удивляться тому, что в сердцах этих великих праведников уже при их жизни началось Царство Небесное? Царство Небесное там, где живет Бог, а Бог, великий и истинный, жил явным образом в сердцах этих великих праведников, потому что вся жизнь их была посвящена Богу, познанию Его, любви к Нему, общению с Ним. Так что же странного, если поверим по слову Христа, что в сердцах этих великих праведников уже во время их земной жизни началось Царство Небесное? Их земная жизнь была совершенно не похожа на жизнь суетных мирских людей. Свою жизнь они посвятили Богу, всю жизнь были в тесном общении с Ним. Удивительно ли, если скажем, что в сердца их вселился Дух Святой, и они были храмами Божьими, и Дух Святой обитал в них? А так ли живут люди мира этого в своем огромном, подавляющем большинстве? Нет, совсем не так. Они не думают о Боге, не стремятся к вечной жизни и не верят в нее. Они не нуждаются в Царстве Небесном, потому что все мысли их, стремления, желания направлены к одному только Царству Земному. Не нужна им вечная жизнь. Им нужно только как можно лучше устроить земную жизнь. Все их стремления и мысли направлены лишь к этому. А те, которые целью своей жизни поставили приготовление себя к вечной жизни, приобретение высших достоинств, которые открывают им вход в Царство Небесное, эти составляют малое стадо Христово, согласно Слову Божьему. Но не только в сердцах великих святых открывается Царство Божье уже при жизни, а также в сердцах рядовых христиан, идущих за Христом и возлюбивших Его. Царство Божье начинается уже сейчас. Запомните очень важное слово апостола Иоанна Богослова о Духе Святом: «А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. При каждой горячей молитве, при каждом добром деле мы ощущаем тихое веяние Святого Духа в сердце. Мы становимся мирными, тихими, кроткими, молчаливыми, перестаем осуждать и разглашать чужие грехи, и по этому благодатному изменению Духа нашего узнаем, что Дух Святой пребывает в нас. Это начало Царства Божьего внутри нас подобно слабому рассвету дня, но по мере исполнения заповедей Христовых этот рассвет становится все ярче и ярче. В сердцах великих святых уже воссияло солнце во всей своей силе, а у нас только расцветает. Но это же Царство Божие, которое внутри нас. Не думайте, что начало Царства Небесного будет само собой развиваться дальше в ваших сердцах, подобно рассвету дня. Нет, говорю вам, малое стадо, поймите великие слова Господа Иисуса Христа: Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищают его. Великой силой любви, напряжением в добрых делах надлежит нам неуклонно содействовать рассвету солнца правды в сердцах наших. Нужен большой труд очищения сердец от всякой греховской нечистоты, от страстей и похотей. И только тогда будет открываться явным внутри нас Царство Божье. Если основной важнейшей задачей жизни будет такой повседневный труд очищения сердец, если повседневным нуждам тела будем только уделять время по необходимости, тогда и сама смерть будет для нас не страшным, а глубоко радостным событием, потому что она будет непосредственным переходом в жизнь вечную. Тогда пригласит трубы архангела и страшной молнии, которая сверкает от востока до запада, с великой радостью поклонимся мы, ибо приблизилось избавление наше. Этой радости сподобит нас всех солнце правды, Христос, Бог наш, если пойдем через узкие врата по тесному пути исполнения заповедей Его и страдания за Него. Аминь.

Эссе. Надежда Орлова. Слово и дело. Пасха в тот год была поздняя, в конце апреля. Пригревало солнце, и уже почти растаял снег. Кое-где была видна первая зелень. Рано утром, перед рассветом, семья отправилась в церковь. На деревенской улице, несмотря на столь ранний час, было многолюдно. Небольшими группами, парами, поодиночке люди шли на праздничную службу. Иван старался не отставать от отца, но, постоянно оглядываясь, вынужден был догонять. Вон идут Шурка и Валюшка, девчонки, что жили на том берегу реки. Вместе с мамкой вышагивал друг Матвейка. Чуть в стороне шел Петька, вечный соперник и противник в драках. В церкви тесно от людей, светло и душно от свечей и ладана. Бабы в пестрых парадных платках, мужики в новых рубахах и начищенных сапогах. В руках у всех свечи. Иван тоже держит одну, пытается следить за ходом службы, но отвлекается, оглядывается по сторонам, ищет чего-нибудь интересного. Скучно. «Не вертись», — строгим шепотом одергивает его отец. На несколько минут Иван замирает. Потом вновь начинает вертеть головой. Вдруг боль ожгла кожу на голой шее. Вздрогнув, Иван инстинктивно схватился рукой за шею и почувствовал на пальцах горячий воск. «Что это такое?» Обернулся и увидел смеющегося Петьку. Это он капнул воском со своей свечки. Вот поганец. Иван показал за спиной кулак и услышал сдавленное хихиканье. Понимая, что выгодная позиция у Петьки, Иван постарался отодвинуться в сторону, но сделать это было трудно. Люди стояли плотно, дыша в затылок соседям и, истово крестясь, старались не задевать окружающих.

Народ ахнул и расступился. В образовавшемся кругу на полу сцепились двое. Они катались и молча, остервенело лупили друг друга руками и ногами. Медленно замирал ход праздничного служения. Вот уже и священник, почувствовав неладное, замолчал и двинулся к месту происшествия. Прихожане расступались перед ним, и отец Василий встал в первом ряду зрителей. Он был крупным мужчиной, ростом под 2 метра, широк в плечах. Батюшка грозно возвышался в своих парадных одеждах над нарушителями порядка. Не оборачиваясь, протянул служке кадила, засучил рукава и легко поднял с пола подростков. Подержал их за вороты рубах, словно котят за загривки, развел руки в стороны, а потом со всего маху стукнул лбами. После этого торжественно прошел к выходу и швырнул обоих на утоптанный церковный двор. Долго еще шли в селе пересуды о бесчинстве, учиненном в храме в светлое воскресенье. А Иван был наказан отцом сразу по возвращении со службы и 2 недели сидел на печи. Разрешалось слезать с нее только для работы по хозяйству и по нужде. Эту историю я слышала много раз, поскольку Иван — мой прадед. Может, тогда на печке и зародились в нем первые ростки протестантизма, позже перешедшие с генами в некоторых из его потомков. Спустя век наши родственники уже рассказывали о драке в церкви с гордостью. Вот, мол, каков наш предок, молодец, отчаянная голова. Правда, его отец с матерью так не думали. Семья тогда была опозорена на всю округу в присутствии Господа, в его доме и такое. Бесчинство — одно слово. Жизнь и сегодня толкает нас под локоть, капает за шиворот горячий воск, подсовывает под рубашку комочек льда, пытается отдавить ногу, лишь бы вывести святого человека из душевного равновесия. Конечно, мы теперь не занимаемся рукоприкладством в церкви. В наших общинах все чинно-благородно и нравственно-назидательно. Мы выглядим очень духовно, начиная от головного убора и заканчивая фразами типа «вчера и третьего дня», «в путь всей земли», «в простоте сердца». И уж сколько десятилетий звучит с кафедры заключительное наставление – «Будем помнить, братья и сестры, выйдя из этого собрания, что мы — письмо читаемое». Для многих верующих сказанное соответствует действительности, но, увы, далеко не для всех. Что делать? Не мы такие, жизнь такая, раздражает, выводит из себя. Сатана строит козни, действует неожиданно и из-под тишка, часто через родных и близких. Бывают часы, когда все идет не так. Всяк норовит поступить супротив, каждый собеседник противоречит, и кажется, что даже неодушевленные предметы поднимают бунт. Да что часы, дни бывают так наполнены противоречием, что хоть все бросай, ложись и помирай. Вспомните, например, дорогие водители, те фразы, которые вы в сердцах выкрикиваете в салоне, не всегда пустом, вашего автомобиля. Вспомнили? Быть может, это «Да запретит тебе Господь» или «О, род лукавый и нечестивый» или что-то другое. Попробуйте, взяв бумагу и карандаш, набросать список этого чего-то другого. Не пишется. Даже бумага, который, как известно, все стерпит, не переносит этих эпитетов. Или стыдно выводить собственной рукой то, что произносит порой наш язык. Перефразируя классика, можно сказать, и какой же русский не любит крепкое словцо? Оно всегда приходило на помощь разгневанному человеку. Сквернословие — явление древнее. Давно уже опровергнута теория о том, что мат пришел на Русь с монголо-татарами, поскольку историками были обнаружены берестяные грамоты, написанные задолго до...

этого исторического события и содержащие печально известные выражения. Специфическая лексика берет начало в языческих ритуалах, во время которых произносились заклинания, обращенные к божествам плодородия. Вот что сказано в этимологическом словаре славянских народов. «Русский мат, производная от глагола «матати» – кричать. Громкий голос, крик, родственно слову «матога». Матаситься, то есть кривляться, ломаться, мотать головой, а животных – матошить, тревожить, беспокоить. Но «матога» во многих славянских языках означает «привидение». Призрак, чудовище, страшилище, колдунья. Еще эти слова называют бранными, от брань – война, битва, сражение. Считается, что древние воины перед началом схватки осыпали друг друга бранными словами, тем самым призывая на помощь богов-покровителей и проклиная врагов. Но какое дело нам, современным людям, далеким от предрассудков и суеверий, до скучных изысканий специалистов по словистике? Все окружающее нас общество сквернословит, от министров до бомжей. В какой бы сфере ни осуществляли мы свою трудовую деятельность, в каких бы элитарных кругах ни вращались, на какой бы ступени социальной лестницы ни стояли, всюду слышим вокруг себя русский мат. Лет 40-30 назад бранная речь была признаком пьяниц и преступников, людей маргинальных. Однако в наши дни обществу внушается мысль, что мат – это неотъемлемая часть русского языка и отечественной культуры. Большими тиражами выходят книги, смакующие эту тему. Такое положение дел, к сожалению, оказывает влияние и на верующих людей. Вот признание одного из наших братьев. «Начальник у нас, да чего мужик хороший, справедливый, всегда с ним договориться можно, всегда поймет, не откажет, по вину голову не сечет, но матерится. Впрочем, не матерится даже, а говорит на этом языке, другого и не знает. Выступал он на днях на совещании, слово скажет и молчит». Видно, что всю брань про себя проговаривает, потому что не может без нее продолжать. Все улыбаются, понимают, что трудно. Очень хороший мужик. Вот такой рассказ в простоте сердца. Одним из признаков одержимости является невозможность человеку помолиться, призывая имя Господа Иисуса Христа. Одержимый бесами при попытке воззвать к Спасителю начинает хрипеть, синеть, задыхаться, потому что нечистые духи, живущие в нем, противятся освобождению и спасению души. А вот верующий человек, рожденный свыше, почему-то может порою произносить непотребные гнилые слова, лгать, сплетничать, и ничего, не сипит, дышит ровно. Почему так? Думаю, связано это с тем, что сатана берет свое силой, удерживает пленников до последней возможности, а Господь дает нам право выбора, уважает свободную волю человека. Однако Священное Писание призывает не злоупотреблять дарованной нам свободой. Будем помнить об этом.

Иоанна 14:6. Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Стали близки кровью Христовою. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 13 стих. Известный изобретатель, итальянец Маркони, сидел в маленьком домике на берегу Фаундленда и с трепетом ожидал новых вестей через Атлантический океан по беспроволочному телеграфу. Все было хорошо подготовлено, продумано и сделано. Наступил час испытания. Дойдет ли звук? Наконец послышался сигнал. В это мгновение два материка сблизились друг с другом. Для общения между людьми наступила новая эра. Голгофский крест и кровь Иисуса Христа совершили нечто подобное. Они соединили человека с Богом и небо с землею. Голгофский крест – это единственный корабль, который может провести нас через бушующее море жизни и доставить к берегам небесной отчизны. Первый шаг в нашей христианской жизни – это поднятие нашего внутреннего взора на Голгофу. Смертью Иисуса Христа удовлетворена полностью справедливость Божия возмездия за грех, и Бог-судья стал Богом-отцом для нас, грешников. Но это величайшее чудо, чудо всех времен, многими людьми остается незамеченным. А те, которые уверовали в Иисуса Христа и приняли Его, вступили в новую эру жизни. Апостол Павел пишет: «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, из разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришел, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 12 по 18 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Двое, собранные во имя Иисуса. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Книга Деяний апостолов, 9 глава, 17 стих. Дом, куда вошел Анания, чтобы по слову Господа исцелить ослепшего Савла, стал первым местом собрания во имя Иисуса. Сюда бывший гонитель пришел уже не со злым умыслом. С этими двумя людьми присутствовал сам Иисус, который открыл Савлу глаза. Во время таких собраний, где двое или трое молятся во имя Иисуса, и сегодня людям могут открыться духовные глаза. Теперь человек видит во Христе своего Спасителя и желает быть настоящим христианином. Маленький Славик очень любил слушать об Иисусе. Мальчику хотелось не только слушать, но и рассказывать о нем. Чтобы каким-то образом заговорить о Боге с соседскими мальчишками, он собирал их по два человека у себя в саду, ставил чашку с вкусными сочными яблоками на стол и говорил: «Прежде чем кушать, нам нужно помолиться и поблагодарить Бога за эти плоды, иначе у нас может заболеть живот». Мальчики послушно вслед за своим инструктором склоняли головы, закрывали глаза и говорили «Аминь» после молитвы. Затем чашка быстро опустошалась. Славик видел, что друзей больше интересуют яблоки, а не разговоры о Боге, но не разочаровывался. Однажды бабушка, проходившая мимо их двора, остановилась передохнуть напротив калитки. Слишком тяжелой была ее ноша. «Давайте я вам помогу», — сказал Славик. «Маленький, а такой внимательный, что редко бывает в наше время», — сказала ласково бабушка, следуя за своим помощником. «А знаете ли вы, что нужно соблюдать Божьи заповеди?» — вдруг спросил помощник. Эта встреча закончилась тем, что бабушка начала изучать Библию, а после приняла крещение и стала членом Церкви Божьей. Прослушав этот рассказ, ребята, попробуйте сделать вывод и для себя.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

нити жертвы. И я отдаю его Господу. Первая книга Царств, 1 глава, 28 стих. Любовь Анны была глубокой и сильной. Как нежно она любила своего маленького сына, никогда, ни на день не забывая, что он испрошен у Бога и посвящен ему. Еще Анна никогда не забывала, что Самуил должен быть отдан Божьему первосвященнику, чтобы каждый день своей жизни служить Господу. Вы помните, когда бездетная, убитая горем Анна просила у Бога сына? Она еще и обещала вернуть его, на все дни жизни его служить Господу. И вот этот день настал. Когда она с мужем и сыном подходили к дому Господню, неся с собой все необходимое для исполнения обета, Анна понимала, что сегодня она принесет Богу в жертву самое главное, что у нее есть – источник своей величайшей радости. Она несла Богу свой лучший, свой самый дорогой дар, свое единственное дитя, своего сына Самуила. Если вы представите себе эту маленькую семью, идущую к Силому, представьте яркие красные нити, плетенные в ткань жизни этой достойной женщины, память о ее драгоценном приношении. Красный, наверное, самый подходящий цвет для жертвы, красный, редкого оттенка, яркий, драгоценный цвет истинной жертвы. Можете ли вы принести Богу такую же дорогую жертву? Что может стать вашей жертвой? Возможно, это ваши дети. Бог отдал своего единственного сына, Иоанна 3:16, и Анна отдала своего. Посвятили ли вы своих детей Богу, чтобы они служили Ему таким образом и там, где это необходимо для Его замыслов? Возможно, это послушание. Сам Самуил позже сказал, неужели всесожжение жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы. 1 Царство 15:22. Быть может, это время? Как писал один автор, время, потраченное впустую, это кража у Бога. А другой сказал, что как важно для ткани каждая нить, так важно для нас каждое мгновение. Быть может, это деньги. Отдавая серебро за жертвенник для Господа, царь Давид открыл свое сердце для Бога. «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». 2 Царство 24:24. Дары любви имеют свою цену. Не призывайтесь ни к чему слишком сильно. Не держитесь ни за что слишком крепко. Будьте готовы отдать Господу все. Все значит и то, что вам всего дороже.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «В поисках счастья», в которой мы говорим о самых актуальных темах молодых юношей и девушек. Слушайте и назидайтесь.

0: Чтобы быть счастливым или счастливой в браке, нужно вначале найти подходящую половинку. На эту тему говорит Алексей Марченко.
1: И в прошлый раз мы смотрели на то, как подготовить себя к браку. И сегодня мы подойдем к теме или к вопросу, как выбрать спутника или спутницу жизни. И многие из вас уже это сделали. И это хорошо, я вас поздравляю с этим. Но эта тема актуальна для всех. Во-первых, я хочу обратиться к старшему поколению. Хотел бы попросить вас, бабушки, дедушки, старшее поколение, которые дети уже с дома все вышли, вы уже прошли весь этот процесс, и он позади вас. Прошу вас молиться. Молиться за нашу церковь и молиться за то, чтобы в нашей церкви создавались христианские семьи. Чтобы действительно брак был христианский. И вот это начало, которое закладывается даже с подросткового, молодежного возраста, чтобы вы молились о том. И также молитесь о тех, которые уже подошло время вступать в брак, создавать семью, и что-то не получается. Молитесь о таковых также. Хочу обратиться также к родителям, у которых дети подходят к такому возрасту, где им надо принимать это решение. Очень важно, чтобы мы могли их научить. Потому что мы живем в такое время, то мир взял эту ответственность на себя. И мир решил, что он может научить людей, как создавать семью. И много молодые люди начинают создавать семью так, как их мир научил. И у них нет определения, и никто им не дал определения, а как это делать правильно. И каждый из нас имеет этот опыт. И если бы я вас сейчас спросил, расскажите, пожалуйста, как вы, у вас будет тоже своя уникальная и интересная история, как вы познакомились. Книга «25 удивительных браков». Советую вам почитать эту книгу, особенно если вы думаете вступить в брак или на этом пути. Очень интересные истории, как люди решали этот вопрос. Я прочитал за Спержена, как он, ему понравилась одна девушка, намного моложе его, и он взял книгу о браке, читал, и на одном общении он к ней подошел и показал эту книгу ей. И там был такой абзац, чтобы молиться о будущем спутнике жизни. И он ей показал и говорит, что ты думаешь об этом? Или есть у тебя кто, о ком ты молишься уже? И у него был такой интересный approach или подход к этому. Я советую прочитать эту книгу, очень уникальная. Мы задаемся вопросом, а как правильно это делать? А как правильно выбрать спутника жизни и что делать в этом вопросе? Я хочу обратиться к Священному Писанию. Мы посмотрим на несколько моментов. Первый момент – это люди, которые задействованы в этом процессе. Вот избрание спутника. Кто должен быть задействован в этом процессе? Это молодой человек и молодая девушка просто согласились и сошлись вместе? Или есть еще люди, которые, или личности, которые задействованы в этом? Мы посмотрим на сам процесс, как это делать. И последнее мы посмотрим на предпочтения, которые у нас есть. И у каждого у нас есть уникальные свои preferences, и мы посмотрим на некоторые из них. Первое. Люди, которые должны быть задействованы. Во-первых, идея брака – это Божья идея. И первое вот это как бы, когда два человека сошлись вместе и полюбили друг друга, Бог был инициатором этого. Мы читаем, если у вас Библия с собой, Бытие, 2 глава, откроем. Первая личность, которая должна быть в каждом вот этом встрече или созидании семьи, или начало созидания семьи, первый и самая главная личность – это Бог. Бытие, 2 глава. Мы читаем 18 стих. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог определил, что человеку нехорошо быть одному. И он говорит, сотворим помощнику, соответственному ему. А help – это помощница или помощника, соответственно ему. Знал ли Бог, какой помощник нужен Адаму. Бог сотворил Адама, и он прекрасно знал, какого человека нужно Адаму. И Бог берет, интересно, что Бог берет и не просто Еву создает из праха, как он сделал с Адамом. Мы дальше, если читаем, 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бог сотворил жену уже от Адама, и написано, он привел ее к Адаму. Бог участвует в этом. И не просто Бог участвует, но Бог использует Адама, и он прекрасно знает, какая помощница нужна Адаму, и он использует Адама, и он приводит, сотворил Еву и приводит ее к человеку, к Адаму. «И создал Господь Бог из ребра, взятого человека жену, и привел ее к человеку». Мы видим 23 стих. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». И он, Бог, это первый, который инициировал вот это, как бы первая встреча, или вот два молодых человека встречаются. Бог посредине это. Это правильный путь начинать вот этот выбор спутника жизни с Богом. Бог должен быть на первом месте в этих взаимоотношениях, когда они начинаются. И мы должны это учить нашу молодежь, наших детей, и это наша задача. И молодежь должна понимать, что без Бога я это решение не могу сделать правильно. Я могу принять решение, но оно может оказаться неправильным. Что все эти отношения, которые строятся или ведутся, они должны быть основаны Богом и основаны на Слове Божьем. Без этого мы не можем делать, потому что Бог это основал, Бог это сделал, Бог это так начал, и Бог это так задумал, что должен быть один мужчина и одна женщина. Бог это сотворил и свел их вместе. Бог – это первая личность, которая должна присутствовать. Если молодой человек или молодая девушка собирается, вот этот путь начинать с семейной жизни, на первом месте должен быть Бог. Не на первом месте должно быть, вот как я выйду замуж или как я женюсь. На первом месте должен быть Бог. Это первая личность, и я бы сказал, основная личность во всем этом процессе и входя в брак. Без Бога мы не сможем ничего сделать. И Бог привел жену. И это очень важно, что Бог созидает, Бог приводит. Очень часто молодой человек, он начинает избирать, и он выбирает без Бога. И не вопросившись Бога, он выбирает по своим очам или как ему нравится, и он делает ошибки. Здесь мы видим вот этот принцип, что Бог приводит. И мы дальше посмотрим на процесс, как это Бог делает. Но первое, мы должны понять, что вначале должен быть Бог. Следующая личность, которая должна быть задействована в этом процессе, это родители. Этот принцип мы видим в Бытие, 24 глава. Откройте ваши Библии, Бытие, 24 глава, начиная с 1 стиха. Это еще один момент мы видим в жизни патриархов, где описывается вот это, сказать, сватовство, или как два человека приходят вместе. Мы читаем 24 глава, 1 стих, первых 4 стиха. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жену, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Здесь мы видим роль родителя в этом вопросе, когда молодой человек принимает решение жениться. И И вы скажете, а кого у вас так было, что за вас родители решали, на ком вам жениться? Мы знаем в восточной культуре, что так решался вопрос. И там люди на Востоке, у них в основном все жили вместе. И вот они с семьей жили, и семьей решали этот вопрос, и родители решали этот вопрос за детей. А в восточных странах до сих пор это практикуется. Мы живем в западных странах. В западных странах есть другая крайность, где превозносится не вместе все живем, а превозносится индивидуал как человек. Я индивидуал, я сам принимаю решение, я сам сознательно могу это принять решение. И это две разных крайности. Одну крайность, где за них полностью принимают решение. Другая крайность, где человек сам принимает решение и говорит, мне не нужны родители, мне не нужен совет никого других. Я сам могу принять это самостоятельно. Я уже взрослый человек, я могу эти решения сам принимать. И это оба крайности. Интересно, что в этой истории мы находим, во всей этой истории, что эти две крайности где-то присутствуют, но в тот же самый момент есть баланс. Я верю вот, в это, что в этом вопросе должен соблюдаться баланс. И участие родителей, и также выбор человека лично. Мы видим здесь, я хочу обратить внимание сперва на родителей. Аврааму не было все равно, на ком женится Исаак. Аврааму не было все равно. Ему не было такого, Исаак, ну выбери кого хочешь. Главное, женись. Нет. Авраам переживал, на ком женится Исаак. Этот вопрос, это второй самый важный вопрос, который человек сделает в своей жизни. Первый – это спасение своей души, вера в Иисуса Христа. Второй самый главный вопрос, который человек примет в своей жизни – это на ком он женится или за кого выйдет замуж. Это очень важный вопрос. Я вижу это, что Авраам переживал за этот вопрос, и он видел, как живут хананеи, и говорит, нет, я бы не хотел, чтобы мой сын женился на них. И Авраам не просто пассивно говорит, не женись на них, выбирай кого-то другого. Он активно принимает участие в этом. Он начинает приводить активные действия. Он говорит, надо делать что-то. Если я не хочу так, то надо что-то делать. И он, мы знаем, как он выбирает, берет своего слугу, посылает его, и этот весь процесс, который проходит. Что интересно, мы видим этот принцип. Мы видим принцип, что Авраам принимает активное участие. Он переживает, во-первых. Второе, он принимает активное участие. Родители, я считаю, должны принимать активное участие в этом процессе. Но если родители не принимали активного участия в жизни детей до этого момента, то будет очень сложно помочь своему ребенку в этом вопросе. Когда человек уже 18, 19, 20 или больше лет, и здесь теперь родитель пришел и говорит, все, я тебе помогу с этим вопросом, будет, что у детей будет отторжение, потому что они скажут, а где вы были, когда мне было 12, 13, когда я нуждался в вас, родители? А теперь вы хотите принимать это решение за меня? И зачастую в нашей society или в нашей культуре такое происходит, что родители неактивно участвуют в жизни ребенка, его воспитании и взросления, и потом приходит этот важный момент, и ребенок приходит, уже ему 22 года, и он говорит, папа, я женюсь. И тут, а как это? И начинается вот это непонимание между детьми и родителями, потому что родители не принимали активного участия в этом, в жизни ребенка. Воспитание ребенка. И когда оно есть вот это взаимоотношение между родителями и детьми, и начинает с раннего возраста, и родитель подводит к этому решению, оно проходит намного глаже. И отношения сохраняются между родителями и детьми, даже когда они женятся, выходят замуж. Потому что этот процесс начался еще раньше, когда они были еще детьми. Но если никогда родитель на эту тему своим ребенком не разговаривал, мы не должны ожидать, что вот придет моя дочь или мой сын, и нам все расскажет, кто ему нравится и как он начинает строить эти отношения. Кого не получится. Нужно строить отношения от начала. И принимать активные действия в этом процессе. Нужно выслушивать своих детей. Следующий момент, я хочу обратить внимание,
2: когда этот слуга пошел, он пришел к родственникам Авраама,

Что она скажет? Вот этот баланс. Родители, интересуйтесь мнением детей. Интересуйтесь мнением детей. Выслушайте ваших детей. Говорите на эту тему с детьми. Даже когда вы думаете, что они еще не готовы, им 16-17 лет, я вам с уверенностью говорю, работая с детьми, они уже об этом думают и разговаривают со своими сверстниками. В нашей культуре, в которой мы живем, в Америке, вот эта идея boyfriend and girlfriend, она начинается с первых-вторых классов. Это в культуре, в которой мы живем. Если мы думаем, что мы будем ждать до 18 лет, чтобы с ними заговорить на эту тему, то мы давно уже опоздали, уже мир навязал свои идеи нашим детям. И они будут поступать так, как мир их научил, потому что мы их не учили. Если мы не говорили на эту тему с ними, то мы уже опоздали. И мы должны говорить с ними. Это наша задача как родителей. Воспитывать детей и в этом вопросе тоже. Мы видим, первая личность, которая очень важна, это Бог. Без Бога мы не можем решать этот вопрос. Второе – это родители. Мы больше поговорим в процессе, как родители участвуют в этом. Третья личность – это молодые люди. Молодые люди, которые готовы вступить в брак. Если вы не знаете, если вы готовы или нет, я советую вам прослушать проповедь предыдущую Андрея Павловича, как приготовить себя к браку. И там хорошие моменты. Я когда рассуждал об этой теме, я говорю, ну какие вот библейские принципы, как это библейским путем пойти, чтобы избрать спутника жизни? И сам проверял, а я вообще делал это библейски или нет? Чем я руководствовался? И в Библии я нашел только один принцип, который Бог говорит. Мы читаем 2 Коринфянам, откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 6 главу. На ком можно жениться? Молодые люди решают вступить в брак. На ком можно жениться? 2 Коринфянам, 6 глава, 14 и 15 стих. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Союз, христианский союз брака может быть только между двумя верующими людьми. Я бы хотел добавить не просто те, которые называются себя христианами, но возрожденные последователи Иисуса Христа. А много людей в нашей культуре и социальности, в которой мы живем, в Америке, называют себя христианами. Но они не таковы. Вот почему это очень важно, что это возрожденный человек, а не просто человек, который называет себя христианином. Сейчас вот этот лейбл «христианин» в Америке, оно немного значит. Такой спектр христиан, который мы бы даже не могли назвать их христианами. Это должен быть возрожденный человек. Человек верный, человек света, человек праведности, как в этом стихе написано. Это один requirement, который я нахожу в Писании, на ком можно жениться. Но Библия дает нам рекомендации, какого человека искать. Это один принцип, но в Библии есть рекомендации, которые я хотел бы обратить наше внимание. Один из моментов, который я хотел бы сказать, личный такой, лучшее место, чтобы найти человека, верующего христианина, это в поместной церкви. Это лучшее место, где вы знаете семью, где вы знаете церковь, где вы знаете уже, как человек верит, во что он верит, как он Бога прославляет. Поместная церковь – это самое лучшее место, где можно найти. Это не значит, что нельзя в других местах, это не значит, что нельзя в соседних церквях. Нет, но самое лучшее место. Но Библия нам дает рекомендации, на каких мы должны обращать внимание и не обращать внимания. Те, которые собираются вступить в брак или думают об этом, молодые люди, я вам советую прочитать книгу «Притчи». Каждый день читайте по одной главе «Притчи». Там все советы в этом вопросе есть. На кого обращать внимание,

0: на кого не обращать внимания.
1: Несколько моментов я хочу сказать. Для молодых людей и для родителей, которые воспитывают. Хочу сказать для молодых братьев, каких женщин или сестер нужно избегать. Не обращать внимания на них, чтобы с ними начать вот этот процесс свадьбы. Избегайте непокорных женщин. Это все из книги притчи. Избегайте непокорных женщин. Если молодая девушка непокорна своим родителям, ей будет очень сложно в семейной жизни покоряться мужу. Если молодой брат обращает внимание на какую-то девицу, и он видит, что она не слушает своего отца, она после брака не изменится. Она будет так и не слушаться мужа. И в притчах это написано. Избегайте соблазнительных женщин. Молодой брат, если та девушка одевается соблазнительно, прочитай в притчах, к чему это приводит. Избегайте соблазнительных девушек, которые одеваются соблазнительно, которые наряд одевают блудницы. Это в притчах написано. Это рекомендации Слова Божия. Избегайте безнравственных женщин. Безнравственный образ жизни. Избегайте таких. Также в притчах мы читаем избегать сварливых женщин. Там написано о сварливой жене, но если она до женитьбы сварливая, то она не изменится после женитьбы, после замужества. Избегать сварливых женщин, избегать gossipers, которые много языком своим говорят. Это тех, которые Библия нам советует избегать. Но также Библия говорит нам о тех, которых стоит искать. Каких сестер или на какую сестру стоит обращать внимание? Та, которая верная. Обращать внимание на верную сестру. Та, которая добрая. Ее цена очень высока. Если вы видите добрая, которая добрая не потому, что чтобы люди обратили на нее внимание, а добрая в душе. Смотрите и обращайте внимание на разумных. Нет, разумные, которые умеют мыслить. Мыслить правильно. Мыслить по-библейски. Обращайте внимание на трудолюбивых, которые могут трудиться, которые не ленивые. Это будет очень важно в семейной жизни. И мы, как родители, должны наставлять наших детей в этом. Я хочу обратиться к сестрам. Если у вас есть дочеря, это будет для вас очень полезно. Книга притчи тоже говорит о тех, которых стоит избегать. Мужчин, которых стоит избегать. Первое – глупых мужчин. Притчи очень много говорит о глупости и к чему это приводит. Избегайте глупых мужчин, которые они еще не созрели к браку, но им уже за 20 лет. Избегать глупых мужчин. Сестры, избегайте ленивых мужчин, которые не могут работать, которые не могут держать работу, и они только прыгают с одной работы на другую. В этом есть какая-то причина. Избегайте ленивых мужчин. Избегайте вспыльчивых мужчин, которые не могут контролировать свои эмоции, которые вспыльчивы, когда не по ихнему произошло что-то. Избегайте таких мужчин. Избегайте льстивых мужчин, которые могут просто флирт, но за ними ничего нету. А говорят, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Есть некоторые такие люди, которые могут языком хорошо говорить, но за этим ничего не стоит. Я хочу сказать, сестры, избегайте таких людей, которые есть такие молодые люди, которые любят флирт. Вы знаете, о чем я говорю. Избегайте таких. И мы должны учить наших сестер, наших дочерей, чтобы они избегали этого. А на каких стоит обращать внимание? И тоже книга притчи говорит об этом. Обращайте внимание на тех, которые боятся Бога. Первое, что они боятся Бога. Обратите на это внимание. Боится ли Бога этот молодой человек? Это в жизни будет у него показывать. Обращайте внимание на мудрых братьев, которые могут мудро говорить, которые могут мудро поступать, принимать мудрые и разумные решения. Обращайте внимание на трудолюбивых, которые могут работать, которые не ожидают, что для них должны кто-то что-то сделать. Это поможет вам в семейной жизни. И очень важно также, притча говорит, обращайте внимание на честных, которые честны, которые не обманывают языком, которые не льстят, но они честны перед Богом и перед вами, и перед людьми. Обращайте внимание на таких людей. Мы смотрели на вот этих людей, которые или личности, которые должны задействованы быть. Бог, родители и молодые люди. Но нам очень интересно вообще процесс вот этот. Как подходить к этому вопросу? Что делать, что не делать? Я хочу обратить наше внимание к Римлянам, 12 глава. Откройте ваши Библии, Римлянам, 12 глава. Любое взаимоотношение, оно начинается с желания. Вспомните ваше, как вы сделали предложение или как вы вступили в взаимоотношения и вступили в брак. Оно началось с желания. И это нормально. Желание или мне понравилась эта девушка, или брат понравился. Это нормальное желание. Что делать с этим желанием? Этот мир говорит, у тебя это желание, пусть это желание тебя двигает. У тебя понравилось? Принимай какие-то решения. Иди знакомься. Начинай взаимоотношения. Это мир говорит. Живи своими желаниями. Есть у тебя желания? Живи ими. И это то, что предлагает мир. И многие идут этим путем. Библия нам говорит обратное. Римлянам 2 глава, 12 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим. Не думайте, как этот мир. Напротив, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Молодые люди часто спрашивают этот вопрос. А как узнать, вот воля Божия или нет? Может, вы слышали такой вопрос? Очень часто задают этот вопрос. А воля Божия это или нет? Чтобы познавать волю Божию, нужно не сообразоваться с этим веком, откинуть все вот эти, то, что предлагает этот мир, как действовать в этой ситуации, но преобразоваться обновлением ума. Слово Божие только может обновить ум. И тогда мы познаем, как поступать в этой ситуации. И тогда мы не сделаем ошибок, которых потом мы будем сожалеть. И в этом вопросе. Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих нам открывает. Что делать, когда у меня есть эти желания? Вот у меня появились желания, мне понравилась девушка. И это нормально, это даже хорошо. Что делать с этим? Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Откройте ваши желания пред Богом. Мы подходим к этому моменту, процесс. Как это сделать? Первый момент, что я хочу сказать, это молиться. Без молитвы нельзя принять правильное решение. И Библия нам здесь говорит, открой это желание, что тебе понравился кто-то, открой это пред Богом. Молись об этом человеке, если они понравились. Это до того, как вы даже познакомитесь или вы даже подойдете к этой молодой сестре или к этому брату. Молитесь. Молитесь о них. Молитесь о своем future spouse. Если вам кто-то понравился, молитесь и молитесь о том, чтобы ваши чувства были правильны. To keep your emotions in check. Очень часто в этот момент эмоции начинают преобладать, потому что мне понравилось. И эмоциями, и тогда человек начинает руководствоваться не Словом Божьим, но эмоциями. И тогда может привести это к очень плохим последствиям. Следующий момент, что делать? Первое, молиться. Дальше что? Второй момент, откройте это родителям. Поделитесь с родителями. Если у вас хорошие дружеские взаимоотношения с родителями, которые должны строиться и должны быть в христианской семье, эти взаимоотношения между родителями и детьми. Скажите родителям вашим: «Мама, папа, мне нравится вот этот человек». И попросите водительство родителей. Бог определил вам этих родителей, и Бог знает, кто вам нужен. И родители могут дать очень мудрый совет в этой ситуации. Потому что здесь очень сложно, это очень важный вопрос, и очень сложно особенно определиться, когда есть эмоции. И Бог определил родителей to keep those emotions in check, чтобы родители могли подсказать в этот момент. Родители, общайтесь с вашими детьми. Спрашивайте, а что именно заинтересовало тебя в этом человеке? Почему ты обратил именно на нее внимание? Знайте, что нравится вашим детям, что не нравится. Почему они так определили? Почему им понравился этот человек? Общайтесь с вашими детьми и молитесь вместе. Молитесь вместе. И это очень важно, чтобы молитва сопровождала весь этот процесс. Это тогда в молитве мы ставим Бога на первом месте. И мы просим: «Бог, помоги мне в этом решении. Как мне поступать? Как мне сделать, чтобы не сделать ошибки?» Следующий момент, который я хочу controversial. Он как бы спорный такой момент, но я хочу это предложить. Я скажу, почему я так считаю. Это молодой человек, это я хочу к братьям обратиться, молодой человек, чтобы он перед тем, даже как он подошел к сестре молодой, подошел к отцу этой сестры и сказал ей о своих, и сказал отцу о своих намерениях. Я знаю, что это очень сложно сделать. Я знаю, в той культуре, откуда мы выехали, такого даже в ум не приходило. Зачем это делать вообще? Но я начал размышлять об этом. У меня 4 дочери, которых я сейчас, мне Бог дал на воспитание. Пройдет где-то, может быть, 11 лет, мне придется их выдавать замуж. Я их воспитывал, я 20 лет в них вкладывал. Теперь придет какой-то молодой человек и будет на протяжении всей жизни с ней жить. Я хочу знать, кто это будет за человек. Я хочу знать, кто он будет. Также на мне лежит ответственность, чтобы я protected my daughters, что я их охранял. Это моя ответственность, как отца, охранять свою семью не только физически, духовно, но также эмоционально. И я не хочу, чтобы какой-то молодой человек пришел, поиграл с эмоциями, с сердцем моей дочери и потом ушел. Моя задача – оберечь ее от этого. И я намного буду уважать больше этого молодого человека, который подойдет ко мне. Во-первых, он себя огораживает, этот молодой человек, потому что он не знает намерений этой сестры. И отец, когда он выслушав, молодого человека говорит: «Хорошо, мы можем помолиться об этом». И как отец, он может пойти к своей дочери и сказать: «Такой-такой молодой человек подошел ко мне, и он заинтересован в тебе. Что ты думаешь о нем?» И если у нее какое-то противление, говорит: «Никак», тогда отец может подойти к этому молодому человеку и сказать: «У вас ничего не получится». И он ограждает и человека этого молодого, и свою дочь от каких-то эмоциональных связей. Он ограждает ее эмоционально. И молодой человек, он себя ограждает эмоционально. Он не идет к одной сестре, а она отказала, вторая отказала, третья отказала. И он себя расстраивает эмоционально. Бог поставил родителей, чтобы они могли охранять своих детей. И даже в этом вопросе. Что делать для молодой девушки? Если молодой парень подошел и сказал: «Я заинтересован в тебе». Или отец подошел и сказал: «Есть такой брат». Перед тем, как дать ответ, я советую молиться. Это молодой сестре. Молиться об этом. Перед тем сказать «да» или «нет», или мы можем какие-то отношения строить, я говорю всегда «give every guy a chance». Молитесь об этом. Что Бог положит вам на сердце. Потому что это очень важно. Этим мы ставим Бога на первом месте. Этим мы решаем этот вопрос с Богом. Не просто «О, он мне нравится». Даже если у тебя есть расположение к этому молодому человеку, помолись об этом. Перед тем, как иметь какие-то решения или начинать какие-то взаимоотношения, помолись об этом. И молодой человек, и если это все нормально, все проходит, где оба люди молодые, они готовы, они согласны, мы заинтересованы, что дальше делать? Сразу делать предложение? А если вы почитаете этих 25 удивительных браков, они все разные. И у каждого был подход разный. И у вас каждого был разный. Кто-то сразу делал предложение, кто-то не сразу. Я хочу сделать некоторые рекомендации. Мы читаем в Библии, что Бог сотворил соответственного человека для Адама. Он соответственную жену. Как узнать, если человек соответствует мне или нет? Я хочу обратить внимание на три аспекта. Первое. Духовно. На каком уровне вы духовно? Молодой брат, молодая сестра, на каком уровне вы духовно? Если разные уровни духовно, это уже red flag. Особенно если сестра уровня духовно выше, чем брат, и брат очень низко духовно, это уже проблема будет в семейной жизни. На каком вы уровне духовно? Следующий момент. На каком вы уровне интеллектуально? В развитии. У нас сейчас проблема, что в мире, в котором мы живем, мужчины начали взрослеть все позже и позже. Просто интеллектуально развиваются. Им 25 лет, а они еще ведут себя как дети. Это проблема. Это проблема в Америке, в той society, в которой мы живем. Просто они не mature, они интеллектуально даже не развиваются. Должно быть соответствие, где вы можете находить общий язык на равных. И это не значит, что у вас есть какое-то образование интеллектуальное, вы закончили какой-то университет или колледж. Не в этом вопрос. Вопрос, вы находите вот это, вы можете converse on the same intellectual level. Что вы находите общее. И следующий момент, который я тоже считаю важным, это эмоционально или физически. Что вы расположены к этому человеку эмоционально. А как одна сестра выразилась, она говорит, мне тошнит от него. Она не может его терпеть просто в его присутствии. Брат хороший, нормальный, но у него нет ничего. Нет эмоциональности никакой. Должно быть эмоциональное расположение. Это не самое главное, но это важно. В семейной жизни, вступая в брак, чтобы было вот это эмоциональное или physical attraction. Есть много моментов, как подходить к этому вопросу. А в наше время такое слово звучит как dating или дружба. Мне не нравится это слово. Но я хочу предложить вам, есть другой путь. Он называется courtship или courting. И разница в этом, самое главное, это цель. Цель. Мне не нравится вот этих дружб, но с человеком нужно встретиться, поговорить. Цель этого. Это самое главное, это мотив и accountability. Dating, it's all physical, это fun, это entertainment, это вот в основном сосредоточены на друг друге, и вот как мы можем лучше всего вместе время провести. Это dating. Courtship, у них есть цель. Цель — это брак. Мы молимся о браке. Мы смотрим. Мы узнаем о друг друге. И это нету такого focused on each other. Некоторые вещи, которые я хочу сказать в этом courtship process. Когда вы встретились и вы хотите узнать об этом человеке вообще, вы соответствуете друг другу или нет? Задавайте хорошие вопросы об убеждениях, ценностях человека, амбициях, чтобы вы знали, с кем вы встречаете или вступаете в этот брак. Узнайте больше о друг друга, как они общаются, о духовных убеждениях, где они работают, какое служение несут церкви. Молитесь вместе, Молитесь за близких, за церковь. Ищите возможность, где вы можете вместе участвовать в служениях. Я рекомендую молодым людям ездить вместе на миссионерские поездки, где вы увидите человека не в ординальном, как бы, в жизни. Просто вот человек идет, жизнь идет, и все как обычно. Где вы увидите его в экстремальных ситуациях. Вспыльчивый, невспыльчивый, надежный, ненадежный человек. Когда один на один люди встречаются, обычно очень трудно увидеть характер человека. Потому что мы очень красивые, мы можем показать good show, хорошо одеться, хорошо говорить красиво. Но когда человека ты видишь, как он общается в семье, как он обращается с младшими, старшими, как он участвует в жизни церкви, как он несет служение, узнавайте характер человека, не просто внешность. И когда в этих моментах избегайте быть наедине, одними оставаться в машине или где-то вместе, это вы ставите себе, наоборот, на путь, который будет уводить вас от вашей цели. Потому что цель ваша – это вступить в брак. Цель – это вас узнать, соответствует ли этот человек. Вы никогда все не узнаете. Если вы спросите, вот сейчас я вас спрошу, вы знаете все о вашем муже или жене? Вы скажете, каждый день удивляюсь, да? Каждый день что-то новое узнаю. Это правильно. Но когда вступаем в брак, чтобы мы могли соответствовать друг другу. Потому что Бог дает нам возможность эту. И это очень удивительно. Я когда сказал, что только один принцип, который Бог дает, в Господе должно быть. In the Lord. Христианин должен быть. И Бог говорит, вот, бери, выбирай, кого хочешь, но чтобы был христианин. И человек теряется. А как выбрать? Как не ошибиться? И вот эти моменты, когда человек может поговорить, который может пообщаться, общайтесь лучше в молодежной группе, в малой группе, где вы видите рассуждение человека на духовные темы. Когда вы встречаетесь вместе, размышляйте или разговаривайте на библейские темы. Как человек рассуждает о Библии? Может ли он вообще рассуждать о Библии или нет? И это очень важно. Я сказал, вещи, которых не стоит делать, не будьте исключительными. Это значит, вот только этот человек и все время проводит с этим человеком, забыли о семье, забыли о служении, забыли о всем другом. Только с этим человеком я имею время, и все. Не поддавайтесь страстям, не поддавайтесь эмоциям, которые могут вас увлечь, которые могут привести к греху. Не обманывайте себя, что все будет в порядке, мы же любим друг друга. Избегайте делать обещания в любви или признаваться в любви, пока вы не знаете точно, что этот человек, который вы делаете уже предложение этому человеку, и вы знаете, что это человек, которым я уже женюсь или выйду замуж. Не разбрасывайте это слово «я люблю тебя». Это вы растачиваете свои эмоции, которые будут вам нужны в браке. Избегайте мирского вот этого влияния, которое показывает, как должны быть взаимоотношения до брака. Этот мир рисует, что должно быть вот такая infatuation, влюбленность. И вот когда эта влюбленность есть, тогда можно строить на этом брак. И это мирской путь, который неверный. Избегайте этого. Больше молитесь. Не полагайтесь на эмоции, но молитесь. И это все мы должны учить наших детей. Хочу предложить несколько вопросов, которые вы можете задать на вот этих встречах. Задайте себе вопрос. Вот вы познакомились с человеком, и вы решаете вступить в брак. Несколько вопросов для определения. Может ли Евангелие ясно проявляться в вашем браке? Это значит, могу ли я эту сестру полюбить безусловно, как учит Писание? Безусловной любви. Сестра, можете вы подчиниться этому брату, как учит Писание? Любовь и уважение. Отображает ли этот человек плоды Духа? Проявляется ли у него вот эта духовная жизнь или плоды Духа? Могу ли я представить себе, как я буду иметь и воспитывать детей с этим человеком? Смогу ли я представить жизнь с этим человеком следующих 50 лет? Потому что брак на жизнь, а не просто на мгновение. На всю жизнь. Могу ли я представить прожить следующих 50 лет моей жизни с этим человеком? Или больше, если Бог даст. Будем ли мы более эффективны служению Богу вдвоем, нежели одни? Задайте себе этот вопрос. Молился я ли об этом, и имею ли я мир Божий в этом вопросе? Дух Святой даст вам этот мир, если вы молились об этом. Если вы руководствовались Богом, Дух Святой пошлет вам этот мир в этом вопросе. Я знаю, многие из вас именно этим руководствовались. Вы имели мир. Дух Святой вас послал этот мир, и вы знали, Бог дает мне мир в этом вопросе. И вы соглашались тогда. И вы делали это предложение. И очень важно, одобряют ли ваши взаимоотношения родители. Имеете ли вы благословение от родителей? Это очень важный вопрос. Пусть нас Бог благословит, чтобы у нас были христианские семьи. И чтобы в нашей церкви создавались христианские браки, где молодые люди могли находить друг друга, могли вступать в брак, чтобы Бог благословлял эти браки. Аминь. Помолимся.

Вы слушали программу «Поиска счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем с вами брать уроки из жизни великого царя Израилева. Мы вникаем в эти повествования, чтобы знать, что значит быть мужем по сердцу Божьему. И в прошлый раз, как вы помните, наша первая тема, которой мы касались, мы взяли как бы особо такой значимый момент жизни Давида. Это его битву, это его войну с Голиафом. И это особый момент. И мы взяли особо яркий момент, если вы помните, и особо темный момент, когда Давид оказался на кровле дома и в результате этого согрешил. И мы говорили в прошлый раз, что чтобы быть мужем по сердцу Божьему, мы должны понимать, что наше место на поле битвы. Мы должны вступать в войну. И когда мы оказываемся на кровле, когда мы оказываемся на крыше, когда мы отказываемся от участия в битве, это именно тот момент, когда мы потерпим поражение. Но когда мы понимаем, что наше призвание вести войну здесь, в этом мире, с грехом и с дьяволом, Бог дает нам силы. И мы становимся и проявляем себя как муж по сердцу Божьему. Сегодня мы продолжаем брать уроки, и наш следующий урок, который мы возьмем из жизни Давида, мы можем назвать «Оставь боль прошлого». И вот в этой теме мы вернемся немножко раньше, и мы посмотрим на детство Давида. Посмотрим на некоторые моменты, которые он переживал, которые он испытывал для того, чтобы научиться. И, наверное, вот когда мы смотрим на само название этой темы, мы можем признать, что каждый человек в свое время испытывал боль. Это может быть боль физическая, или это может быть боль эмоциональная, боль духовная. И поэтому сегодня нам очень важно вот посмотреть на время, начало жизни, детство Давида, чтобы увидеть важную истину. И когда вы берете ваши конспекты, вы можете смотреть еще раз, чтобы записывать те моменты, о которых мы говорим. Нам важно увидеть, что муж по сердцу Божию знает, как оставить боль прошлого, чтобы достигнуть будущего, назначенного Богом. У Господа для каждого из нас есть благословенное будущее. И это будущее не только вечности, которое мы хотим достигнуть, это будущее и здесь, в жизни, в служении, в отношениях, в нашем место в церкви. И для того, чтобы нам достигнуть вот то, что Бог определяет для нас, нам важно, чтобы наше прошлое, то, что было в нашем прошлом, та боль, которая тянется из прошлого, чтобы она была оставлена. Поэтому мы смотрим сегодня на детство Давида, и, может быть, мы посмотрим вот на эти годы так, как мы никогда не смотрели. И подумаем о некоторых моментах, когда Давид проходил эту боль отвержения. Отвержение своим отцом, отвержение своими братьями, отвержение царем Саулом. И наверняка вот это отвержение, которое он испытывал, оно приносило боль его сердцу. Он испытывал эти моменты, и я думаю, что эту боль сегодня испытывают многие, когда оглядываются в прошлое, то, что было в вашем прошлом, то, что произошло когда-то, может быть, давно или, может быть, недавно. И нам очень важно понять, что муж по сердцу Божьему, он знает, как оставить боль прошлого и двигаться вперед. Как получить исцеление от той боли, которая произошла когда-то, для того, чтобы достигнуть того будущего, который Господь определяет для каждого из нас. Итак, мы смотрим с вами, и первый момент, который мы хотели бы коснуться, это отвержение отцом. Мы читаем с вами, что у Давида было очень много таких немножко противоречивых качеств. Мы смотрим с вами, с одной стороны, он был прекрасный воин, он был лидер, он был руководитель. Это был, мы сказали, что один из величайших царев, царей народа израильского. Но с другой стороны, когда мы смотрим на Давида, мы видим, что он не был таким же замечательным отцом. Когда мы смотрим на те моменты, которые записаны в Священном Писании, в его воспитании детей, в его отношении к детям, мы не видим, что он был таким же вот примерным отцом, и мы можем думать, почему это так? Почему он был великим военачальником и царем, и в то же время не таким великим отцом? Наверное, одна из причин, мы можем ее найти, когда мы смотрим на то, как было в его детстве. И Священное Писание говорит, что он был младшим из 8 братьев. И вот из того, что мы знаем, подумайте, как относился к нему его отец. Как он чувствовал себя в семье, когда он был младшим из 8 братьев. И мы помним, что это было время, когда Саул был отвержен как царь. И Господь дает повеление пророку Самуилу, чтобы он пошел в дом Иессея, отца Давида, и чтобы там из детей Иессея был выбран тот, кто станет новым царем. И это особый день. Мы можем представить себе вот этот день в доме Иессея, когда пророк идет к нему в дом. Пророк идет, чтобы из его сыновей выбрать одного, того, кто станет царем. Это особый момент. И вот мы можем представить, как все сыновья, они выстраиваются в очередь, и пророк начинает смотреть на каждого из них. И вот по очереди подходят эти сыновья, подходит Елиав, старший брат, это не он, подходит Аминадав, следующий, это тоже не он, подходит Сама, это тоже не он. И вот так вот один за другим подходят все эти сыновья. И даже Самуил, он был уверен, когда он посмотрел на старшего брата, видя его величие, видя его силу, он был уверен, что вот это он. Хотя Самуил должен был знать, что и Саул, он отличался и ростом, и силой. Но Господь отверг Саула. И точно так же Господь отверг и старшего брата, и второго, и третьего. И Господь говорит Самуилу, мы читаем об этом 1 книга Царств, 16 глава, 7 стих. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Муж по сердцу Божьему, он выбран Богом на основании сердца. Бог смотрит на сердце человека. Бог не смотрит на внешнее, Бог не смотрит на силу, на красоту. Бог смотрит на сердце человека. И вот здесь Бог делает свой выбор. И мы видим, что это открыто было Самуилу. И поэтому мы читаем с вами, что Иессей подводил вот к Самуилу семерых своих сыновей. Но Самуил увидел, что никого из них не избрал Господь. И мы можем представить, как я сказал, что семь сыновей Самуила – это, наверное, само совершенство по плоти. Величие, рост, красота. Но Бог избирает совершенно другое. Бог желает видеть совершенство по духу. Бог желает видеть совершенство в сердце человека. И мы читаем с вами дальше, 16 глава, 11 стих. «И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И я думаю, что в этот момент, когда Самуил сказал эти слова, наверняка все братья, те, кто были там, наверняка все подумали, ну нет, только не Давид. Давид никак не может претендовать на такое высокое положение, чтобы стать царем. И подумайте, что в этот момент происходило в сердце Давида. То, что происходило в его сердце, мы можем назвать боль отвержения. Представьте себе, что, скорее всего, Давид был не так далеко вот от дома, потому что когда Самуил позвал, его пригласили, и он сразу пришел. Возможно, Давид видел все, что происходило в этот момент. Он видел, как Самуил пришел в дом. Мы читаем, что следующий стих вот с 12-го. «И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму». Давайте вот подумаем об этой ситуации. Как воспринял Давид все, что происходило? С другой стороны, подумайте, что бы вы почувствовали в этот момент. Когда он видит, что отец подводит каждого из его старших братьев с гордостью, с уверенностью, то пророк пришел, и кого-то из этих старших сыновей он обязательно выберет, потому что ради этой цели и пришел Самуил. И мы видим, что отец представляет всех братьев, но он даже не думал о Давиде. Почему в такой важный день, когда пророк Самуил пришел в дом, почему Давид был на поле? Почему отец отправил его пасти овец? Почему отец не нашел кого-то другого, какую-то замену,
1: чтобы все дети, чтобы все сыновья были здесь в этот важнейший момент для всей этой семьи. Вот вся эта ситуация, она, наверное, показывает боль, которая была в этот момент в сердце Давида. Боль отвержения. Фаворитизм в семье – это большая беда. Когда родители предпочитают кого-то из своих детей и в этот же момент отвергают кого-то из других детей. Это большая беда, это большая проблема, когда в семье есть любимчики. Потому что это боль отвержения, которую чувствуют дети, когда они видят, что отец или мать особым образом любят, относятся, уважают, гордятся кого-то из детей, отвергая других. Это особое переживание, которое зарождается в сердце детей. Вот представьте, что отец сказал вам, сегодня к нам приходит пророк, но ты идешь пасти овец. Уже с этого момента, когда отец отправил его пасти овец, вот эта боль, она была в сердце Давида. И мы видим, что, как я сказал, что отец уверен, Иисей был уверен, что любой из этих, из его сыновей, он достоин стать лидером, царем, но только не Давид. Давид никак не может быть на этом месте. И мы видим, что даже когда никто из семи братьев не был избран, отец даже не вспомнил о Давиде. И казалось бы, в этот момент, когда один за другим братья подходили, и Самуил говорил, это не он, это не он, казалось бы, вот в этот момент уже должно было в сердце Иисея, в разуме его прийти понимание, что у меня есть еще один сын, и я хочу, чтобы пророк на него взглянул. Но мы видим, что этого не произошло. Самуил задает вопрос, все ли дети здесь? И когда Самуил задает этот вопрос, Иисей говорит, есть еще меньше. И это пророк говорит, позови его, и мы не сядем обедать, пока он, этот младший, о котором ты даже не подумал, которого ты отверг с самого начала, пока он не придет, мы не сядем обедать. Разве вот это отношение Иисея, оно не заставило Давида думать о себе как о самом недостойном? Разве это не привело к его пониманию, что он самый ничтожный из всех детей? Да, он самый младший, да, это была культура того времени, но разве вот в этом не показана нам боль в сердце сына и его отношение, как он понимал отношение отца к нему? И когда мы задаем вопрос, почему Давид не был примерным отцом, нам трудно найти причину, но, возможно, с детства он так и не видел, что такое или кто такой любящий отец, который заботится, который рядом, который помогает, который поддерживает, который направляет, который дает уверенность сыну своему. И, может быть, именно поэтому Давид был таким успешным во время войны, во время битвы, но не тогда, когда он был во дворце. Там, когда он был во дворце, ему нужно было найти время для своих сыновей, чтобы поговорить с ними, чтобы побеседовать, чтобы наставить их в Божьем Слове, чтобы показать им истину, чтобы поддержать их, чтобы найти это время, чтобы эти сыновья не познали боль отчуждения отца, которую, скорее всего, они также познали в отношении Давида. Второй момент, который мы с вами видим, если первое это была боль отвержения отцом, то второй момент, который мы видим, Писание показывает отвержение братом. И мы можем с вами заметить, что некоторые люди, которые не получают достаточно тепла от отца или от матери, от родителей своих, они находят внимание от других людей, которые помогут, которые поддержат, которые как-то окажут внимание. Но мы видим, что Давид и этого не получил. И от других, которые должны были его поддержать, он также получил это отвержение. Старшим братом Давида был Елиаф, как мы и читали. И часто старшие братья берут на себя вот эту ответственность за младших братьев, за младших сестер, поддержать, воспитать, наставить, остановить тогда, когда не нужно. Но мы видим, что в истории с Давидом Елиаф отверг своего младшего брата Давида так, как это сделал его отец Иисей. И мы помним эту историю, когда Давид послал, когда Иисей послал Давида к братьям, чтобы он принес им еды, и Давид услышал о Голиафе, услышал, как Голиаф поносит народ израильский. И когда Давид подходит и начинает спрашивать, кто это, почему так происходит, как этот язычник поносит Бога и народ израильский, и мы читаем, что этот вопрос разозлил Елиава. Мы читаем 17 глава 1 книги Царств. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорит он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех пустыни? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? Мы смотрим вот на эту ситуацию. Представьте себе вот этот момент. Смертельная опасность.

брат. Здесь, на поле битвы. И перед лицом смерти, казалось бы, наоборот, вот эти братские отношения, они должны стать еще ближе. И казалось бы, естественно, вот в этот момент, чтобы старший брат Елиав, он сказал своему младшему брату Давиду что-то близкое, что-то теплое. Наверняка, как старший брат перед лицом вот этого ужасного великана Голиафа, он должен был сказать: братишка, иди сюда, встань здесь. Я позабочусь о тебе, я защищу тебя. Встань здесь рядом со мною, потому что я твой старший брат. Я сделаю то, что необходимо. Но мы видим, что вместо этого Елиав произносит эти слова: «Я знаю высокомерие твое, я знаю дурное сердце твое, ты сбежал от работы, просто чтобы посмотреть на сражение». И этими словами старший брат Елиав отверг Давида и нанес ему еще одну боль отвержения, который должен был прочувствовать и через что должен был пройти Давид. И третий момент мы видим. И третий момент – это отвержение царем Саулом. Не только отец, не только старший брат, но и царь. Царь Саул поступает так же. И мы читаем с вами историю, как она идет дальше, когда Давид победил Голиафа, и когда армия возвращается с битвы, и эту армию, победоносную армию, встречают женщины. И мы читаем, что когда они шли с победы, то женщины, написано, всех городов израильских, они выходили навстречу Саулу с пением, с плясками, с торжеством и восклицали, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вы помните, как отреагировал на это Саул? Мы читаем вот 18 глава. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». И мы видим, вот вся эта история показывает, Иессей не верил в Давида. Старший брат не верил, и все остальные братья, они не верили, они отвергли Давида. И в этой ситуации Саул, которому начал служить Давид, он начал завидовать. Эта зависть доходит до того момента, как мы читаем следующие стихи: «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав: пригвожу Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него». Это жизнь, это боль отвержения, которую Давид чувствовал с самого начала, с самого детства. Он чувствовал это отвержение. Я хочу задать вам вопрос: у вас было что-то подобное? Когда вы оглядываетесь на свою жизнь, детство, подростковый возраст, молодость, может быть, зрелые годы, у вас были эти моменты, когда вы чувствовали эту боль отвержения? Не вы, кто-то другой, лучше вас, предпочтительнее вас. И вы чувствовали, возможно, то, что Давид чувствовал в этот момент, и, возможно, в вас не летело копье, как оно летело в Давида, но отношения, может быть, вашего отца или матери, может быть, братьев или сестер, может быть, вашего начальника, может быть, пресвитера, служителя или кого бы то ни было, когда вы почувствовали вот это отвержение и почувствовали ту боль, которая была в сердце вашем. И вот пройти через это отвержение, это сложно, это тяжело. Но отвержение – это еще не приговор, потому что все эти причины, которые мы с вами показали, они вовсе не являются действительно причиной, почему Давид не стал примерным отцом. В Библии нам показано много примеров, когда у плохих отцов были дети, которые потом становились прекрасными отцами. Эти примеры есть в Библии, эти примеры есть в жизни. Когда отвратительный отец, но его сын, он вырастал, и он становился прекрасным отцом, потому что брал нужные уроки, правильно воспринимал это. Поэтому для нас, мы видим, когда смотрим на историю Давида, то Давид не был, возможно, примерным отцом вовсе не потому, что он испытал боль в детстве или в отрочестве, а, наверное, потому, что он не оставил эту боль в будущем. Возможно, эта боль, она осталась и на протяжении всей жизни, она где-то у него была по-прежнему в сердце. И поэтому для нас очень важно, когда мы берем уроки,
Важно.

0: понять, что если раны сердца, нанесенные вам в прошлом, идут с вами в будущее, у вас не будет благословения и успеха в жизни. Если то, что произошло когда-то, оно по-прежнему в сердце, оно по-прежнему доставляет боль, эта рана по-прежнему не исцелена, в жизни сегодня и в будущем не будет благословения, не будет успеха, не будет того, что предлагает и ожидает Господь дать вам. И нам важно увидеть это. И если это произошло и происходит сегодня, эта боль прошлого, она по-прежнему в сердце, есть три способа, которые избирают люди, чтобы как-то решить проблему боли прошлого. И давайте посмотрим с вами на эти три неверных способа решения проблемы боли сердца. Давид, как я сказал, он не был единственным человеком с болью в сердце. Сегодня есть много таких людей. В Библии были такие люди. И нам важно научиться решить эту проблему раны в сердце, раны прошлого. Потому что человек по сердцу Божию, он знает, как это правильно решить. Он знает, где найти исцеление. Он знает, как оставить прошлое в прошлом. Как правильно решить все эти вопросы. Потому что если вы не получили исцеление, вы по-прежнему страдаете. Вы по-прежнему находитесь в этой ситуации, когда боль там в сердце. И вы можете найти какие-то неверные способы, которые сегодня находят люди, чтобы как-то решить эту проблему. И я хочу, чтобы мы посмотрели на эти некоторые неверные пути решения этой проблемы. Первый неверный путь – это заставить себя заглушить эту боль. Заставить себя так, чтобы эта боль как-то замолчала, глубоко в сердце ее похоронить, и она там по-прежнему, но пытаться всеми силами заглушить эту боль. И я хочу сказать, что это наиболее частый способ, как поступают люди. Люди пытаются найти что-то другое, чтобы закрыть эту боль, чтобы как-то покрыть эту рану. И один из примеров, который мы находим, именно так поступил сын Давида, Амнон. Именно в его истории, отвратительной истории, плохой истории, мы видим, что произошло. И мы знаем, что у Давида был грех блуда. И этот грех проявился у его сына Амнона. Читаем с вами эту историю, что он полюбил свою сводную сестру Фамарь. И в конечном итоге он совершает насилие и выгоняет свою сестру. И вот эта история Амнона, она показывает, как по-разному люди реагируют на какое-то искушение, на какой-то грех. Духовно зрелые люди, те, кто стремятся быть мужем по сердцу Божьему, когда они встречаются с каким-то искушением, предложите духовно зрелому человеку самые разные искушения, алкоголь, наркотики, блуд, нечестные деньги, что бы то ни было, предложите духовно зрелому, и он отвергнет это, потому что ему это не нужно. И причина, потому что у него в сердце мир и порядок, у него нету страдания и боли по причине греха в его сердце. И он отвергает все эти искушения. И даже если он впадет в какое-то искушение, и даже если он совершит какой-то грех, он идет к Богу, он кается, он оставляет это, он понимает свое неправильное состояние и ищет спасение, ищет прощение и исцеление. Но в противоположность этому духовно незрелый человек, тот, кто не понимает, что значит быть мужем по сердцу Божьему, он жаждет этого. Он жаждет самых различных греховных проявлений. И это не значит, что он будет грешить всеми грехами сразу, но, скорее всего, у него будет какая-то греховная зависимость. И когда мы смотрим на состояние человека, гнев, истерика, может быть, какие-то беспричинные взрывы, которые происходят в жизни человека, это все свидетельство боли в сердце, раны, которая там в сердце присутствует. И она проявляется вот в этих действиях. Почему некоторые люди становятся алкоголиками? В большинстве случаев не потому, что им нравится вкус алкоголя. Очень часто люди становятся алкоголиками, потому что в сердце есть боль. Боль по причине греха. И люди пытаются заглушить эту боль, и они находят какое-то средство, алкоголь, наркотики, развратная жизнь, что бы то ни было, чтобы этим средством, этим, как они думают, лекарством заглушить ту боль, которая находится в сердце. Они делают свой выбор, и это неверный выбор, это неправильный выбор. Писание говорит, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Человек не понимает, что он не исцелит свою боль, когда он больше и больше выполняет греховные действия. Это не поможет, потому что боль как была, так и она останется. Человеку важно быть честным перед самим собой и перед Богом. Ему важно понять, что эту рану исцелить может только Господь. Только Он может дать выздоровление и исцеление. И человеку нужно перестать пытаться заглушить эту боль или алкоголем, или наркотиком, или безнравственностью, или чем бы то ни было, никогда исцеление не произойдет. Никогда эта боль не будет заглушена грехом. Только Бог может дать исцеление. Второй неверный способ, когда человек пытается решить эту проблему, это когда он пытается забыть эту боль. Когда он пытается загрузить себя делами, занятостью, он постоянно выполняет что-то, он постоянно загружен, и этим самым он пытается ту боль, которая его в сердце, заглушить, чтобы он был занят чем-то другим, чтобы эта боль не проявлялась в его сердце. Мы смотрим с вами на историю Соломона, сына Давида, и мы видим, что Соломон достиг многих успехов. Он действительно был, очень много совершил, и Бог дал ему мудрость. И мы читаем, что кроме духовных моментов, которые были в его жизни, он писал книги, он собирал притчи, он строил здания, он много совершил. И это были хорошие достижения. Но мы можем подумать, а была ли в его сердце боль? Иногда занятость человека мотивируется не добрым каким-то намерением, а вот именно стремлением заглушить боль в сердце. И, возможно, у Соломона тоже была эта боль, потому что мы знаем, что матерью Соломона была Версавия, и эту историю Давида и Версавии, как мы говорили в прошлый раз, этот грех, который был совершен, знали все. И во дворце знали, там, где рос Соломон. Возможно, были люди, которые намекали, которые каким-то образом вспоминали эту историю. Мы читаем с вами, что когда подходит время старости Давида, и Версавия напоминает Давиду о том, что он обещал, что Соломон станет царем. И в тот момент мы читаем, что когда она делает это, Давид воцаряет Соломона, но появляется Адония, который желал быть царем. И после того, когда Давид воцарил Соломона, через какое-то время мы читаем, что Соломон убивает Адонию, брата своего, чтобы он не претендовал на престол. И с этого момента начинаются проблемы в семье Давида, среди детей Давида. Начинается вся вот эта череда отношений, убийств, различных грехов между братьями, между родственниками. Вся семья Давида испытывает боль. И мы видим, Соломон, он начинает укреплять государство, он строит, он расширяет, богатства много, он начинает разные проекты с другими странами. И я думаю, может быть, это было стремление заглушить эту боль, которая в сердце его была, чтобы своей занятостью как-то закрыть это место, вот эту рану, которая в сердце его. Мы можем сказать, что самая большая опасность для нашего будущего – это нерешенные вопросы прошлого. И вот этот путь, который выбирают люди, когда они пытаются заглушить боль занятостью, оно никогда не приведет к доброму результату. Нам важно подумать, что у вас осталось в прошлом. Есть ли в вашей жизни какие-то нерешенные вопросы, какая-то боль, которая не получила исцеления? Может быть, отношения с отцом или матерью, с мужем или с женой, с братьями или сестрами, с вашими друзьями или с вашими врагами. Может быть, эта боль, она присутствует, и вы пытаетесь загрузить себя чем-то, чтобы заглушить эту боль. Но Бог желает дать нам исцеление. Самый верный путь решить эту проблему, когда мы не заглушаем и не занимаем себя делами, когда мы от Бога получаем исцеление боли сердца всякого прошлого. Третий момент – это позволить себе переживать боль заново. Когда эта боль она острая постоянно, год за годом. И человек постоянно в этой боли, человек постоянно в этом страдании, человек постоянно помнит это, он не решил эту проблему, он постоянно переживает то, что когда-то произошло. Наверное, история Авессалома, она показывает, что у него было таким путем. 2 года Авессалом думал о том, что Амнон совершил в отношении Фамарии. 2 года эта боль, эта рана в его сердце за его сестру, она кровоточила, и он каждый раз думал об этом, он напоминал себе, он не мог успокоиться, эта проблема не была решена. Мы читаем, что в конечном итоге эта боль сердца доводит его до убийства. И он убивает Амнона. Писание говорит в 4 главе Ефесянам, мы читаем: «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Это очень важный момент, который напоминает нам апостол Павел, потому что дьявол всегда ищет гневливого человека. И когда в нашем сердце гнев, дьявол наши глаза направляет на любого другого человека и показывает, что этот человек, он еще хуже, чем ты думаешь о нем. Дьявол всегда будет успешен, когда у нас гнев, потому что в гневе мы даем место дьяволу, и дьявол достигнет своей цели. Мы становимся хорошей мишенью для дьявола, когда мы в состоянии гнева. И мы видим, что так было с Авессаломом. Он засыпал с гневом, он просыпался с гневом. Этот гнев на его брата, он кипел в нем. И в конечном итоге, мы видим, дошло до этого. Мы читаем 13 глава 2 книги Царств. «Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его». 2 года, и через 2 года он его убивает. Боль прошлого, она приходит к гневу. Если мы постоянно живем с этой болью, если этот вопрос не решен, гнев будет происходить в нашей жизни. Постоянная ненависть. Но жить постоянной боли нельзя. Мы должны увидеть, должно быть решение этой проблемы. Должно быть исцеление сердца, исцеление этой боли. И когда мы думаем с вами, так какое же решение? Как решить проблему прошлого, чтобы нам достигнуть той цели в будущем, которую Господь ожидает от нас? Мы должны не найти это правильное решение, потому что если мы не найдем правильное решение, мы пойдем по одному из этих 3 неверных путей. И боль не уйдет, пока мы не найдем это правильное решение. И это правильное решение мы особо видим в истории апостола Павла. Апостол Павел пишет послание филиппийцам. И в этом послании он показывает нам это решение. Он показывает это исцеление боли прошлого, как это в нем произошло. И когда мы смотрим на апостола Павла, он был фарисеем, это была радикальная партия, очень радикальная, он был наставлен в этом. Даже Иисус Христос, вы помните, сколько раз он осуждал фарисеев за лицемерие, за то, как они относились, и Савл был этим фарисеем. Он был немного младше Иисуса Христа, и мы читаем, что во время земной жизни они так и не встретились. Мы встречаем Савла, когда происходит убийство Стефана, и он говорит: «Я подавал свой голос за убийство». То есть, скорее всего, он уже был в составе Синедриона, и когда шло голосование, убить Стефана или нет, он проголосовал за убийство. И когда убивали Стефана, он там находился. Мы читаем о состоянии Павла. Написано, он дышал угрозами и убийством. Он терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, он отдавал темницу. Это было трудное прошлое. Это была боль, которой впоследствии он почувствовал за то, что происходило в его жизни. Но я сказал, он пишет послание филиппийцам, и он показывает, как правильно решить проблему прошлого. Как правильно решить эту боль, которая в сердце. И для нас это добрые примеры. Первое, что нам нужно сделать, нужно принять то, что было в прошлом. Что бы то ни было в прошлом, боль, которая нам была нанесена, или боль, которую мы кому-то нанесли, или грех, который мы совершили когда-то. Что бы ни было в прошлом, нужно признать то, что было. Апостол Павел пишет, когда мы читаем с вами послание филиппийцам, 3 глава, 5 стих, он говорит о себе: «Я, обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви. Он не откидывает свое прошлое, он не заглушает боль, когда он произносит эти слова. Он явно принимает то, что было. Кем он был, что он делал, он описывает это, он говорит, это мое прошлое, это моя боль, я ответственен за это, это было в моей жизни. И поэтому Бог желает, чтобы, что бы ни было в нашем прошлом, чтобы мы приняли это было в нашей жизни. У кого-то осталась боль, возможно, от жестокости или несправедливости родителей. Статистика в Америке говорит, показывает ужасные цифры. Сексуальное насилие в Америке подвергается каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик. Это ужасная статистика, потому что большинство тех, кто совершает сексуальное насилие над ребенком, это те, кого ребенок знал. Это не какой-то неизвестный мужчина, это те, кого ребенок знал и часто в семье и среди родственников. И у кого-то эти боли, эта рана, она кровоточит на протяжении всей жизни. Многие живут с непрощением, с неисповеданными грехами, с тем, что было когда-то, и эта боль, она в сердце, она по-прежнему там. Стыд мешает признать это и как-то открыто посмотреть. Но Писание показывает, что как бы ни было стыдно апостолу Павлу, он говорит, это мое прошлое, это было, я говорю об этом. Поэтому нерешенные вопросы или проблемы прошлого, вот эти неисцеленные раны, они имеют влияние на наше настоящее, и нам нужно понять это. Нам нужно подумать. Я предлагаю, подумайте сейчас. И, может быть, сейчас вы вспомните какие-то моменты в вашем прошлом, когда вам особая боль была нанесена, особая рана в вашем сердце была нанесена. Я хочу, чтобы вы подумали, если эта боль в вашем сердце, она до сих пор там? Или Бог исцелил эту боль? Или Бог совершил чудо, чтобы боль из вашего сердца была убрана? Поэтому первое, что показывает нам Писание, нам нужно принять то, что было в прошлом. Второе, что говорит Писание, нам нужно простить и нам нужно получить прощение. Это важный момент, потому что если мы признали боль прошлого, нам важно получить исцеление. Или простить того, кто нанес нам боль, или получить прощение, если боль нанесли мы, если грех совершили мы. Апостол Павел пишет в послании Филиппийцам в 3 главе, он говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Когда он говорит вот это слово «я забываю заднее», он не имеет в виду, что он стирает из памяти. Если бы он стер из памяти, то он не написал бы это в послании к филиппийцам. Он знает о том, что было в его прошлом, но когда он произносит эти слова, он говорит, я не позволяю, чтобы мое прошлое имело силу над моим настоящим. Он показывает это решение, он говорит, я простираюсь вперед. Я получил у Бога исцеление, я получил у Бога прощение за то, что было в моем прошлом. Бог простил меня, и это решение этой проблемы. И поэтому то, что было в прошлом, оно осталось в прошлом, и теперь я простираюсь вперед, я знаю, что нужно сделать. Мы читаем 1 Иоанна 1:9, сказано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дьявол желает держать нас. Он желает, чтобы мы были в его капкане. Он желает постоянно держать нас в капкане прошлого, напоминая то, что было, что совершили над нами, что совершили в нашем сердце или что мы сделали. Он желает держать нас только с одной целью, чтобы мы не получили исцеление от Бога, чтобы мы не увидели верный путь простить или получить прощение. Потому что это единственный верный момент, о котором говорит Священное Писание, потому что прощение – всегда дает свободу и радость. Это то, что желает дать нам Господь. Мир в сердце и радость, когда мы прощаем или получаем прощение. И третий момент, который мы находим, нужно оставить боль и последовать за Христом. Нужно оставить боль и последовать за Христом. И мы прочитали этот стих, когда апостол Павел говорит Филиппийцам 3:14, «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Если мы получили прощение или простили того, кто нанес нам боль, нам нужно оставить это и идти ко Христу. Потому что нам важно понять очень верную истину. Всякая эмоциональная, душевная или сердечная боль приходит к концу в Иисусе Христе. Никакие способы, которые пытаются предпринять люди, не залечат эту рану. Единственный верный путь, когда мы идем к Иисусу Христу, и вся наша боль, и все наши раны, и все, что было в прошлом, оно получает прощение, и во Иисусе Христе оно приходит к окончанию. Жизнь с болью происходит только потому, что мы не живем с Иисусом Христом. Потому что когда мы живем с Иисусом Христом, когда Он занимает место в нашем сердце, Он исцеляет это сердце, Он залечивает эту рану, Он дает нам свое прощение, Он дает нам свой покой. Посмотрите, мы читаем Матфея 11 глава, слова Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос говорит, когда вы придете ко мне, вы найдете покой душам вашим. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Когда Христос занимает место в сердце, сердце получает исцеление, рана заживает, сердце не кровоточит, потому что Христос дает нам свое иго, свое бремя. И его иго, как он говорит, оно благо, его бремя, оно легко. Человек получает этот настоящий покой, который дает Иисус Христос. Покой душе означает исцеление нашего внутреннего человека. Когда все, что было в прошлом, оно остается в прошлом, мы получаем исцеление, и мы идем теперь за Христом. Свободные, успокоенные, имеющие мир в Господе. Давайте вернемся к Давиду. Получил ли Давид исцеление от своей боли? Мы находим с вами текст Писания, который показывает, что Давид получил исцеление таким же самым путем, о котором мы сказали сейчас, тогда, когда он встретился со Христом. И мы читаем 2 книга Царств, 7 главе, из 12 стиха сказано, «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу его престол, царство его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Это обетование Иисуса Христа. Бог сказал Давиду, что твое семя, твой потомок, это будет Мессия Христос, который сядет на твоем престоле, который будет вечным царем. И вот в этот момент, когда мы прочитали, когда Бог дает это обетование, это момент встречи со Христом. И мы помним, когда родился Христос в Вифлееме, сказано, он будет велик, он наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И когда мы читаем вот это определение Давида, о котором мы сказали, он был прекрасный воин, но вроде бы не сильно примерный отец. Бог называет Давида отцом Иисуса Христа. Это величайший титул сына человеческого. Он стал сыном Давида, потому что Давид действительно был муж по сердцу Божьему, и Бог видел его сердце, и Бог избрал его. И этот момент встречи Давида с Иисусом принес исцеление его сердца. И все, что было в прошлом, все, что было раной, все, что было страданием сердца, оно получило исцеление в этот момент. Он стал тем, кто получил это обетование. Он встретился с Иисусом Христом. Он стал отцом Иисуса Христа. Давайте подумаем сейчас, перед тем, как мы будем молиться, получили ли вы исцеление. Когда вы думаете о прошлом, если в вашем сердце есть еще эта рана от того, что кто-то нанес вам, или вы кому-то, или что-то произошло в вашей жизни, Писание показывает, и мы хотим взять этот урок из жизни Давида, величайшего царя Израиля. Мы хотим увидеть, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Если прошлое держит вас, Писание говорит, есть только единственный путь – прийти к Богу, от Него получить прощение и исцеление, чтобы идти туда, куда Господь направляет нас, чтобы быть верным рабом Божьим, чтобы быть мужем по сердцу Божьему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Гафаниил. Имя Гафаниил, еврейское Этниэл, означает «лев Божий», и в Писании частично отмечен только один человек, носивший это имя, которое он получил либо в детстве от своих родителей, либо в зрелом возрасте от своих современников. Своей жизнью и деятельностью он оправдал это имя. Первый раз мы читаем о нем в книге Иисуса Навина так. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал в жену ему Ахсу, дочь свою». 15:16-17. Об этом же событии в книге Судей 1:12-13 так читаем. «И сказал Халев, кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою». О Халеве написано, что он был кенезианин. Чисел 32:12 и Иисуса Навина 14:6-14. И был представителем колена Иудина в числе посланных осмотреть землю ханаанскую. Чисел 13:17. Поскольку в родословной колена Иудина имя Кеназ не встречается, а такое имя находим в родословной Исава, Бытие 36:11-15-42, то многие легко приходят к заключению, что кенезеяне Халев и братья его либо вышли из Египта сынами Израилевыми в числе множества разноплеменных людей, Исход 12:38, либо, подобно кенеянам, родственникам Моисеевой жены, присоединились к израильтянам в пустыне. Чисел 10:29-32 и Судей 1 глава 16 стих. Так оно было или иначе, но кенезеяне были приняты в колено Иудино и благодаря своим личным качествам заняли в священной истории не последнее место. Кириаф-Сефер или Давир был важным хананийским городом на торговом пути из Египта в Месопотамию и управлялся своим царем, который был побежден Иисусом Навином. Иисуса Навина 10:28-39. Но, видимо, вскоре был вновь населен и укреплен. Кириаф-Сефер означает «город песцов», а это название дает нам основание думать, что в этом городе занимались приготовлением и переписыванием книг. Раскопки, какие провел Олбрайт в 1926-32 годах на месте Тель-Бейт-Мирсим, около 25 километров на юго-запад от Хеврона, обнаружили, что там был хорошо укрепленный город около 2300 лет до Рождества Христова, так что Авраам, Исаак и Яков в своих странствованиях проходили мимо этого города. Раскопки обнаружили, что этот город несколько раз подвергался разрушениям, но поднимался из пепла. На развалинах разрушенно строился новый город. Овладеть Кириаф-Сефером было нелегко, потому Халев, овладевший Хевроном и изгнавший оттуда великанов, объявил особенную награду. Кто овладеет Кириаф-Сефером, тому он отдаст в жену Ахсу, дочь свою. Героем, овладевшим Кириаф-Сефером, оказался Гафаниил, племянник Халева. Хотя браки между родственниками запрещены, от Левит 18:6, Гафаниил получил Ахсу, а с нею и значительные приданные в Негеве, включая верхние и нижние источники. По смерти Иисуса Навина и его сподвижников, говорится в Библии, сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали служить Ваалу и Астартам. Судей 2 глава 8.13. Причиной этого отступничества были смешанные браки, как об этом читаем. «И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Судей 3, 5, 7. Сила народа зависит от его преданности и верности Богу. Кого оставляет Бог, те рано или поздно погибнут. Так было во все века. Так будет до второго пришествия Христа. Торжество беззакония и нечестивых является временным явлением, как в этом убедился псалмопевец Асаф, Псалом 42, 18, 20. «Сыны Израилевы оставили Господа, и Господь оставил их. Больше этого, предал их в руки хусар Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы хусар Сафему 8 лет, Судей 3 глава 8 стих. Имя хусар Сафем является неудачной транскрипцией еврейского имени Кушан Риш Атаим, вдвойне преступный кушит, и, возможно, является еврейским искажением имени какого-то царя, который очень сильно их притеснял. Археологам еще не удалось найти где-либо в древних записях подобного имени, а в Месопотамии было несколько отдельных царств. Одни ученые предполагают, что этим царем мог быть правитель Кусан-Рума Верхней Сирии, упомянутый в списке правителей Рамзеса III. Другие, что этим царем был могущественный Ирсу из Верхней Месопотамии, который около 1200 года до Рождества Христова овладел Египтом, но был изгнан фараоном Сет-Нахтом, отцом Рамзеса III. Третьи допускают, что этим царем мог быть легендарный персидский завоеватель Кайкаус, который покорил не только Месопотамию, но и Египет. Кто он был, точно теперь никто не знает. А в Библии отмечено лишь то, что под его гнетом возопили сыны Израилевы Господу. Судей 3 глава, 9 стих. Беда научила их молиться. Так было во все века. Когда людям кажется неудобным или тяжелым служить Господу, тогда Бог предает их в руки нечестивых царей или правителей, которые так угнетают народ, что для людей нет иного выхода, как вопить к Богу и ожидать, что Он пошлет им избавление. Как евреям, так и христианам полезно помнить Божье наставление, данное Соломону относительно того, что люди должны делать во время бедствия. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых дел своих, то я услышу их с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». 2 Паралипоменон 7.14. Бог посылает или допускает бедствия, чтобы люди искали помощи у Бога. Сыны Израилевы в тесное для них время возопили к Богу. «И воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его хусар Сафева, царя Месопотамского, и преодолела рука его хусар Сафема. И покоилась земля 40 лет. Судей 3 глава с 9 по 11 стих. В Библии не сказано, победил ли Гафаниил хусар Сафема в сражении их войск или же в единоборстве. а лишь отмечено, что Гафаниилова рука преодолела Хусарса Фема. Это более соответствует победе в единоборстве, но утверждать не можем. Самое главное, что после этого покоилась земля 40 лет. О Гафанииле написано, что на нем был Дух Господень. Подобно своему дяде Халеву, он руководствовался не своими соображениями, не мудрыми советниками, а Духом Божиим. Это самое главное для руководителей как церковной, так и государственной жизнью. Второе. Он был судьей Израиля. А о судьях Израиля, воздвигаемых Богом, написано. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судей. Судей 2.18. Гафаниил был первым судьей Израиля. Он разбирал их спорные дела и примирял враждующих. Господь был с ним и употребил его для освобождения Израиля из-под гнетущей руки Хусарсафема или Кушан-Риш-Атаима. И умер Гафаниил, сын Кеназа. Так заканчивается его личная история, но память о нем сохранена на страницах Священного Писания. Один из его потомков по имени Хелдай в дни царя Давида был начальником над 24-тысячным отрядом воинов, который охранял царя и священный город в 12-й месяц года. 1 Паралипоменон 27.15. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведный смел, как лев, сказал в книге Притчей 28.1. 8 глава послания к римлянам, в которой описано водительством Духом Святым, так заканчивается. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за себя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: О слове вечном. Святитель Лука. Царство Божье внутри нас. Знаю, что вы все верите в жизнь вечную, стремитесь получить доступ в Царство Божье. Но не уверен, правильно ли понимаете, что такое жизнь вечная и Царство Небесное. Есть немало людей, которые совершенно неверно представляют себе Царство Небесное. Их представление очень близко к примитивному представлению о небесах мусульман. Они думают, что Царство Божие – это радостная жизнь в роскошных райских садах, где будут их услаждать своим пением, танцами и музыкой прекрасные молодые женщины, где обитатели будут наслаждаться роскошными яствами. Святой апостол Павел сказал: «Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе». Римлянам 14:17. Как видите, совсем не то, что представляют себе мусульмане и малопонимающие люди даже из среды христиан. Царство Небесное – не пища и питье, не наслаждение роскошными яствами, а совсем иное – праведность, мир и радость в Духе Святом. Когда Господа Иисуса Христа однажды спросили о Царстве, Он сказал: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Лука 17:20-21. Слышали ли вы когда-нибудь об этом? Читали? Вникали ли вы в эти удивительные слова? Знаете, что Царство Божие внутри вас, а жизни вечной, которая есть то же, что Царство Небесное, Господь Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве так говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иоанна 17:3. Опять совсем не то, что представляют себе мусульмане. Это нечто глубокое, слова огромной важности. Жизнь вечная – это познание единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Как же познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа? Кого мы знаем ближе всего и лучше всего? Не самых ли близких к нам людей, не тех ли, с которыми живем? Чтобы ближе и лучше знать людей, их дела, чувства, мысли и желания, нужно иметь тесное общение с ними, и прежде всего общение в любви. А людей, чужих и далеких от нас, мы совсем не знаем. Точно так же для познания единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа необходимо постоянное, близкое, тесное общение с Ним, с самим Богом Отцом, с Господом Иисусом Христом и, конечно, с Духом Святым, потому что Троица Святая нераздельна. Как же возможно для нас познание единого великого Бога? Оно возможно только в любви. Ибо знаем от апостола Иоанна Богослова, что Бог есть любовь, и общение с Ним возможно только в любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Бог близок к нам, когда мы имеем постоянное общение в молитве и делах любви. Очень много праведников было в мире, нет возможности перечислить всех. Напомню лишь о праведниках русской земли, близких нам: Серафиме Саровском, Сергии Радонежском, Антонии и Феодосии Печерских. Что же, неужели будем удивляться тому, что в сердцах этих великих праведников уже при их жизни началось Царство Небесное? Царство Небесное там, где живет Бог, а Бог великий и истинный жил явным образом в сердцах этих великих праведников, потому что вся жизнь их была посвящена Богу, познанию Его, любви к Нему, общению с Ним. Так что же странного, если поверим по слову Христа, что в сердцах этих великих праведников уже во время их земной жизни началось Царство Небесное? Их земная жизнь была совершенно не похожа на жизнь суетных мирских людей. Свою жизнь они посвятили Богу, всю жизнь были в тесном общении с Ним. Удивительно ли, если скажем, что в сердца их вселился Дух Святой, и они были храмами Божьими, и Дух Святой обитал в них? А так ли живут люди мира этого в своем огромном, подавляющем большинстве? Нет, совсем не так. Они не думают о Боге, не стремятся к вечной жизни и не верят в нее. Они не нуждаются в Царстве Небесном, потому что все мысли их, стремления, желания направлены к одному только Царству Земному. Не нужна им вечная жизнь. Им нужно только как можно лучше устроить земную жизнь. Все их стремления и мысли направлены лишь к этому. А те, которые целью своей жизни поставили приготовление себя к вечной жизни, приобретение высших достоинств, которые открывают им вход в Царство Небесное, эти составляют малое стадо Христово, согласно Слову Божьему. Но не только в сердцах великих святых открывается Царство Божье уже при жизни, а также в сердцах рядовых христиан, идущих за Христом и возлюбивших Его. Царство Божие начинается уже сейчас. Запомните очень важное слово апостола Иоанна Богослова о Духе Святом: «А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. При каждой горячей молитве, при каждом добром деле мы ощущаем тихое веяние Святого Духа в сердце. Мы становимся мирными, тихими, кроткими, молчаливыми, перестаем осуждать и разглашать чужие грехи, и по этому благодатному изменению Духа нашего узнаем, что Дух Святой пребывает в нас. Это начало Царства Божьего внутри нас подобно слабому рассвету дня, но по мере исполнения заповедей Христовых этот рассвет становится все ярче и ярче. В сердцах великих святых уже воссияло солнце во всей своей силе, а у нас только расцветает. Но это же Царство Божие, которое внутри нас. Не думайте, что начало Царства Небесного будет само собой развиваться дальше в ваших сердцах, подобно рассвету дня. Нет, говорю вам, малое стадо, поймите великие слова Господа Иисуса Христа: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Великой силой любви, напряжением в добрых делах надлежит нам неуклонно содействовать рассвету солнца правды в сердцах наших. Нужен большой труд очищения сердец от всякой греховской нечистоты, от страстей и похотей. И только тогда будет открываться явным внутри нас Царство Божье. Если основной важнейшей задачей жизни будет такой повседневный труд очищения сердец, если повседневным нуждам тела будем только уделять время по необходимости, тогда и сама смерть будет для нас не страшным, а глубоко радостным событием, потому что она будет непосредственным переходом в жизнь вечную. Тогда пригласит трубы архангела и страшной молнии, которая сверкает от востока до запада, с великой радостью поклонимся мы, ибо приблизилось избавление наше. Этой радости сподобит нас всех солнце правды, Христос, Бог наш, если пойдем через узкие врата по тесному пути исполнения заповедей Его и страдания за Него. Аминь.

0: Эссе. Надежда Орлова. Слово и дело. Пасха в тот год была поздняя, в конце апреля. Пригревало солнце, и уже почти растаял снег. Кое-где была видна первая зелень. Рано утром, перед рассветом, семья отправилась в церковь. На деревенской улице, несмотря на столь ранний час, было многолюдно. Небольшими группами, парами, поодиночке люди шли на праздничную службу. Иван старался не отставать от отца, но, постоянно оглядываясь, вынужден был догонять. Вон идут Шурка и Валюшка, девчонки, что жили на том берегу реки. Вместе с мамкой вышагивал друг Матвейка. Чуть в стороне шел Петька, вечный соперник и противник в драках. В церкви тесно от людей, светло и душно от свечей и ладана. Бабы в пестрых парадных платках, мужики в новых рубахах и начищенных сапогах. В руках у всех свечи. Иван тоже держит одну, пытается следить за ходом службы, но отвлекается, оглядывается по сторонам, ищет чего-нибудь интересного. Скучно. «Не вертись», — строгим шепотом одергивает его отец. На несколько минут Иван замирает. Потом вновь начинает вертеть головой. Вдруг боль ожгла кожу на голой шее. Вздрогнув, Иван инстинктивно схватился рукой за шею и почувствовал на пальцах горячий воск. «Что это такое?» Обернулся и увидел смеющегося Петьку. Это он капнул воском со своей свечки. Вот поганец. Иван показал за спиной кулак и услышал сдавленное хихиканье. Понимая, что выгодная позиция у Петьки, Иван постарался отодвинуться в сторону, но сделать это было трудно. Люди стояли плотно, дыша в затылок соседям и, истово крестясь, старались не задевать окружающих. «Не вошкайся!» свирепее громче шикнул отец. Иван замер и тут же вновь дернулся от боли. Очередная жгучая капля упала на шею. Иван попытался двинуть обидчика локтем, но промахнулся и тут же получил подзатыльник от отца. Было не больно, но обидно. И снова боль, еще один ожог. Отец в это время как раз отошел куда-то в сторону, и тогда Иван резко развернулся и кулаком, в котором была зажата свеча, изо всей силы ударил в улыбающуюся физиономию Петьки. Народ ахнул и расступился. В образовавшемся кругу на полу сцепились двое. Они катались и молча, остервенело, лупили друг друга руками и ногами. Медленно замирал ход праздничного служения. Вот уже и священник, почувствовав неладное, замолчал и двинулся к месту происшествия. Прихожане расступались перед ним, и отец Василий встал в первом ряду зрителей. Он был крупным мужчиной, ростом под 2 метра, широк в плечах. Батюшка грозно возвышался в своих парадных одеждах над нарушителями порядка. Не оборачиваясь, протянул служке кадила, засучил рукава и легко поднял с пола подростков. Подержал их за ворот и рубах, словно котят за загривки, развел руки в стороны, а потом со всего маху стукнул лбами. После этого торжественно прошел к выходу и швырнул обоих на утоптанный церковный двор. Долго еще шли в селе пересуды о бесчинстве, учиненном в храме в светлое воскресенье. А Иван был наказан отцом сразу по возвращении со службы и 2 недели сидел на печи. Разрешалось слезать с нее только для работы по хозяйству и по нужде. Эту историю я слышала много раз, поскольку Иван мой прадед. Может, тогда на печке и зародились в нем первые ростки протестантизма, позже перешедшие с генами в некоторых из его потомков. Спустя век наши родственники уже рассказывали о драке в церкви с гордостью. Вот, мол, каков наш предок, молодец, отчаянная голова.
1: Правда, его отец с матерью так не думали. Семья тогда была опозорена на всю округу, в присутствии Господа, в его доме и такое. Бесчинство — одно слово. Жизнь и сегодня толкает нас под локоть, капает за шиворот горячий воск, подсовывает под рубашку комочек льда, пытается отдавить ногу, лишь бы вывести святого человека из душевного равновесия. Конечно, мы теперь не занимаемся рукоприкладством в церкви. В наших общинах все чинно-благородно и нравственно-назидательно.

часто через родных и близких. Бывают часы, когда все идет не так. Всяк норовит поступить супротив, каждый собеседник противоречит, и кажется, что даже неодушевленные предметы поднимают бунт. Да что часы, дни бывают так наполнены противоречием, что хоть все бросай, ложись и помирай. Вспомните, например, дорогие водители, те фразы, которые вы в сердцах выкрикиваете в салоне, не всегда пустом, вашего автомобиля. Вспомнили? Быть может, это «Да запретит тебе Господь» или «О, род лукавый и нечестивый» или что-то другое. Попробуйте, взяв бумагу и карандаш, набросать список этого чего-то другого. Не пишется. Даже бумага, которая, как известно, все стерпит, не переносит этих эпитетов. Или стыдно выводить собственной рукой то, что произносит порой наш язык. Перефразируя классика, можно сказать, и какой же русский не любит крепкое словцо? Оно всегда приходило на помощь разгневанному человеку. Сквернословие – явление древнее. Давно уже опровергнута теория о том, что мат пришел на Русь с монголо-татарами, поскольку историками были обнаружены берестяные грамоты, написанные задолго до этого исторического события и содержащие печально известные выражения. Специфическая лексика берет начало в языческих ритуалах, во время которых произносились заклинания, обращенные к божествам плодородия. Вот что сказано в этимологическом словаре славянских народов. Русский мат, производное от глагола «матати» – «кричать». Громкий голос, крик, родственно слову «матога». Матаситься, то есть кривляться, ломаться, мотать головой. А животных – матошить, тревожить, беспокоить. Но «матога» во многих славянских языках означает «привидение». Призрак, чудовище, страшилище, колдунья. Еще эти слова называют бранными, от брань – война, битва, сражение. Считается, что древние воины перед началом схватки осыпали друг друга бранными словами, тем самым призывая на помощь богов-покровителей и проклиная врагов. Но какое дело нам, современным людям, далеким от предрассудков и суеверий, до скучных изысканий специалистов по словистике? Все окружающее нас общество сквернословит, от министров до бомжей. В какой бы сфере ни осуществляли мы свою трудовую деятельность, в каких бы элитарных кругах ни вращались, на какой бы ступени социальной лестницы ни стояли, всюду слышим вокруг себя русский мат. Лет 40-30 назад бранная речь была признаком пьяниц и преступников, людей маргинальных. Однако в наши дни обществу внушается мысль, что мат – это неотъемлемая часть русского языка и отечественной культуры. Большими тиражами выходят книги, смакующие эту тему. Такое положение дел, к сожалению, оказывает влияние и на верующих людей. Вот признание одного из наших братьев. «Начальник у нас, да чего мужик хороший, справедливый, всегда с ним договориться можно, всегда поймет, не откажет, по вину голову не сечет, но матерится. Впрочем, не матерится даже, а говорит на этом языке, другого и не знает. Выступал он на днях на совещании, слово скажет и молчит». Видно, что всю брань про себя проговаривает, потому что не может без нее продолжать. Все улыбаются, понимают, что трудно. Очень хороший мужик. Вот такой рассказ в простоте сердца. Одним из признаков одержимости является невозможность человеку помолиться, призывая имя Господа Иисуса Христа. Одержимый бесами при попытке воззвать к Спасителю начинает хрипеть, синеть, задыхаться, потому что нечистые духи, живущие в нем, противятся освобождению и спасению души. А вот верующий человек, рожденный свыше, почему-то может порою произносить непосредственно

непотребные гнилые слова, лгать, сплетничать. И ничего, не сипит, дышит ровно. Почему так? Думаю, связано это с тем, что сатана берет свое силой, удерживает пленников до последней возможности, а Господь дает нам право выбора, уважает свободную волю человека. Однако Священное Писание призывает не злоупотреблять дарованной нам свободой. Будем помнить об этом.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас! Погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом,
встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

Евангелие от Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься».

И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: В 7 стихе 2 главы своего первого послания Церкви в Фессалониках апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели предать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Чьи эти слова? Вникните не только в их значение, но в самый дух этих слов, и вы убедитесь, что тут говорит не какой-нибудь профессиональный религиозный деятель. Нет, но тут слышно эхо того, который сказал: «Я есть пастырь добрый». Эти слова насыщены духом блюстителя душ наших, пастыря-начальника, который положил жизнь свою за овец своих. В этой второй главе для нас изображен служитель Божий, пастырь, соответствующий Божьему идеалу. И вот я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу вопросу о том, что значит «пастырь». Как следует это слово понимать в библейском смысле? Апостол Петр в своем послании пишет: «Пастырей вашей умоляю я, сопастырь, пасите Божье стадо». Пресвитеров церкви, старших братьев, он называет пастырями, и притом он и себя включает в слово «сопастырь». Интересно отметить, что в значении самого слова «пастырь» вы обнаружите, в чем заключается главное призвание пастыря, в чем, собственно, является его главная задача. От слова «пастырь», как в греческом, так и русском переводе, мы получаем слово «пасти». «Пастырей умоляю, пасите Божье стадо». Иначе говоря, в чем заключается главное призвание пастыря? Его главная задача – обеспечить наследие Божьей пищей. К этому он призван. Как верный пастырь Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы были как кормилица среди вас». Павел не был наемником. Он был в полном смысле этого слова пастырем, который пас, то есть обеспечивал необходимым кормом духовной пищей церковь Божию. Послушайте, как псалмопевец Давид описывает пастыря-начальника, а ведь он наш наивысший пример. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим». Да, братья, к этому призван Божий слуга. Пасти наследие Божие. И поверьте, что для этого нужно больше, чем знание, дары, духовная сила или даже само призвание. Все это, конечно, обязательно, необходимо, но этого недостаточно, чтобы быть воистину кормильцем детей Божьих, пастырем Церкви Божьей. Необходимо, дорогие мои, что мы называем пастырское сердце. Возьмем в пример апостолов. Они ведь сразу не стали пастырами, несмотря на то, что они были обращены, имели знания, были научены самым великим учителем. Им дана была особая сила, да, и притом они были избраны самим Господом. И еще следует добавить, что они имели чудные результаты в их служении. И все же они не были готовы пасти наследие Божие. Да, Господь намерен был их сделать пастырями, но чтобы пасти Божье стадо, Он должен был совершить что-то еще в их внутреннем человеке. И только прикосновение Его благословенной руки могло это совершить. Господь должен был их сокрушить, преломить. В этом и заключается пастырское сердце. Это сердце сокрушенное, способное сострадать страдающими, плакать с плачущими, скорбеть скорбящими. Пастырь тот, который, подобно кормилице, ласково обходится с ребенком своим, с нежностью, терпением и любовью, ухаживает, пригревает и нянчит малейшего в стаде Христовом. К этому служению способен только тот, который имеет это пастырское сердце. Мне кажется, что именно этот урок, в чем заключается пастырское сердце, Иисус Христос хотел продемонстрировать своим ученикам чудом насыщения 5000-ной толпы. Вы заметили, когда это чудо произошло? Оно произошло сразу после их первого миссионерского путешествия. Возвратились они, хоть и уставшими, но с большим порывом энтузиазма. Окруживши своего наставника, они воодушевленно рассказывают ему все, что сделали и чему научили. Читая это место, невольно чувствуется, что Господь почему-то не разделяет с ними их энтузиазма. Не слышно ни похвалы, ни других каких-либо замечаний. Только что сразу после того, как они кончили рассказывать, какой большой успех они имели, Господь им говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Я повторяю: спасены – да, призваны – да, наделены силой – да, одарены – тоже, но не доставало того, без чего они никогда не смогли бы быть пасторами. Они не были преломлены. Господь должен был их взять в свои святые руки и преломить их, их волю, их властное «я», чтобы они способны были пасти Его овец. Для того Он берет их в пустыню. Там Он при их глазах чудом размножает 5 хлебов и 2 рыбки и насыщает многотысячную толпу. Как происходит это чудо? Проследите ступени, которые привели к этому невероятному размножению. Первое, что Христос делает, Он берет. Сказано: «взяв 5 хлебов и 2 рыбы». Да, Он берет то, что мы Ему даем. И что можем мы Ему дать? Есть ли у нас что-нибудь, чем Он был бы заинтересован? Да, возлюбленные, в этом и есть Его дивная любовь, что Он нас самих хочет. Он берет нас таковыми, как мы есть. Он только ожидает от нас полную отдачу. И когда мы так вручаем Ему наш дух, душу и тело, то Он берет. Что дальше делает Христос с этими 5 хлебами и 2 рыбками? Поднимая свой взор на небо, Он их благословляет и преломляет. Это, возлюбленные, и есть итог Божьего благословения. Никогда не забудем этого, дорогие мои, что только в преломлении возможно размножение. Только ломимый хлеб может насытить голодный люд. Это именно и хотел Христос показать своим ученикам, будущим пастырям, чтобы быть благословенными пастырями. Наследие Божие они должны, как эти 5 хлебов и 2 рыбки, быть преломлены в пронзенных руках Спасителя. Библия обилует такими примерами. Чтобы Иосифу стать кормильцем братьев своих и голодающего народа, он должен быть ломим в руках Божьих. Он должен сперва быть отвергнут своими братьями, продан ими в рабы египтянам, быть брошенным в тюрьму по причине ложного обвинения и потом на 2 года быть забытым человеком, которому он помог. Этим тернистым путем Господня рука вела Иосифа. Господь готовил свой избранный сосуд, чтобы преломленный Иосиф мог спасти помимо своего народа целую страну. Псалмопевец, вспоминая историю Иосифа, говорит: «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Вы думаете, что Иосиф в этом обращении к нему враждебно настроенных людей, включая своих братьев, видел руку Божью? Не думай, что ему это всегда было так ясно. И тем не менее, он был в руках Божьих все время, и когда исполнилось время его испытания, когда преломил его Господь, только тогда был он готов для назначенного ему служения быть кормильцем. Почему, думаете вы, апостолу Павлу приходилось так много страдать? Он страдал ради тела Христова. Для чего дано было ему жало в плоти, о котором он 3 раза молился, чтобы Господь его удалил? Думаете ли вы, что он тогда видел в этом жале руку Божью? Нет. Пока Господь ему не ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Читайте послание Павла, и вы обнаружите, что все это Бог допускал в его жизни. От Господа было послано ему это жало. И для чего? Пусть сам Павел ответит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Почему Павел в узах? Разве он теперь больше не в руках Божьих? Не может быть, Христос сказал: «Никто не похитит их из руки моей». Да, он в пронзенных руках Спасителя, и тем не менее закован в железные цепи, страдая как злодей. За железными решетками римской тюрьмы Павел, видя в этом руку Божию, говорит: «Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». «Знаю, что жалкий я, утешитель, но, братья мои возлюбленные, вам, которым суждена тяжелая доля страдания, даже до уз, благословенны вы Богом. Вас Он избрал из сокровищницы Своей, чтобы через вас благословить многих. Господь вас избрал, чтобы вы обогатили Его церковь, тело Христово. Вы можете сказать словами апостола Павла: смерть действует в нас, а жизнь в вас». Но, возлюбленные братья и сестры, не думайте, что призваны пасти наследие Божие только немногие. Правда, Господь призывает некоторых особо быть пастырями, и их Он Сам проводит через Свою школу, чтобы они могли исполнить свое служение. Но в то же время каждое чадо Божие имеет служение телу Христову. Все мы носим это сокровище в наших глиняных сосудах, и оно только тогда принесет пользу и благословение, когда этот глиняный сосуд будет разбит. Вы помните тот случай в Вифании, в доме Симона Прокаженного, в котором приготовили Иисусу вечерю и собрали много народу? Пришла туда и одна женщина того города, грешница, и принесла алавастровый сосуд с миром из нарда чистого, драгоценного. В горьком раскаянии она обливала ноги Спасителя слезами и отирала их волосами своими. И потом, разбивший сосуд, возлила этот драгоценный елей на голову Спасителя. Какая прекрасная картина! Сперва слезы покаяния, а потом сокровища из разбитого сосуда. К этому, возлюбленные, все мы призваны. Раскаявшийся и прощенный грешник имеет служение для тела Христова. Возлившая этот ароматный елей на тело Христова, Мария удостоилась от Господа этих чудных слов. Она сделала, что могла. Возлюбленный, каждому Бог дал носить сокровища в глиняных сосудах наших, но они принесут благословение только когда они будут разбиты. Что хочет нам Господь сегодня этим сказать? Чтобы быть угодными служителями Божьими, мы должны быть разбитыми сосудами, преломленными в руках нашего Господа. Тогда и только тогда мы будем благословением для тела Христова, которое есть Его Церковь. Он ищет тех, которые готовы всецело отдать себя в Его пронзенные руки и позволить преломлением умножить нас для благословения многих. Но и эту беседу, дорогие мои, я не хотел бы закончить, не обратив наш взор на нашего пастора-начальника, который в этом является самым лучшим примером для нас. Он не просит своих последователей делать того, чего он сам не сделал. О, посмотрите на него! Не знавший греха, он все же был так ломим. Вся жизнь его была сокрушена. И, наконец, там, на кресте Голгофском, он ломим был для тебя и меня смертью преступника. Он иначе не мог бы нас спасти, только преломлением тела своего на римском кресте. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не нашел спасения, твои грехи еще не прощены, то сегодня, сейчас, не отходя от твоего радиоприемника, ты его можешь иметь. Иисус Христос, пастырь добрый, совершил все для твоего спасения жертвою Своею на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять то, что Он уже приготовил для тебя. Преклони свои колени там у своего приемника и попроси, чтобы Господь тебя простил и омыл своей драгоценной кровью. Он это сделает для тебя. Не откладывай это самое важное из всех решений. Пусть сам Дух Божий тебе поможет в этом. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Необходимо упомянуть, что между Сэмом и тетушкой Хлоей уже с давних времен была хроническая вражда. Но так как Сэм рассчитывал серьезно подкрепить себя, то он решился в настоящем случае действовать в самом примирительном духе. Он хорошо знал, что приказания госпожи будут без сомнения исполнены буквально, но он знал также, что выиграет немало, если будет исполнена и сущность этого приказания. Итак, он появился перед тетушкой Хлоей с трогательно покорным, самоотверженным выражением человека, претерпевшего неслыханные страдания ради ближнего, подвергавшегося преследованию. Он поспешил прежде всего заверить, что госпожа послала его к тетушке Хлое, чтобы поддержать равновесие его физических сил, в чем, несомненно, заключалось признание его права и первенства в кулинарном отделе во всем, что относилось к нему. Расчеты его оправдались. Ни один прямодушный и честный кандидат на выборах не был более обласкан вниманием избирателя, чем Сэм, любезности которого обворожили тетушку Хлою. Если бы он был самым блудным сыном, он не мог бы быть больше утешен материнской заботливостью. Счастливый и покрытый славой, он очутился вскоре перед большим оловянным блюдом, наполненным остатками всего, что появлялось на столе в продолжении двух или трех дней. Это была пестрая смесь из вкусных ломтиков баранины, золотистых ломтей пирога, обломков пирожных всевозможных форм, цыплят, потрохов и ножек дичи. Все это появилось перед ним в живописном беспорядке. Сэм восседал в своей шляпе из пальмового листа, сдвинутой на бок, снисходительно посадив рядом с собой Энди. Кухня была полна его товарищами, которые поспешно оставили свои хижины, чтобы узнать об окончании подвигов этого дня. Для Сэма это был час торжества. История была повторена со всеми необходимыми украшениями, чтобы усилить ее впечатление. Сэм, подобно некоторым из наших салонных рассказчиков, никогда не упускал случая приукрасить историю, когда она проходила через его руки. Взрывы смеха сопровождали рассказ. Они подхватывались и повторялись всеми до последних малышей во множестве лежавших на полу или торчавших по углам. Но при всех раскатах смеха Сэм сохранял невозмутимую серьезность и только время от времени закатывал глаза и кидал на своих слушателей невыразимо комические взгляды, не нарушая в то же время поучительного тона своей речи.
3: «А теперь, сограждане!»
2: — говорил энергично Сэм, размахивая ножкой индейки.
3: «Вы видите, что может сделать такой малый, как я, способный вас всех защитить? Да, всех! Потому что тот, кто попробует наложить руку на одного из нас, накладывает ее на всех. В основе это одно и то же. Это ясно. Пусть явится один из этих торговцев выслеживать кого-нибудь из нас. Он будет иметь дело со мной. Я к вашим услугам, братья. Я поддержу ваши права. И я буду защищать вас до последнего вздоха».
4: «Сэм!» — прервал его Энди. «Но не дальше, как сегодня утром, ты говорил, что идешь помогать Гейли ловить Лиззи. Мне кажется, это совсем не согласуется с тем, что ты сказал».
3: «Полно, Энди!»
2: — возразил Сэм с видом подавляющего превосходства.
3: «Не вмешивайся в то, чего не понимаешь. У малых, подобно тебе, Энди, хорошие намерения, но они не могут выяснить главных причин поступка».
2: Энди, казалось, покорился, особенно при ужасном слове «выяснить», которое показалось совершенно убедительным большей части молодых членов собрания.
3: «У меня было убеждение, Энди, когда я решился ловить Лиззи. Я действительно думал, что хозяин этого хотел. Но когда я заметил, что госпожа думает противоположное, у меня было еще более сильное убеждение, потому что вернее держаться стороны госпожи. Таким образом, ты видишь, что с той или другой стороны я всегда последователен, верен убеждениям и тверд в принципах. Да, принципы!
2: Воскликнул он с воодушевлением, откусывая кусок цыпленка.
3: «Чего стоят принципы, если не быть им верным? Хотелось бы мне знать». «Послушай, Энди, ты можешь взять эту кость. Тут есть еще кое-что».
2: Вся аудитория слушала Сэма с раскрытым ртом, и ему оставалось только продолжать.
3: «Теперь о верности убеждениям, друзья мои»,
2: сказал Сэм с видом человека, вступающего в отвлеченную область.
3: «Верность убеждениям. Этот вопрос, с которым большинство не умеет ясно разбираться. Видите ли, когда кто-нибудь сегодня защищает одно, а завтра поддерживает противоположное, то про него говорят, и совершенно справедливо, что он непоследователен. Дай мне кусок пирога, Энди». Но взглянем на дело серьезно. Вы, милостивые государи и милостивые государыни, позвольте мне привести избитое сравнение. Дело в том, я хочу влезть на вершину этого стога. Хорошо. Я представляю лестницу с этой стороны, дело не идет. Тогда я более не стараюсь. Я переправляю лестницу на противоположную сторону. Разве я не последователен? «Конечно, я поступаю последовательно, стараясь влезть с той стороны, где лестница. Понимаете вы это?»
2: «Это единственная вещь, в которой ты был всегда последователен. Сам Бог тому свидетель!» Проворчала тетушка Хлоя, которая в этот вечер не имела никакого желания смеяться и оказывала на общее веселье приблизительно такое же действие, как укус на селитру. Насытившись и покрыв себя славой, Сэм захотел закончить заключительным эффектом.
3: «Да, сограждане, и вы, милостивые государыни!»
2: — воскликнул он, вставая с места.
3: «Да, у меня есть убеждения, и я горжусь тем, что могу это высказать. Они всегда будут иметь значение теперь и после. У меня есть убеждения, и я держусь за них. Я делаю все, что велят мне мои убеждения. Пусть меня сожгут за это живым, если угодно. Я пойду прямо на костер. Да, пойду и скажу. Я пришел пролить последнюю каплю крови за мои убеждения, за родину и общественное благо».
2: «Эх», — ставила тетушка Хлоя, «не заставит ли вас какое-нибудь из ваших убеждений поскорее идти спать вместо того, чтобы держать тут всех на ногах до самого утра? Ну, а вы, мелюзга, убирайтесь живее, если не хотите видеть кнута. Ну, живо!»
3: «Негры!»
2: — сказал Сэм, благосклонно помахивая своим пальмовым листом.
3: «Даю вам мое благословение. Идите теперь спать и будьте умными».
2: И после этого трогательного напутствия общество разошлось. В уютной гостиной, освещенной ярким огнем камина, отражавшимся в чайных чашках и ярко вычищенном чайнике, сенатор Берт собирался переменить сапоги на новые туфли, вышитые его женой во время заседания Конгресса. Миссис Берт с веселым видом наблюдала за приготовлением стола. Время от времени она должна была отрываться, чтобы сделать материнский выговор шумной и веселой толпе детворы, проделывавшей вокруг нее всевозможные прыжки и шалости, которые с самого потопа всегда удивляли матерей.
5: «Том, оставь в покое ручку двери. Вот человек! Мэри, Мэри, не дергай кошку за хвост! Бедная киска! Нет, нет, ты не можешь себе представить, мой друг, какой неожиданностью для всех нас был твой приезд сегодня!»
2: Сказала она, наконец, улучив минутку, обратиться к мужу.
3: «Да, да, дорогая, я решил, что хорошо бы приехать к вам сегодня вечером, чтобы провести здесь ночь и немножко отдохнуть. Я умираю от усталости, и у меня сильнейшая головная боль».
2: Миссис Берт взглянула на дверку шкафа, в котором стояла бутылка с камфорным спиртом, и, очевидно, хотела взять ее, но муж стал протестовать.
4: «Нет-нет, Мэри, не надо лекарств, никаких лекарств. Чашка горячего чая и немножко домашнего отдыха — вот все, что мне нужно. Ох, очень утомительная работа, это законодательство!»
2: И сенатор улыбнулся, как будто ему нравилась мысль жертвовать собой отечеству.
5: «Ну что?»
2: — сказала его жена после того, как чай убрали со стола.
5: «Что делалось в сенате?»
6: Для спокойной и маленькой миссис Берт
2: было совершенно необычайным делом беспокоиться о том, что происходило в палате. Она благоразумно полагала, что у нее достаточно и своих собственных дел. Поэтому мистер Берт с удивлением посмотрел на нее и сказал:
4: «Хм, ничего особенно важного».
5: «А правда ли, что издали закон, который запрещает помогать беглым неграм, проходящим по стране? Я слышала, что подобный закон обсуждался, но думала, что никакое христианское законодательство его не допустит».
4: «Однако, Мэри, ты хочешь сразу сделаться политиком?»
5: «Какой вздор! Я не дам гроша за всю вашу политику вообще! Но я думаю, что в этом законе есть что-то возмутительно жестокое и нехристианское. Я надеюсь, мой друг, что такой закон не прошел?»
4: «Прошел закон, запрещающий помогать невольникам, бегущим из Кентукки, моя милая. Но аболиционисты добились того, что наши братья в Кентукки чрезвычайно возбуждены, и необходимо предпринять что-нибудь, чтобы успокоить их возбуждение. Это будет вполне христианским делом».
5: «Ну, так в чем же состоит этот закон? Ведь он не может запретить нам дать несчастным убежище на ночь, накормить их и одеть старое платье, чтобы они могли свободно продолжать путь».
4: «Конечно, запрещает, мой друг. Разве ты не понимаешь, что это ведь и называется им помогать и их поддерживать?»
2: Миссис Берт была робкая, часто краснеющая маленькая женщина, ростом около 4 футов, с кроткими голубыми глазами, румяным цветом лица и самым мягким, нежным голосом на свете. Что касается ее храбрости, то индейский петух средней величины мог заставить ее отступить, а смелая дворовая собака побеждала ее, только показав ей зубы. Весь мир заключался для нее в муже и детях, и она управляла более добродушием и просьбами, чем повелительностью или рассуждениями. Единственное, что могло взволновать и возбудить ее мягкую и симпатичную натуру, — это жестокость. Проявления жестокости вызывали у нее припадки гнева. И это казалось еще более странным и необъяснимым ввиду общей мягкости ее природы. Снисходительная и податливая мать, она серьезно наказала однажды своих детей, когда узнала, что они вместе с другими мальчишками кидали камнями в беззащитного котенка.
4: «Надо вам сказать, — говорил потом Билл, — что на этот раз мне жестоко попало. Мать подбежала ко мне, как сумасшедшая, и меня высекли и отправили в постель без ужина, прежде чем я успел опомниться. После этого я слышал, как она плакала за дверью, и для меня это было еще хуже, чем все остальное. Я вас уверяю, — прибавил он, — что с этих пор мы никогда не бросали камни в котят».
2: Так случилось и теперь. Миссис Берт быстро встала, лицо ее покраснело, благодаря чему она стала еще привлекательнее, и с решительным видом, подойдя прямо к мужу, сказала ему:
5: «Теперь, Джон, я тебя спрашиваю, считаешь ли ты такой закон справедливым и христианским?»
4: «Ты не убьешь меня, Мэри, если я скажу «да»?»
5: «Ну уж этого я не ожидала от тебя, Джон. По крайней мере, ты не подавал за него голоса».
4: «И это я сделал, как прелестный политик».
5: «Постыдись, Джон, бедные, бездомные и бесприютные создания. Это постыдный, злой, отвратительный закон. и я нарушу его при первом же удобном случае. Надеюсь, он мне скоро предоставится. Хорош порядок вещей, когда женщина не может дать теплого ужина и постели несчастным голодным существам только потому, что они рабы, которых всю жизнь притесняли и с которыми плохо обращались.
3: Мэри, выслушай меня. Твои чувства вполне справедливы и достойны сочувствия. И я тебя за это еще больше люблю. Но, милая моя, мы не должны допускать, чтобы наши чувства расходились с рассудком. Здесь идет речь не о личных чувствах. Здесь замешаны значительные общественные интересы, и возбуждение возрастает в стране до такой степени, что мы должны отложить в сторону наши частные чувства.
5: Джон, я ничего не понимаю в политике, но я умею читать Библию. И там я нахожу, что должна накормить голодного, одеть раздетого и утешить страждущего. И я хочу следовать учению Библии.
3: А если твой образ действий будет причиной большого общественного бедствия?
5: Повиновение заповедям Божьим никогда не влечет за собой общественных бедствий. Я знаю, что это быть не может. Самое верное — делать все то, что Бог повелел нам.
3: Послушай же меня, Мэри. Я могу привести тебе весьма ясный довод, чтобы показать.
5: Пустяки, Джон! Ты можешь говорить всю ночь, но не убедишь меня. Я тебя спрашиваю, Джон, прогонишь ли ты от своей двери бедное дрожащее существо, потому только что это беглый? Сделаешь ли ты это, Джон? Да?
2: Сказать правду, наш сенатор имел несчастье быть человеком очень гуманным и отзывчивым, и у него не хватило бы твердости отказать кому-нибудь в нужде. Хуже всего было то, что жена хорошо знала это и, конечно, направила свою атаку на плохо защищенный пункт. Поэтому он прибег к обычным средствам, придуманным для подобных случаев. Он произнес «Угу». И, кашлянув несколько раз, вынул носовой платок и начал вытирать очки. Видя неприятельскую территорию беззащитной, миссис Берт не преминула воспользоваться своим преимуществом.
5: «Мне бы хотелось видеть, как ты это сделаешь, Джон. Очень бы хотелось, например, вытолкать за дверь женщину в метель или, еще лучше, схватить ее и отвезти в тюрьму. Не правда ли, ты сделал бы хорошее дело?»
3: «Ну, конечно, это была бы очень тяжелая обязанность»,
2: — начал мистер Берт сдержанным тоном.
5: «Обязанность? Джон, не употребляй этого слова. Ты знаешь, что это не обязанность и не может быть ею. Если люди хотят, чтобы невольники не бегали от них, пусть они с ними хорошо обращаются. Вот мое убеждение. Если бы у меня были невольники, надеюсь, у меня их никогда не будет. Я держу пари, что у них не было бы желания бежать ни от меня, ни от тебя. Я говорю тебе, они не бегут, когда они счастливы, а когда бегут, бедные создания, они достаточно страдают от холода, голода и страха без того, что все отворачиваются от них. И какой бы ни был закон, я никогда не сделаю этого с Божьей помощью.
3: Мэри, Мэри, дорогая моя, позволь мне обсудить это вместе с тобой.
5: Терпеть не могу рассуждений, Джон, в особенности о таких вещах. У вас, политиков, есть уменье ходить вокруг да около в таких случаях, когда все ясно. А когда дело коснется практики, вы сами себе не верите. Я тебя отлично знаю, Джон. Ты также не считаешь это справедливым, как и я. И так же, как и я, этого не сделаешь.
2: В эту критическую минуту старый Каджо, негр, исполнявший в доме всю черную работу, просунул голову в дверь и сказал:
3: «Миссис, пожалуйте на кухню!»
2: Наш сенатор, достаточно успокоенный, проводил свою маленькую жену взглядом, выражавшим удовольствие и вместе с тем досаду,
6: и, опустившись в кресло, принялся за чтение газеты.
2: Минуту спустя послышался голос его жены, которая звала его громким и серьезным тоном.
5: «Джон! Джон, пойди сюда, пожалуйста!»
2: Он оставил газету,

0: божественным холодом. Мистер Берт затаил дыхание и стоял молча. Его жена и единственная черная служанка, старая тетка Дина, деятельно старались привести в чувство бедную женщину, в то время как старый Каджо, посадив ребенка на колени, снимал с него чулки и башмаки и старался согреть его ножки.
1: «Взгляните только на нее!» — соболезнующе говорила старая Дина. «Можно подумать, что она от тепла так ослабела. Она была молодцом, когда пришла сюда и спросила, нельзя ли ей немного обогреться. Я только что хотела спросить, откуда она? Как вдруг она упала? При виде ее рук подумаешь, что она никогда не знала тяжелой работы».
0: «Ах, несчастное создание!» — состраданием сказала миссис Берт. В эту минуту женщина открыла свои большие черные глаза и посмотрела на нее помутившимся взглядом. Вдруг на ее лице выразилась смертельная мука, и она вскочила с криком. «Где мой Гарри? Они взяли его?» Услышав этот голос, мальчик спрыгнул с коленка Джо, подбежал к ней и обхватил ее руками. «Он здесь! Он здесь!» — воскликнула она. «Сударыня, защитите нас! Не дайте им отнять у меня сына! Вам здесь никто не сделает зла, бедная женщина!» — одобрительно сказала миссис Берт. «Вы в безопасности? Не бойтесь ничего!» «Да благословит вас Господь!» — сказала молодая женщина и, закрыв лицо руками, зарыдала. Мальчик, видя, что она плачет, старался влезть к ней на колени. Скоро несчастная беглянка успокоилась благодаря нежным заботам, которым ни одна женщина не была так способна, как миссис Берт. Перед огнем ей наскоро устроили постель. Немного спустя она заснула тяжелым сном, держа в своих объятиях не менее уставшего ребенка. Она отклонила с нервной тревогой все самые предупредительные попытки взять от нее мальчика. Даже во сне она сжимала его судорожным движением, как бы опасаясь оставить его без бдительного надзора. Мистер и миссис Берт вернулись в гостиную. Как это ни странно, но ни одного намека не было сделано ими на предыдущий разговор. Миссис Берт усердно вязала. Мистер Берт, казалось, читал газету.
2: «Интересно бы знать, кто она и что с ней случилось», — сказал, наконец, мистер Берт, откладывая газету.
0: «Мы узнаем это, когда она проснется и немного отдохнет», — ответила миссис Берт.
2: «Скажи мне, жена», —
0: продолжал Берт, помолчав и подумав о чем-то над своей газетой. «Я слушаю тебя, друг мой».
2: «Разве ей не могло бы годиться какой-нибудь из твоих платьев, если его выпустить? Она, кажется, немного выше тебя».
0: Едва заметная улыбка скользнула по губам миссис Берт, когда она отвечала. «Посмотрим». Наступило молчание, которое опять прервал мистер Берт.
2: «Скажи мне, милая».
0: «Что? В чем дело?»
2: «Отдай ей ту старую накидку, которой ты меня укрываешь, когда я отдыхаю после обеда. Ведь ее нужно во что-нибудь одеть».
0: В эту минуту вошла Дина сказать, что женщина проснулась и хочет видеть барыню. Супруги вошли в кухню в сопровождении двух старших мальчиков, так как младший был в это время уже благополучно уложен в постель. Бедная женщина сидела на скамейке и пристально смотрела на огонь. Подавленное, но спокойное выражение ее лица было совершенно не похоже на ее прежнее, возбужденное. «Вы хотели меня видеть?» — мягким тоном спросила миссис Берт. «Я надеюсь, вы теперь чувствуете себя лучше, бедняжка». Глубокий и печальный вздох был единственным ответом, но она подняла глаза и посмотрела на миссис Берт с выражением такой скорби и страстной мольбы, что слезы выступили на глазах маленькой женщины. «Вы не должны ничего бояться. Здесь ваши друзья, моя бедная. Скажите мне, откуда...

0: вы идете? Чем мы можем быть вам полезными?»
1: «Я иду из Кентукки».
2: «Когда вы пришли?»
3: — спросил мистер Берт, принимая на себя допрос.
1: «Сегодня вечером».
2: «Как же вы попали сюда?»
1: «Я переправилась по льду».
2: «По льду?»
1: «Да. Я это сделала с Божьей помощью. Я перешла по льду, потому что они настигали меня. Настигали. А другой дороги не было».
2: «Миссис»,
3: — сказал Каджо,
2: — «лед теперь взломало, и льдины ныряют вверх и вниз по воде».
1: «Я это знаю. Я это знаю», — сказала она растерянно. «Но я перешла. Я не думала, что смогу это сделать. Я не думала, что я перейду. Но мне было не до того. Я могла только умереть, если бы я этого не сделала. Господь помог мне. Никто не знает, насколько он может помочь людям, пока они этого не испытают».
3: И глаза ее возбужденно заблистали.
2: «Вы были невольницей?»
3: — спросил мистер Берт.
1: «Да, сэр, я принадлежала одному господину в Кентукки».
2: «Он плохо обращался с вами?»
1: «Нет, сэр, он был добрым господином».
2: «Быть может, ваша госпожа плохо обращалась с вами?»
1: «Нет, сэр, моя госпожа всегда была добра ко мне».
2: «Так что же побудило вас оставить дом, где вам было хорошо, бежать оттуда и подвергаться таким опасностям?»
3: Молодая женщина бросила на миссис Берт быстрый, испытывающий взгляд, от которого не ускользнуло, что та была в глубоком трауре.
1: «Сударыня», — вдруг сказала она, — «теряли ли вы когда-нибудь ребенка?»
3: Вопрос был неожиданный и касался свежей раны. Только месяц назад любимое дитя семьи было опущено в могилу. Мистер Берт повернулся и отошел к окну, а миссис Берт залилась слезами. Оправившись, она сказала:
1: «Зачем вы спрашиваете меня об этом? Я недавно потеряла малютку». «О, тогда вы поймете и меня. Я потеряла двоих, одного за другим. Они лежат там, откуда я иду. У меня остался только один этот. Ни одной ночи я не спала без него. Он был всем, что я имела. Он был моим утешением и гордостью днем и ночью. И, сударыня, они хотели отнять его у меня, чтобы продать. Продать его на юг, одного, малютку. Во всю жизнь, не разлучавшегося с матерью, я не могла выдержать этого, сударыня. Я знала, что если они его возьмут, для меня все кончено. Когда я увидела, что бумага подписана и он продан, я взяла его и ушла ночью. И они гнались за мной, человек, который купил его, и люди хозяина. Они уже нагнали меня, и я слышала их голоса. Я прыгнула прямо на лед, и не знаю, как переправилась сюда. Я помню только, что какой-то человек помог мне подняться на берег».
3: Бедная женщина не рыдала, не плакала. Она дошла до такого состояния, в котором источник слез иссякает. Но все окружавшие ее, каждый по-своему, знаками, выражали ей глубокое сочувствие. Оба мальчика, безуспешно порывшись в своих карманах в поисках платков, которые всегда кладут туда их матери, но которых никогда там не бывает, в неутешном горе прижались к миссис Берт и беспрепятственно вытирали глаза и носы складками ее платья. Миссис Берт закрыла лицо платком, а старая Дина, также заливаясь слезами, восклицала:
1: «Господи, умилосердись над нами!»
3: В то время как старый Каджо, крепко вытирая себе рукавами глаза, вторил ей с таким же усердием. Наш сенатор был государственный человек, и, конечно, нельзя было ожидать, чтобы он плакал, как прочие смертные. Поэтому он повернулся ко всем спиной и устремил глаза в окно, откашливаясь и протирая стекла своих очков. Время от времени он сморкался таким образом, что мог возбудить подозрение в том, кто мог бы критически наблюдать за ним.
2: «Как же вы говорили мне, что у вас был добрый хозяин!»
3: Вдруг воскликнул он, освобождаясь от чего-то застрявшего у него в горле и оборачиваясь к молодой женщине.
1: «Потому что это правда, и что бы ни было, я всегда это буду говорить. И моя госпожа была добра, но они не могли справиться со своими делами, им были нужны деньги, и они, я не знаю, каким образом, очутились во власти одного человека и принуждены были сделать все, что он хотел. Я нечаянно это услышала, и слышала потом, что господин говорил об этом госпоже, а она просила за меня. А он говорил, что не может ничего сделать, и что бумаги уже подписаны. Тогда я взяла своего ребенка, оставила их дом и ушла. Я знаю, что мне незачем было бы жить, если бы они это сделали, так как этот ребенок для меня все.
2: «Разве у вас нет мужа?»
1: «Есть, но он принадлежит другому господину, который очень жесток к нему и не позволяет ему приходить ко мне. Он делается все более и более жестоким и грозит продать моего мужа на юг. Вероятно, я уже никогда его не увижу».
3: Спокойствие, с которым молодая женщина произнесла эти слова, навело бы поверхностного наблюдателя на мысль, что она была совершенно равнодушна к этому несчастью. Но в ее больших черных глазах отражалось безнадежное, глубокое горе, говорившее совершенно иное.
1: «И куда вы намерены отправиться, бедняжка?» — сказала миссис Берт. «В Канаду, если бы я только знала, где она лежит. Далеко ли отсюда Канада?»
3: — спросила она, обращаясь к миссис Берт с простодушным и доверчивым видом.
1: «Бедное создание!» — невольно воскликнула та. «Значит, это очень далеко, Канада!»
3: — серьезно сказала молодая женщина.
1: «Гораздо дальше, чем вы думаете, бедное дитя», — ответила миссис Берт. «Но посмотрим, что можно сделать для вас. Дина, приготовьте ей постель в твоей комнате у печки, а я подумаю, что для нее можно сделать утром. А пока ничего не бойтесь, положитесь на Бога, Он вас защитит».
3: Миссис Берт с мужем вернулись в гостиную. Она села перед огнем на маленькую качалку и тихонько раскачивалась с задумчивым видом. Мистер Берт ходил взад и вперед по комнате, бормоча сквозь зубы.
2: Весьма неприятная история.
3: Наконец, подойдя к жене, он сказал:
2: «Послушай, жена, ей следовало бы уйти отсюда сегодня же ночью. Завтра рано поутру этот человек нападет на ее след. Если бы женщина была одна, она могла бы оставаться здесь спокойно, пока он не проедет дальше. Но ребенка не заставит быть спокойным и целая армия. Один миг, и он вдруг высунет голову в окно или в дверь. Вот было бы прекрасно, если бы их застали здесь, у меня. Нет, надо, чтобы она отправилась сегодня же, ночью».
1: «Этой ночью? Разве это возможно? Но куда же?»
2: «Куда? Как будто я знаю, куда?»
3: И сенатор начал натягивать сапоги с задумчивым видом. Остановившись с обутой наполовину ногой, он обнял колено руками и, казалось, погрузился в размышления.
2: «Да, запутанное и неприятное дело»,
3: — сказал он, начиная опять тянуть сапоги.
2: — Это факт.
3: После того, как один сапог был почти надет, сенатор сел, держа другой в руке и пристально рассматривая узор на ковре.
2: — Однако надо что-нибудь сделать, потому что...
3: — договорил он, быстро надел другой сапог и выглянул из окна. Маленькая миссис Берт была осторожная женщина, никогда в жизни не позволявшая себе сказать: «Ну что, разве я тебе этого не говорила?» Так и теперь. хотя она и видела, какой оборот приняли размышления ее мужа. Она благоразумно избегала вмешиваться и спокойно сидела в кресле, готовая покорно выслушать намерения своего повелителя, как он найдет нужным высказать их.
2: «Видишь ли,
3: — сказал он,
2: — здесь у меня есть старый клиент, Ван Тромп, который приехал из Кентукки, отпустив всех своих невольников. Он купил ферму в милях в 7 от речки в глубине леса, куда никто не ездит, разве что только по делу. Это место и не сразу найдешь. Там она и будет в безопасности. Досадно только, что никто, кроме меня, не может проехать в экипаже в эту ночь».
0: «Почему? Каджо отличный кучер».
2: «Да, но не здесь. Надо 2 раза переехать речку, а второй переезд очень опасен. Он не знает этой дороги, как я ее знаю. Я переезжал ее 100 раз верхом. Итак, видишь, другого ничего сделать нельзя. Необходимо, чтобы Каджо заложил лошадей как можно тише, около полуночи, и я возьму ее с собой. Затем, чтобы придать этому делу другую окраску, Каджо должен отвезти меня в ближайшую таверну, чтобы взять место в дилижансе в Колумбию, который приходит в 3 или 4 часа. Таким образом, можно предположить, что я выезжал только за этим. Завтра рано утром я опять буду за делом. Но хорошо, я буду перед Ван Тромпом после всего того, что было сказано и сделано в Сенате». «Ах, однако все равно, ничего иного тут не поделаешь».
3: «Твое сердце лучше твоей головы в этом случае, Джон», — сказала жена, положив ему на лоб свою маленькую белую ручку. «Разве я могла бы тебя любить, если бы не знала тебя лучше, чем ты сам себя знаешь?» И маленькая женщина казалась такой прекрасной, что сенатор признал себя бесспорно умным человеком, если мог внушить такому малому созданию восторженное удивление. Ему ничего не оставалось более, как пойти распорядиться насчет экипажа. В дверях, впрочем, он остановился на минутку и, вернувшись, сказал с некоторым колебанием:
2: «Мэри, я не знаю, что тебе скажет твое чувство, но у нас есть целый комод, полный вещами нашего маленького Генри».
3: И, сказав это, он быстро повернулся и запер за собою дверь. Жена его вошла в маленькую спальню, которая примыкала к ее комнатке, взяла свечку и поставила ее на комод. Потом она вынула ключ из потайного ящика, задумчиво вложила его в замок комода и остановилась на минуту. Она не замечала 2 мальчиков, которые, как взрослые дети, не оставляли ее ни на шаг и следили за ней молчаливыми, значительными взглядами. «О, мать, слушающая эти строки! Не было ли в твоем доме комода или комнатки, открыв которую, ты испытывала бы чувство, как будто вновь открывала маленький гробик? Ты счастливая мать, если этого никогда с тобой не было». Миссис Берт медленно открыла ящик. Там лежала разнообразная детская одежда, порядочное количество чулочков и даже пара маленьких башмачков, совершенно стоптанных и потертых на пятках, выглядывавших из бумажных свертков. Там была игрушечная лошадь и тележка, волчок, мячик. Воспоминания о покойном, собранные со слезами и болью в сердце. Она села перед ящиком и, опустив голову на руки, плакала, пока слезы не начали течь сквозь пальцы. Затем, разом подняв голову, она начала с нервной поспешностью выбирать самые простые и полезные вещи и связывать их в узелок.
2: «Мама!»
3: — сказал один из детей, тихонько дотронувшись до ее руки.
2: «Разве ты хочешь отдать эти вещи?»
3: «Милое дитя», — сказала она тихим и серьезным голосом, «если наш милый маленький Гарри смотрит на нас с небес, он должен быть довольным, что мы делаем это. Я была бы не в силах отдать эти вещи какой-нибудь счастливой женщине. но я отдаю их матери еще более огорченной, чем я. Надеюсь, что Бог вместе с ними пошлет ей свое благословение».

0: В этом мире есть святые души, печаль которых обращается в радость для других. Их земные упования, покоящиеся в могиле, облитые слезами, служат семенем, из которого вырастают целительные цветы для огорченных и несчастных. К числу их принадлежала добрая и чувствительная женщина, которая, сидя при свете лампы, со слезами на глазах, приготовляла эти вещи, напоминавшие ей о потерянном ребенке, для другого бесприютного изгнанника. Вскоре миссис Берт открыла большой шкаф, вынула оттуда несколько хороших и крепких платьев и села за рабочий стол с иглой, ножницами и наперстком, чтобы по совету мужа перешить их. Она усердно работала до тех пор, пока старые часы в углу комнаты не пробили полночь. Тогда послышался легкий шум колес у дверей дома.
1: «Мэри!» — сказал ей муж, входя с пальто в руках. «Разбуди ее теперь, надо ехать».
0: Миссис Берт поспешно сложила в маленький чемодан разные вещи, которые она собрала, и, заперев, попросила мужа положить его в экипаж. Потом она пошла будить молодую женщину. Вскоре та показалась в дверях с ребенком на руках, одетая в плащ, шляпу и шаль, принадлежавшие ее благодетельнице. Мистер Берт поспешил усадить ее в карету, а его жена проводила ее. Элиза перегнулась наружу и протянула руку, нежную и красивую, как и та, которая была ей протянута в свою очередь. Она устремила свои большие, черные, серьезные глаза на лицо миссис Берт и, по-видимому, хотела что-то сказать. Губы ее шевелились. Она пыталась заговорить раз или два, но не слышно было ни одного звука. Указав на небо с таким взглядом, которого нельзя было забыть, она упала на сиденье и закрыла лицо. Дверца захлопнулась, и экипаж тронулся.

0: Каково положение сенатора-патриота, который в продолжении недели поощрял законодательную власть родной страны к принятию самых энергичных мер против беглых, их укрывателей и пособников? В речах, произнесенных им по этому поводу, наш добрый сенатор выказал красноречие, которое доставило бы бессмертную славу ни одному оратору Конгресса. Как он был величествен, когда, сидя с заложенными в карманы руками, порицал слабость тех, которые хотели ставить благо каких-то жалких беглых выше интересов страны. Смелый как лев, в этом споре он убеждал не только себя, но и всех, кто его слышал. Но тогда представление о беглом было для него только набором букв, составлявших это слово, или самое большое – напоминанием рисунка, виденного в маленькой газете. Человека с палкой, узелком в руке и подписью. Убежал от ниже подписавшегося. Неотразимого действия настоящего горя, отчаянного призыва беспомощного, измученного человека, он еще никогда не испытывал. Он никогда не думал, что беглецом может быть слабая мать и беззащитное дитя, подобное тому, на котором была надета теперь хорошо знакомая ему шапочка его умершего маленького сына. И так как наш бедный сенатор был не из камня или стали, а человек с благородным сердцем, то он находился в довольно затруднительном положении относительно своего патриотизма. «Не торжествуйте над ним, честные граждане Южных Штатов! Мы сильно подозреваем, что многие из вас в подобных обстоятельствах поступили бы не лучше. Мы знаем, что в Кентукки и в Миссисипи есть благородные и великодушные сердца, которым повесть о человеческих страданиях никогда не рассказывалась напрасно. О, братья Юга! Неужели вы ожидаете от нас услуг, которых нам не оказали бы ваши мужественные и честные сердца, если бы вы были на нашем месте? Но как бы то ни было, если наш добрый сенатор погрешил против политики, этой ночью он был на верной дороге для искупления своего греха». В продолжении нескольких дней шел дождь, а мягкая жирная почва Огайо, как всякому известно, превосходно приспособлена к производству грязи. Эта дорога была колесная, доброго старого времени. «Что же это могла быть за дорога?» – спросит иной путешественник из восточных штатов, который привык со словом «дорога» связывать мысль о быстрой и ровной езде. «Знай же, простодушный восточный друг», что в невежественных странах Запада, где грязь достигает неизмеримой глубины, дороги сделаны из круглых, неотесанных бревен, положенных поперек один около другого и покрытых землей, торфом и всем, что попадется под руку. С течением времени дожди смывают торф и дерн, раздвигают бревна в разные стороны так, что они принимают самые живописные положения и вскоре образуют ямы, наполненные черной грязью. По такой дороге двигался наш сенатор, продолжая свои размышления о нравственных вопросах настолько связно, насколько это было возможно при настоящих обстоятельствах. Экипаж шлепал по грязи и раскачивался так, что сенатор, молодая женщина и ребенок принимали самые странные положения, сбиваясь иногда в кучу у окна покатой стороны дороги. Вдруг повозка останавливается, и слышно, как Каджо успокаивает лошадей. После тщетных попыток вытянуть карету, когда сенатор теряет всякое терпение, экипаж неожиданно подпрыгивает, передние колеса попадают в новую рытвину, и сенатор, женщина и ребенок валятся на переднее сиденье. Шляпа сенатора бесцеремонно нахлобучивается ему на глаза, и ему кажется, что он совершенно задыхается. Ребенок плачет. Каджо энергично понукает лошадей, которые бьются и надрываются под ударами кнута. Карета опять подпрыгивает, опускаются задние колеса, и сенатор, и женщина, и ребенок опрокидываются на заднее сиденье. Наконец, через несколько минут лужа остается позади. Лошади, тяжело дыша, останавливаются. Сенатор отыскивает свою шляпу. Молодая женщина поправляет и завязывает свою и успокаивает ребенка. И они опять готовы к новым испытаниям. Некоторое время карету жестоко встряхивает, причем она то наклоняется на бок, то подскакивает. Затем экипаж куда-то разом проваливается. Они вскакивают и опять падают на свое сиденье с невероятной быстротой. Снаружи чувствуется какое-то движение, и Каджо появляется у дверцы.
1: «Как вам угодно, сэр. Это чрезвычайно скверное место. Не знаю, право, как мы выберемся. Я думаю, лучше бы выйти».
0: Сенатор в отчаянии готовится выходить и нерешительно отыскивает прочную опору. Одна нога погружается в незримую глубину, он хочет ее вытащить, но теряет равновесие и падает в грязь, откуда Каджо вытаскивает его в весьма плачевном состоянии. Чтобы не расстроить чувствительного читателя, мы не будем приводить дальнейших подробностей. Но тот, кто путешествовал на Западе и должен был коротать ночь, делая вязанку хвороста, чтобы вытащить экипаж из грязи, мы уверены, выкажет чувство уважения и грустной симпатии нашему герою. Была глубокая ночь, когда забрызганная и покрытая грязью карета остановилась перед воротами большой фермы. Потребовалась немалая настойчивость, чтобы разбудить ее обитателей. Наконец, почтенный владелец появился и открыл ворота. Это был крупный мужчина не менее 6 футов росту, одетый в красную фланелевую куртку. Густая шапка волос и всколоченная небритая борода придавали почтенному человеку не особенно привлекательный вид, чтобы не сказать более. Несколько минут он стоял неподвижно, со свечой в руке, мрачно и недоумевающе осматривая наших путешественников. Пока сенатор старался объяснить ему, в чем дело, мы в нескольких словах отрекомендуем его нашим слушателям. Честный старый Джон Ван Тромп был некогда крупным земельным собственником и рабовладельцем в штате Кентукки. Будучи похож на медведя только по внешнему виду, он был одарен от природы благородным открытым сердцем, как раз по своему громадному телу. В продолжении нескольких лет он был возмущенным свидетелем посредством системы, одинаково роковой как для притесняемых, так и для притеснителей. Наконец, в один прекрасный день сердце Джона настолько переполнилось, что не могло уже носить свои цели. Он достал из конторки бумажник, переправился через реку и купил в свободном Огайо участок прекрасной и плодородной земли. Дал вольную всем своим людям, мужчинам, женщинам и детям, усадил их в повозки и отправил на купленную землю. Сделав это, честный Джон спокойно удалился в эту уединенную ферму, чтобы наслаждаться сознанием чистой совести и предаваться своим размышлениям.
1: «Можете ли вы приютить женщину и ребенка, преследуемых негроторговцами?»
0: — спросил сенатор.
2: «Конечно, могу!»
0: — выразительно отвечал Джон.
1: «Я так и думал».
2: «А если кто-нибудь придет?»
0: — сказал Джон, выпрямляясь всей своей рослой и мускулистой фигурой.
2: «Со мною 7 сыновей, каждый 6 футов росту, и они готовы принять кого бы то ни было. Передайте им мой поклон и скажите, что они могут прийти, когда захотят. Нам все равно».
0: Сказав это, Джон запустил пальцы в волоса, падавшие ему на лоб, и разразился смехом. Усталая и разбитая Элиза дотащилась до дверей, неся на руках крепко заснувшего ребенка. Джон поднес свечу к ее лицу, что-то проговорил, сочувственно открыл дверь в маленькую спальню, сообщавшуюся с большой кухней, где они находились, и знаком пригласил ее войти. Затем он взял другую свечу, зажег ее, поставил на стол и, обратившись к Элизе, сказал:
2: «Теперь, голубушка, не бойтесь. Пусть сюда приходит кто угодно. Я привык к такого рода делам. Большинство людей, которые меня знают, знают также, что не особенно приятно пробовать похитить что-нибудь из моего дома, когда я там. Ложитесь и спите так же спокойно, как если бы вас укачивала мать»,
0: — повторил он, затворяя дверь.
2: «Она замечательно красива», — сказал Джон сенатору. «Да, красивым еще более причин бежать. Разумеется, если они честные женщины. Мне это хорошо известно».
0: Сенатор в нескольких словах рассказал ему историю Элизы.
2: «О, возможно ли это? Какой ужас!»
0: — повторял этот добрый человек с состраданием.
2: «И это люди, несчастная женщина. За ней гнались, как за оленем, и за то только, что у нее чувства, которых не может не иметь мать»,
0: — сказал честный Джон, вытирая глаза ладонью своей жесткой, пожелтевшей руки.
2: «Поверите ли,
0: — продолжал он,
2: — долгие годы я не решался присоединиться к церкви, потому что наши священнослужители учили, будто Библия оправдывает все эти ужасы. Так как я не понимал ни по-гречески, ни по-еврейски, я махнул рукой. Но в один прекрасный день встретил священника, который так же, как они, знали греческий и все прочее, но говорил совершенно обратное. Тогда я полюбил Христа и присоединился к церкви. Вот что случилось»,
0: — сказал Джон, откупоривая бутылку сока.
2: «Вы отлично сделаете, если останетесь здесь до рассвета»,
0: — приветливо сказал он сенатору.
2: «Я сейчас позову старуху. Приготовить вам постель будет делом одной минуты». «Благодарю вас, добрый друг»,
0: — сказал сенатор.
2: «Я должен захватить ночной дилижанс в Колумбию». «Ну, хорошо. Если вам необходимо ехать, то я с вами проеду немного, чтобы показать вам другую дорогу, которая лучше той, по которой вы приехали».
0: Джон оделся и с фонарем в руке вскоре вывел карету сенатора на дорогу, спускавшуюся в низину позади фермы. Когда они прощались, сенатор вложил $10 в руку Джона.
2: «Это для нее»,
0: — сказал он отрывисто.
2: «Да, да»,
0: — коротко отвечал Джон. Они пожали друг другу руки и расстались. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231.
1: В Германии 14 часов.
2: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассевается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей, Боже. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора Высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище. ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих. Волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Вассана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов». Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта. Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора на Шашаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя. Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющее вино, а я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его. И потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем».

Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида. Воспоминание. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо», да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому.

Мне очень хотелось, чтобы и в числе наших женщин-миссионерок была хотя бы одна еврейка-христианка. Мне не нужно было далеко идти, чтобы найти еврейку-христианку. Моя бабушка была еврейкой-христианкой. Она родилась в декабре 1872 года. Ее родители были строго ортодоксальными евреями и воспитывали своих детей в вере отцов. Когда молодой Леон Розенберг сделал ей предложение выйти за него замуж, он уже носил в душе убеждение в истинности Евангелия, но открытого исповедания еще не сделал. Своими верованиями он поделился с невестой, но для нее все это было неожиданностью, о которой нужно было подумать. Время для раздумий пришло после женитьбы, во время ожидания первого ребенка, моей матери, в тишине родительского дома, где Леон оставил ее, потом сам поехал в Гамбург, в Германию, в миссионерскую школу, чтобы укрепить свои знания Евангелия и веру в него. Фаня, Франциска, так звали ее близкие, вскоре приехала к мужу туда с ребенком и после сильной внутренней борьбы пережила духовное возрождение и бурное обращение ко Христу. На следующее утро даже чужие люди замечали перемену в ее сияющем от счастья лице. С того дня и до конца своей жизни, в течение почти 70 лет, она оставалась верной своему Спасителю и служила ему верно рука об руку с ее миссионером-мужем. Нередко им приходилось расставаться, как, например, во время войны, когда разлука длилась 7 лет. Частые миссионерские поездки тоже разлучали супругов. Но в 1953 году они вместе поехали на Святую Землю и могли ходить там, где ступали ноги их Спасителя. Вера Фани оставалась непоколебимой во всех обстоятельствах ее жизни, при подъемах и спусках, и даже при прохождении долиной смертной тени. В Польше во время нацистского террора она была смертельно больна, но Господь сохранил ее жизнь. Она потеряла всех питомцев Вифиля, сиротского дома, основанного ее мужем во славу Господа. Вифиль значит «Божий дом». Потеряла собственную дочь Елену и ее мужа, многих родственников и друзей, равно как и всю созданную ее трудами общину верующих. Все это было уничтожено нацистами. Она часто задавала себе вопрос, почему Господь пощадил мою жизнь под ударами судьбы, такими жестокими и грозными? И ответ пришел от Духа Святого. Ради Вифиля и совершаемой в нем работы, ради деток, которым и во время войны, до самого конца, можно было свидетельствовать о Христе, и они пошли на смерть с твердой верою в Него. По той же причине остались в живых некоторые другие работники сиротского дома. Сегодня все они трудятся среди евреев, переживших ужасы нацизма. Последние 22 года жизни она провела в Соединенных Штатах, в кругу своих родных и близких, приехавших из разных стран Европы после войны, в страну, которая всегда принимала и принимает гонимых. Здесь, после 20-летней разлуки, она снова встретилась с дочерью Евгенией, ее русским мужем, а также увидела, наконец, и их детей. Господь даровал ей долгую жизнь, и она имела радость и привилегию увидать правнуков и в течение нескольких лет баловать их, как это делают все бабушки и прабабушки. На праздники Пасхи и Рождества она приготовляла специальные подарочки для всех, мешочки и корзиночки со сладостями для самых маленьких. А в одном из ящиков ее комода всегда хранились мелкие конфетки в бутылочках от лекарств. Малыши знали об этом складе чуть ли не от рождения, и, едва научившись ходить, тащили бабушку Фаню за руку к комоду, где получали пузырек с лекарством в кавычках. Другим развлечением для правнуков была ее палка, на которую она опиралась при ходьбе, имея с молодости короткую ногу в специальном ботинке. Дети играли палкой, а позже тележкой бабушки, разноцветными камнями в индийской корзинке на полу у камина и медной посудкой на полочке в столовой. Все это осталось у них в памяти навсегда. Но более всего запомнились праздничные традиционные обеды, когда дедушка Леон возвращался из поездок, и семья из по крайней мере 30 человек собиралась у него в доме.
Молитвы стариков и их любовь к семье, патриархальная забота дедушки, посвящение всех новорожденных в его доме им самим — все это оставило приятный след в памяти потомков. Яркий пример истинного христианства, самоотверженного и жертвенного, не уйдет из памяти на многие поколения. Бабушка Фаня была молитвенница. Имея до конца жизни прекрасную память, она постоянно молилась о своих детях, внуках и правнуках, о работе миссии и всех ее работниках, о новой группе сироток в сиротском доме в Израиле, который Господь позволил им открыть для пострадавших от гитлеризма детей. Сегодня это центр для молодежи и место отдыха для проезжих миссионеров. Покойный брат Владимир Марцинковский проводил собрания для евреев и арабов в этом доме, и до сегодня собрания продолжаются, и уроки Библии преподаются различными служителями. Все знали, что Господь слышит ее молитвы, и просили ее молиться, когда что-нибудь было очень нужно. Внуки верили, что по ее молитвам они пришли к познанию истины, а сегодня, когда ее правнуки стали взрослыми, они не сомневаются в том, что и тут молитвы бабушки Фани сыграли немалую роль. Как многострадального Иова Господь благословил бабушку Фаню в ее старческие годы, окружил любовью и заботой семьи и даровал долгую жизнь. Дедушка Леон умер за год до нее. Ей было трудно привыкнуть к жизни без него, и через год она начала слабеть и тоже мирно отошла к своему Спасителю. Когда на последние 10 дней жизни ее пришлось положить в больницу, вся громадная семья приходила посещать ее каждый день. Друзья тоже часто приходили, предчувствуя прощания. Однажды она спросила меня, «Попаду ли я еще домой?» Я ответила, «В один из твоих домов ты непременно попадешь, бабушка». Подняв глаза к небу, она возблагодарила Господа за все и попала в небесный дом. Вряд ли она пожалела об этом. В последующих программах мы поделимся некоторыми воспоминаниями Фани Розенберг, главным образом ее переживаниями во время немецкой оккупации Польши. А сейчас помолимся. Дорогой Господь, если в нашей среде слушателей есть еврейки, открой им, что Христос их Мессия. Помоги им, как моей бабушке и маме, прийти к познанию их Мессии, к принятию в сердце Иисуса Христа, который умер за израильский народ, так же, как за все другие народы. Через свидетельство бабушки моей, которой уже нет в живых, коснись сердец евреек-слушательниц. Помоги им принять их Мессию. Во имя Его я прошу Тебя.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит седьмая часть этого литературного произведения.
1: После нескольких неудачных попыток исполнения песен дуэтом, девушки смирились с мыслью, что им не стоит петь вместе. «Ладно, Кристиан, не расстраивайся. Главное, что в жизни наш дуэт звучит», – успокоила подругу Мария. «Будем друг друга из зала слушать». Кристина была высокая, немного крупноватой девушкой. Черты ее лица были правильные и яркие. Она невольно останавливала на себе восхищенные взгляды прохожих на улице. Белая кожа подчеркивала яркий румянец щек. Смелый размах бровей заставлял взглянуть в живые глаза. Но родных и друзей огорчало то, что ребята, восхищаясь девушкой, все же держались немного в стороне. Однажды Кристина чуть не со слезами пожаловалась. «Почему они могут оказывать знаки внимания всем, но не мне? Я что, не девушка? Или я уродина? Почему они обходят меня стороной, как трехсортную?» «Крис, не расстраивайся ты», – утешала ее Мария. «Нам ведь не нужны все или любые ребята. Нам нужен единственный, тот, кого Бог приготовил для нас». «Да, ты права», – ответила Кристина. «Но иногда просто хочется почувствовать себя интересной и привлекательной. Просто понять, что кому-то ты интересна». «Но у тебя же были ухажеры. Даже предположения о замужестве уже были». «Ха, да. К сожалению, ухаживали пока только те, кому нужна была заботливая мама в моем лице». Горько рассмеялась Кристина. Она действительно многим заменяла мамочку. Смелая, решительная, но добрая, Кристина могла терпеливо выслушать и поддержать собеседника. Несмотря на молодость, девушка заведовала магазином верхней мужской одежды, и ее бизнес неплохо развивался. Родители помогли ей начать свое дело, но потом она продолжила его сама. У родителей было довольно большое собственное производство – крупная хлебопекарня. Вокруг Кристины почему-то всегда собирались молодые люди, которым нужен был опекун – человек, помогающий им принять решение в жизни. Не так давно Кристина приняла на работу молодого парня – продавца, который всегда вызывал улыбку подруг своим восхищенным взглядом на Кристину. Слава восторгался своей шефиней и летел выполнить любое ее поручение. Он был тихим и нерешительным воспитанником бабушки, единственным родным для нее человеком на земле, ее надеждой и опорой. Впервые выпорхнув из-под крылышка бабушки, трепетно охранявшей его от всех житейских проблем, Слава больше жил в мечтах, чем в реальности. Возможно, потому и обожал практичную Кристину. «Мне кажется, ты слишком придирчива к мужчинам», – рассмеялась Мария. «А твои родители – это вообще комиссия по оценке мужских качеств. Да уж, с моими родителями я вообще одна останусь. Я и так уже скоро состарюсь», – немного огорченно усмехнулась Кристина. «В моем возрасте уже пора всерьез о семье подумать. Мне уже 28. Я раньше всегда считала, молиться о том, чтобы Бог дал мужа, это стыдно. Но в последнее время стала задумываться. Может быть, действительно попросить?» «Ну ты даешь! Как это стыдно!» Поразилась Мария. «Это же такой важный вопрос! И ведь если муж будет чужим по духу, вся жизнь кувырком пойдет. Аркадий Петрович ведь много раз говорил нам об этом. У меня тоже никого нет. Но я уже давно молюсь, чтобы Бог сам выбрал для меня того, кого Он сочтет подходящим. И сейчас я только стараюсь прислушиваться к тому, что Бог скажет, чтобы не ошибиться и не принять что-то другое за Его волю. Ах, да, помню, что Аркадий Петрович говорил, вздохнула Кристина. Но я почему-то могу молиться обо всем, кроме этого. И зря, вздохнула в ответ Мария. Девушки вместе ходили в группу Аркадия Петровича, несмотря на то, что родители обеих подруг не слишком радовались этому. Но это право Мария отстояла за собой, выбирая сферу общения, и родители не смогли возразить. Это была не самая худшая компания. Кристина же давно принимала решение самостоятельно. Через 3 месяца после этого разговора Кристина пришла в церковь с молодым человеком. Они подошли к Марии после собрания, и подруга представила. «Познакомься, это Григорий!» Она указала на парня, затем положила руку Марии на плечо. «А это моя лучшая подруга, Мария!» Мария пожала руку Григория, и вдруг сердце ее сжалось. По необъяснимой причине он ей очень не понравился. Но чем? Не могла объяснить. Понимая, что нельзя относиться к людям с предубеждением, Мария от души постаралась обращать внимание на хорошие черты молодого человека. «Бог любит этого человека, и я не имею права считать его недостойным доброго отношения. Тем более... Он ничего мне плохого не сделал, — остановила себя девушка. Кроме того, Мария на собственном опыте знала, как трудно бывает тому, кому относятся с предубеждением, и потому решила в корне пресечь это в себе. А Кристина продолжала, обращаясь к Григорию. «Я тебе уже давно о ней говорила». Мария отметила про себя, что после их последнего разговора Кристина не рассказывала ей, что в кругу ее общения появился новый человек, и немного удивилась. Прежде между подругами не было тайн, но девушка не стала сосредотачиваться на этом, считая, что Кристина сама должна решить, когда знакомить и знакомит ли вообще ее со своими приятелями. Во время разговора Григорий проявлял массу знаков внимания Кристине, и девушке явно это нравилось. Мария даже подумала, что молодой человек слишком уж усердствует, но оставила свое мнение при себе. Каждый оказывает внимание, как может. Возможно, Кристина нуждается в большом внимании, ведь ей так не хватало его, заключила Мария. Одно расстраивало. Григорий был неверующим человеком. И Мария не могла понять, почему Кристину это не останавливает. Ведь для семьи это не лучший вариант, так как обязательно принесет много бед. А если только флирт, тоже к добру не приведет. Но если он пришел в церковь, значит... «Желает слышать о Боге, так что кто знает?» Успокоилась Мария, не заметив, что пытается себя уговорить. Где-то в глубине души она почти осудила подругу за скоропалительное решение, прикрыв это чувство массой благих намерений. Вечером следующего дня, после встречи с Артуром, Мария пришла в церковь. В последнее время Кристина не часто ходила в церковь среди недели, но в этот вечер она была и, как всегда в последнее время, в сопровождении Григория. Одеваться подруга теперь стала совсем иначе. В ее облике и одежде появилось что-то вызывающее. Словно даже внешностью девушка решила бросить вызов всему и всем. В церкви уже начали привыкать, что молодые люди приходят всегда вместе. Вначале Кристине пытались напомнить, чтобы она была осторожна с малознакомым человеком. Но вскоре Григорий уже познакомился с большей половиной церковного хора. Причем с каждым мог поговорить на интересующую собеседника тему. Отчего скоро к нему привыкли, несмотря на некоторые необъяснимые странности. «Да и кто из нас без странностей?» – невольно спрашивали себя люди, не умея объяснить, в чем же странность молодого человека. У Григория тоже был свой бизнес. Он торговал машинами, пригоняя их из Германии, так что, по мнению многих, Кристина нашла, наконец, ровню – человека, способного руководить и принимать решения. Одно смущало всех. Григорий слишком любил себя. Кроме ухаживаний за Кристиной, его больше всего увлекали разговоры о себе самом и своем успешном бизнесе. Потому, наверное, он для многих стал лишь знакомым, но никому другом. Кристина тем временем все больше привязывалась к Григорию, теряя интерес к людям, которым он не нравился. Она даже стала подумывать о том, чтобы уволить своего нового продавца, только из-за того, что он не понравился Григорию. Хотя он общался с молодым человеком, но раздражался от любого его слова и даже при его появлении передергивал плечами. Когда Кристина спросила, что между ними произошло, Григорий рассмеялся и сказал, что ради нее готов подружиться даже с таким, как Слава. И выполнил свое обещание, соглашаясь подвозить его, когда они задерживались на работе. Он даже с бабушкой Славой познакомился, иногда в шутку называя ее бабсей. Этим поступком Григорий доказал Кристине, как много может сделать ради нее. И девушка была в восторге. Но даже после 2 месяцев общения Мария так и не смогла найти общий язык с Григорием. И потому в их отношениях с Кристиной появился холодок. Теперь же, когда молодые люди встречались уже больше полугода, отношения подруг перешли в стадию очень редких звонков по необходимости и еще более редких бесед, если не считать коротких приветствий в церкви после собрания. Но для Марии Кристина все же осталась лучшей подругой, и она очень скучала по тем временам, когда души у них были открыты друг другу. Встретив Кристину в церкви, Мария хотела рассказать ей о странном приключении в их семье и странном знакомстве, но та, оставшись одна и подойдя к Марии, затараторила: «Как я устала! Мои родители вечно хотят для меня заоблачного принца. А как только кто появляется рядом со мной, сразу в штыки. Видят во всех только плохое. И я решила покупать квартиру и отделяться от них». «Ты серьезно?» – поразилась Мария. «Ты хорошо подумала?» «Да». Кристина вдруг осеклась. «Почти. Просто у меня своих денег еще не хватает на квартиру. Кредит брать не хочу. А родители не дают, даже взаймы. Они утверждают, что Гриша меня надоумил покупать квартиру, чтобы заполучить ее». «Но ты действительно раньше никогда не говорила, что тебе с родителями плохо», — вспомнила Мария. «Почему именно сейчас тебе стало невыносимо?» «Вот и ты против меня!» – вспылила Кристина. «Да нет же, я не против тебя. Просто я считаю, что правда не боится проверки. Если намерения Гриши честные и чистые, тогда ты только выиграешь, если еще проверишь и убедишься в этом». Попыталась Мария остановить подругу, но та лишь вспыхнула и ушла в сторону. Через минуту они под руку с Гришей уже выходили со двора молитвенного дома. Мария по дороге домой с грустью размышляла о том, какой недолговечной оказалась их дружба с Кристиной. Она и не предполагала. Кристина же теперь почти не расставалась с Григорием. Даже на работе он большую часть дня проводил с ней, помогая в магазине или разъезжая по городу на ее машине за товаром. Однажды мать Кристины, когда Григорий, провожая девушку домой, зашел на чашку чая, поинтересовалась. «Григорий, вы говорите, что у вас собственный бизнес. Откуда же у вас столько свободного времени? У нас с мужем и пара свободных часов – большая редкость. Да и Кристина крутится, как белка в колесе. Ваша ошибка заключается в том, что вы торгуете мелочами», – высокомерно заявил Григорий. «Если вы хотели иметь больше свободного времени, нужно было торговать дорогим, крупным товаром. И уж тем более не заниматься производством. У меня дорогие машины, они не часто продаются, зато приносят крупную прибыль. Конечно, мои продавцы сидят на рынке весь день, но за это я им и плачу». Мать Кристины обиделась и довольно резко ответила: «Молодой человек, я не просила вашего совета. Мы выбрали тот бизнес, который наиболее совпадает с нашими убеждениями. Мы знаем, что приносим реальную пользу людям, производя хлеб, без которого даже такие, как вы, так сказать, крутые бизнесмены, не обходитесь каждый день. Мы не искали больших прибылей при отсутствии работы. Такая работа не может быть честной». Григорий проглотил колкость матери своей избранницы, хотя видно было, что эта фраза его задела. Дернув плечом, он коротко ответил: «Хорошо налаженный бизнес – это признак ума, а не честности. И тот факт, что я научился делать работу мозгами, не говорит о том, что я ленив». «Может быть», – вздохнула женщина. «Дай-то Бог. Надеюсь, Кристина не пожалеет о своем выборе». Они расстались, и Григорий перестал заходить к Кристине вечерами. Он провожал ее теперь лишь до подъезда. Но теперь Кристина стала задерживаться после работы. В один из таких вечеров отец Кристины, вздохнув, сказал жене: «Может быть, ты зря с ним так резко поговорила? Я уверена, что сделала правильно. Пусть даже я теперь волнуюсь, ожидая ее. Я не могу поддерживать его выбор. Не лежит моя душа к этому человеку», — ответила она. «К сожалению, дети редко спрашивают, кого им выбирать в спутнике жизни», — вздохнул отец. «Твоя мать тоже не общалась с нами почти 5 лет, пока Кристину не увидела». Женщина обиделась. «Это совсем другое дело. Ты же знаешь, она противилась только потому, что ты был простым бедным студентом. Я была бы согласна, будь он из семьи со скромным достатком, но трудолюбивым и...» Она помялась, пытаясь определить причину, по которой Григорий ее сильно раздражал. Затем добавила: «Если бы он прямо и честно смотрел в глаза, а не засыпал дочь пустыми и глупыми комплиментами». Разговор прервался, так как отец тоже не одобрял выбор дочери, но очень волновался, когда та задерживалась допоздна и не хотел спорить с женой.

утро встретило Артура, ворвавшись в окно свежим ветром и щебетом птиц. Тяжелые чувства и воспоминания исчезли вместе с ночным сумраком. В душу просились красота расцветшей природы и ожидание радости. Артур сладко потянулся в постели и улыбнулся солнцу. Начиная день, хотелось оставить светлое чувство, родившееся утром. Но тишину прорвал телефонный звонок. Звонили из офиса. «Артур, доброе утро!» — раздался глуховатый голос секретарши. «Простите, что беспокою. Звонили со склада. Их срочный груз из Америки все еще не дошел. Его задержали на таможне, и мы не смогли

Не мог бы ты немного ускорить его оформление? Премного благодарен. Моя благодарность не будет иметь границ, конечно, в разумных пределах. Улыбнувшись, пошутил он и попрощался. Рабочий день начался, и это радовало. Артур ясно понимал, что еще нужен на этом свете, что не зря топчет землю. И не важно, что есть люди, которые ненавидят его. Зато существуют и те, чья жизнь хоть немного становится легче от того, что он есть. В течение дня Артур не раз, сам того не замечая, улыбался, чем сильно озадачил Марию Августовну. Но мудрая старушка даже намеком не дала знать, что его поведение необычное. Какой бы ни была причина, пусть хоть немного порадуется. «Не часто ему это удается», — сочувственно подумала женщина. «Если посчитает нужным, сам скажет». Но Артур не замечал необычности своего поведения. Он просто жил. Вечер дня прошел немного скучновато, как всегда. Но молодой мужчина поймал себя на мысли, что ждет чего-то хорошего. Он был почти уверен, что неприступность девушки – лишь игра или вопрос времени. Кроме того, она не из богатой семьи, так что есть еще простой шанс купить ее подарками. Хотя в глубине души он все же надеялся, что купить девушку не получится. Ему хотелось уважать ее. Следующий день прошел также без больших событий, наполнен обычными делами. Лишь один случай немного расстроил Артура. По какому-то простому делу позвонил Сергей, своим звонком воскресив в памяти недавний неприятный разговор. И Артур вдруг отметил про себя, что тот не заходил на чашку чая, как прежде, но лишь звонил по делу. Какая-то тень пробежала в их отношениях после травмы Артура. Возможно, Сергей все еще сомневается в честности Артура. Или же ему было стыдно за проверку, на которой попался. И он не хотел извиняться за незаслуженное сомнение в честности компаньона. В эти дни он сделал всего лишь одно необычное дело и заслужил подозрение. И не потому, что не был честен. Он всего лишь не посвятил своего друга и шефа в тонкости того, что сделал. Этот факт еще раз напомнил, что Сергей является самым близким другом, исключая Марию Августовну. И не потому, что Артур не знал о более теплых и близких отношениях. Он читал и слышал о настоящих друзьях и любящих людях, способных поверить и любить человека даже тогда, когда он оступается. Но сам он не умел создавать таких отношений. Или, может, на его жизненном пути не попадались такие люди? Артур не знал ответа на этот вопрос. Но почему-то в последнее время его перестала устраивать своя жизнь, внешне отлаженная до блеска, но пустая и одинокая, по сути. И в этой привычной жизни вдруг появилась необычная девушка, которая заинтересовала его и немного развлекла. И все же молодой мужчина боялся близких отношений. Однако с тех пор, как он напомнил себе, что никто не заставляет его подпустить ее слишком близко, ему стало легче. Теперь Артур готов был общаться. Вечером он вышел во двор. Мария Августовна немного поворчала, что ему еще рано гулять, но Артур лишь улыбнулся в ответ, и женщина поняла, что его улыбки и хорошее настроение как-то связаны с этой прогулкой. С присущим многим пожилым людям любопытством она тихонько встала у окна, скрывшись за занавеской. Но не только любопытство толкало женщину. Она очень хотела видеть своего второго сыночка счастливым и беспокоилась, чтобы никто не сделал ему больно. Мария Августовна немного знала о прошлом Артура, но и этого ей хватало, чтобы с трепетом стараться оберегать его от

0: травм. Если бы она умела молиться, то молилась бы кому угодно, только бы тот сохранил ее мальчика. Для нее Артур был неважным заместителем директора немаленькой компании и ее соучредителем. Женщина видела лишь мальчика, не имевшего любви в детстве и потому старающегося забыть свое прошлое. Но без прошлого рушится будущее, и старая женщина мечтала о девушке, способной дать ему то, без чего Артур не смог бы построить счастливую жизнь – любовь, настоящую и верную. Артур не был простым человеком, выросшим в обычной семье, которому и немного любви бывает достаточно, чтобы он смог жить. Он, как пересохшая пустыня, нуждался в потоке влаги, чтобы эта земля способна была расцвести. Но существуют ли сейчас девушки, способные долгое время давать любовь и показать пример мудрой любви? Женщина сильно сомневалась в этом, потому и трепетала, вглядываясь в лица проходящих мимо сидящего в беседке Артура девушек. Но он равнодушно пропускал всех. Прошло около четверти часа, когда он бодро приподнялся навстречу светловолосой, прилично одетой девушке. Мария Августовна изо всех сил старалась рассмотреть ее лицо, но так и не смогла. Молодые люди медленно пошли по аллее по направлению к парку. Артур некоторое время шел молча, затем заметил. «Вы пришли, как обещали, вовремя». «Вы правильно заметили. Я же обещала?» — усмехнулась Мария. «Все понятно. Вы верующий человек и считаете своим долгом не только посетить больного, но и сделать это как можно правильнее», — продолжил Артур. «Вы опять правы. Я просто не хотела бы ждать, если бы ко мне должны были прийти, а потому стараюсь не доставлять неприятных минут окружающим». Тон Марии был почти безликим. Ее тело было здесь, а мысли витали где-то далеко. «Это опять связано с вашими убеждениями?» Артуру хотелось, чтобы девушка ответила отрицательно. Пусть даже она стала бы утверждать, что сама по себе добрый человек, что к любому пришла бы. Только бы не убеждения. «Да, это тоже связано с убеждениями», — ответила девушка, заметив, что ответом огорчила собеседника. Затем добавила. «Вся моя жизнь, прямо или косвенно, связана с моим лучшим другом. Это нормально, как мне кажется». «Вы о ком говорите?» — не понял Артур. «О Христе. Я общаюсь с ним каждый день. Сама по себе я с ума сошла бы, стараясь быть лучше, чем есть на самом деле. Ведь по сути своей во мне нет ничего доброго. Но чем больше я с ним общаюсь, тем больше он меня меняет. И я становлюсь счастливее и, надеюсь, добрее». Мария говорила совершенно странные вещи, даже не понимая, а может быть, и не желая понимать, как странно звучит ее речь. Артуру вдруг стало немного не по себе. «Если я правильно понял, то это и есть тот самый Христос, которому вы молились, и о котором мне рассказывал ваш младший, не помню, как его зовут? Тимофей», — напомнила Мария. «Да, Тимофей. Да, конечно, это тот самый Христос», — ответила девушка. «Но если я не ошибаюсь, это и есть тот самый Христос, с рождения которого начинается наше летоисчисление? Как же вы говорите, что общаетесь с ним каждый день?» Осторожно поинтересовался мужчина. Артуру вдруг захотелось повернуть домой и исчезнуть. Еще не хватало. Дана Шизик. Она с призраками разговаривает, невольно воскликнул он мысленно. А вроде позавчера казалась нормальной. Да и сейчас внешне не догадаешься. Вот тебе и сюрпризы болезни. Попробуй догадаться, кто больной, а кто здоров. Но уходить без объяснений было невежливо. И он спросил: «А как же вы общаетесь, если он умер 2000 лет назад?» «Вы забыли, что он не только умер, но и воскрес. Кроме того, Христос оставил на земле Духа Святого, с которым мы можем общаться. А это и есть Дух Христа. А общаюсь я с Ним множеством различных способов. В молитве я говорю то, что хочу Ему рассказать или спросить, а Он отвечает мне несколькими способами. Иногда Он отвечает через события, бывает через Библию. А еще Он отвечает через людей. Или в моих мыслях возникает ответ на мою проблему. Конечно, последний способ легко перепутать со своими идеями, но его ответы обычно легко проверить временем. Они всегда отличаются мудростью», — спокойно ответила Мария. «Да», — задумался Артур. «А я думал, что мы просто погуляем». «А мы и так просто гуляем!» Игриво улыбнулась девушка. «Разве не так?» «То, что вы так просто выдали мне, настолько не вмещается в мои мозги, что мне придется еще долго переваривать все это!» Артур тряхнул головой. «На шизофрению похоже!» «Когда Попов впервые сообщил миру о том, что на большие расстояния можно передавать голос, кому-то наверняка это показалось болезненным бредом. А мы сейчас без радио не представляем себе жизни. Кто знает, сколько еще в жизни есть неизведанных тайн?» Слегка прищурившись, взглянула на собеседника Мария. В глазах девушки прыгали смешинки, и Артур не мог понять, шутит она или говорит серьезно? Но ее ответ заинтересовал его. «Да, не предполагал, что в такой хорошенькой головке такие оригинальные мысли созревают», — усмехнулся он. «А, все понятно. Вы из тех мужчин, которые считают, что женщинам думать не свойственно?» Мария приподняла бровь. «Нет, я из тех мужчин, кто вообще старается держаться подальше от вашего брата», — бросил Артур и тут же пожалел о сказанном. Брови Марии поползли вверх, и она с неподдельным интересом, но, продолжая улыбаться, уставилась на него. «Нет-нет, не подумайте, я не голубой», — поспешно поправил Артур. «А я не об этом подумала!» — весело рассмеялась девушка. «Что ж, каждый судит по мере!» Она вдруг осеклась, на мгновение растерялась, но тут же спохватилась. «Я подумала о том, что по вашим манерам и настойчивости я бы не сказала, что вы жена-ненавистник». «Да, конечно. Каждый судит по мере испорченности», — продолжил незаконченную фразу Артур. «Может быть, я очень испорчен, но у меня слишком часто спрашивали о моей ориентации из-за моего отношения к женщинам. Но вы — странное исключение». «Будем считать, что я поверила», — улыбнулась Мария, давая понять, что не собирается верить на слово и все же не желает обидеть собеседника. «Впрочем, не мне интересоваться вашими отношениями с женщинами. Я просто первая встречная, случайная знакомая». «Если я правильно вас понял, Вы не собираетесь менять существующее положение вещей? Словно невзначай поинтересовался Артур, вдруг осознав, что с напряжением ждет ответа. Впервые в жизни ему захотелось, чтобы девушка дала ему понять, что он ей не безразличен. Всякий раз, общаясь с женщинами, он избегал подобных разговоров, сразу жестко расставляя точки над «ай» в отношениях. «Я плачу, ты остаешься со мной. Потом ты спокойно уходишь, и мы забываем друг о друге. Если нужно будет, я еще раз вызову, еще раз оплачу. И никаких лишних разговоров». «Нет, я не буду против изменения этого положения вещей на друзей, если у вас есть понятие «девушка-друг». И если у нас будут общие интересы, и если нам не станет скучно в общении друг с другом». Мария спокойно взглянула в глаза Артуру, и он вдруг смутился. «Что за странный она человек?» – подумал он. «Кошмар какой-то! Что за ужасная манера смотреть в глаза?» Смутился, как мальчишка. «Ненавижу такие моменты». Потом поспешно собрался с мыслями и ответил. «Как много у вас «если»!» И мгновение подумав, добавил. «Но они все резонны. Странная вы девушка». «Так обычно говорят тем, кто выглядит слишком глупо, чтобы не обидеть их». Игриво улыбнулась Мария, совершенно не думая обижаться. Она видела, что молодой мужчина не считает ее глупой, но действительно растерян. А потому решила дать понять, что ее сложно обидеть, по крайней мере, новому знакомому. «Да, скорее я чувствую себя тупым сегодня. Вы мне выдали столько всего нового, что у меня голова кругом пошла. А моей больной голове это вряд ли полезно», — ответил Артур. «Уверена, что если бы вы начали рассказывать мне что-нибудь о своей работе, то я чувствовала бы то же самое», — поддержала девушка. И Артур понял, что благодарен ей за то, что она перевела разговор на тему, где он чувствовал себя в своей тарелке. Она обладала хорошим чувством такта. «Надо же! Даже пытаясь агитировать, она не держит меня в дураках слишком долго», — отметил про себя молодой мужчина. Он помнил поговорку преподавателя по высшей математике в институте. «Если я не знаю чего-то, то, спросив, следующие 5 минут чувствую себя дураком. Но если не спрошу, останусь им на всю оставшуюся жизнь». Артуру понравилась эта присказка, и он всегда спрашивал, когда замечал что-то неизвестное для себя. Но сегодня он был рад изменению темы, так как понял, что область, которой они сегодня коснулись в разговоре, слишком огромна и нуждается в долгом исследовании. А сегодня он не был готов к серьезному диалогу. Хотелось просто тишины и тихой беседы, пусть даже ни о чем. Просто чувствовать, что ты кому-то не безразличен, пусть даже чуть-чуть, и пусть даже просто, как новый знакомый. Они прогулялись по аллее, затем свернули на площадь парка. Всюду встречались молодые пары и семьи с маленькими детьми. Тихий теплый вечер выманивал из ближайших домов всех, кто не был слишком занят делами или загружен проблемами. Люди отдыхали после рабочего дня, наслаждаясь красотой тихого парка. «Кстати, о работе», — вспомнила девушка. «С теми документами все утряслось?» «Да, все в порядке», — сухо ответил Артур, не желая вдаваться в подробности проблемы с посторонним человеком. «Все уладилось». «Можете сказать честно, что вы получили их не в нашем доме?» Мария взглянула ему в глаза, и Артур вновь смутился. Как трудно было что-то скрыть от этих внимательных глаз. Но и нарушать обещание он не собирался. Всего этого не было, сказал он себе, а вслух спросил: «Почему вы спрашиваете об этом?» Мария вдруг рассмеялась. «Вы напомнили один диалог. Русский спрашивает у еврея, почему евреи на любой вопрос отвечают встречным. Еврей подумал и ответил: «А почему вы об этом спрашиваете?» Спустя мгновение лицо ее стало вновь серьезным. Детектив, который был у нас, сказал, что эти документы были украдены во время ограбления офиса. Конечно, мама добилась того ответа, который хотела услышать. Но у меня большие сомнения по этому поводу. Я видела, что у вас не было ничего похожего на файл с документами, когда вы к нам попали. Неужели Павел дошел до такого? «А почему вы считаете, что в этом замешан Павел?» – удивился Артур. «Да потому, что мои глаза не завязаны, как у родителей. Они видят только то, что хотят видеть. Ведь он старший из их христианских детей». Артур чувствовал себя немного неловко, слушая проблемы чужой семьи. Но он также понимал, что ему важно было знать хоть что-то об этой странной истории и об этой семье. И это было не праздное любопытство. Нет, мужчине хотелось, чтобы то, что он слышал от маленького мальчика, оказалось правдой. Но на пути этой информации лежал огромный камень. И имя этому камню сейчас было Павел, так как его поведение было противоречием всему, что Артур слышал. Артур не собирался искать идеальных людей, и мелкие проблемы не помешали бы ему верить этим людям, но поведение Павла было полной противоположностью всему, что он видел и слышал в этой семье. А потому Артур осторожно, чтобы не помешать этой невольной исповеди, спросил: «Простите, я не совсем понял, что это значит христианские дети?» «Не удивляйтесь, и никто не понимает, потому что это мои родители выдумали. Это понятие не подтверждается Библией, но они упорно верят в него. Они верят в то, что дети, которые с молоком матери слышат Слово Божие, не могут скатиться до пороков. Еще не считает, что я иду к Богу иначе, нежели младшие. Они не удивляются, когда я делаю что-то из того, что в церкви не принято делать, но очень строго следят за поведением младших христианских детей. И они не замечают, что Паша уже далек от Бога и стал первоклассным лжецом и лицемером. Он меняется, как хамелеон под цвет окружения. Очень быстро, удивительно быстро. А когда я попыталась открыть им глаза на этот факт, родители обвинили меня в зависти и популярно объяснили мне, насколько порочна моя натура, если такое чувство, как зависть, так глубоко во мне засело. Этот тяжелый разговор был несколько лет назад, но с тех пор я только молча смотрю, как он скатывается, и плачу о нем в молитвах перед Богом». Артур вдруг понял, что оказался пустым колодцем для этой странной, обаятельной девушки. И если она рассказывает ему это сейчас, значит, ей не с кем поделиться всем, что было на душе. Вдруг Мария оборвала речь на полуслове и вновь взглянула ему прямо в глаза. «Ой, простите! Я не знаю, что на меня нашло. Я никому не говорила об этом. Я не хотела бы осуждать моих родителей. Но сейчас я сделала это. И почему-то именно здесь и сейчас. Просто глупо. Ничего, не волнуйтесь, я понимаю. Мне тоже иногда хочется рассказать то, что меня волнует, но я отучил себя. Я рад, что вы умеете доверять, пусть даже пустому колодцу, попытался он успокоить девушку. Не поняла, что значит пустому колодцу? Мария вновь взглянула прямо в глаза мужчине, и тот вновь смутился. Он никак не мог спокойно встречать ее взгляд. Каждый раз казалось, что там, в глубине, она увидит его тайны. А их он не собирался открывать ни одному существу на планете. «Наверное, вы не знаете притчу о пустом колодце. Я не помню ее в деталях, но суть такова. У одного короля была проблема, о которой никто не знал. Но однажды, не помню почему и как, один из приближенных узнал о ней. Тогда король сказал ему: «Ты один знаешь мою тайну. Никто на земле не знает ее. И если ты проболтаешься, и хоть один человек в моем королевстве заговорит о ней, я казню тебя, потому что буду знать, откуда ушла она». Человек этот много месяцев молчал, но тайна короля жгла его огнем. И вот однажды он уехал в пустыню, в самое безлюдное место. В пустыне он увидел пустой колодец. Человек оглянулся вокруг. Ни души. Тогда он склонился над пустым колодцем и прокричал в него тайну короля. И уехал. Ему стало легче. Но на его беду в колодце сидел человек, который услышал его слова и, выйдя из колодца, разнес их по всему королевству. Когда весть дошла до короля, он казнил своего подданного. «Надеюсь, что я не пожалею о своей откровенности, как тот подданный», — усмехнулась Мария. «Хотя моя тайна не тайна вовсе. Многие друзья наших родителей пытались им сказать то же самое. Они не слышат. Ах, им так хочется верить в свои идеальные мечты». Мария вздохнула. «Ну что ж, если уж так вышло, значит, ваша очередь». Артур растерялся. Одно дело слушать чужие истории, и совсем иное – говорить о себе. Ведь для откровенности нужно научиться доверять, а это качество не было его сильной стороной. Артур задумался. Если сейчас он ничего не расскажет, значит, не будет иметь права на дальнейшую откровенность с ее стороны. Но рассказывать о себе он не мог. И тут в голову пришла простая идея. «Хорошо. Тот детектив, что у вас был, проверял меня. Мой шеф и компаньон не может смириться с тем, что я не рассказал ему, каким образом нашел бумаги. И он решил, что я имел отношение к этому ограблению». «А вы не имели к этому событию отношения?» Девушка вновь взглянула в глаза собеседнику, пытаясь проверить, правду ли он ответит. И он вновь смутился и отвел глаза, но ответил твердо. «Если бы я попытался ограбить свой собственный офис, то нашел бы более спокойный и легкий способ. Я просто не все сделки проводил бы по документам, и тогда зарабатывал бы не меньше 2000 в неделю сверх зарплаты. И мне не пришлось бы подставлять свою голову под удар или засвечивать свои неприятности в полиции. Ограбление слишком грубо и бессмысленно. Даже грабители были явно лишены информации, так как всего неделю назад нам пришлось оставить действительно крупную сумму на ночь в офисе. Обычно мы почти не имеем дела с наличкой, и тем более не оставляем на ночь в офисе. Но тут случай был особым. Так что если бы грабители были информированы, они выбрали бы другой день. Молодой мужчина ответил откровенностью на откровенность и почувствовал себя легче. Это была информация, которую он мог сказать хоть на улице. Ее знали многие. Да и девушка, скорее всего, сама догадывалась об этом. Значит, на этот раз все обошлось. Но теперь нужно было подумать линию поведения таким образом, чтобы подобные ситуации не повторились. Ведь в следующий раз может оказаться более сложный вопрос. Но девушка усмехнулась. «Я очень ценю, что вы рассказали о себе. Но я же не об этом спросила».
1: «А о чем?» «Я понял, что взамен на вашу откровенность вы ждали откровенности от меня», — смутился Артур.
0: «Да, я ждала откровенного ответа на заданный вопрос. Павел вам отдал бумаги». Мария смотрела в лицо Артура, но тот, словно не замечая взгляда, разглядывал рекламный щит, встретившийся по пути. «Я даже не просила вашей тайны. Я просила лишь правды о моей семье, о моем брате», — продолжила Мария. Затем вздохнула. «Впрочем, я и так поняла. Если вы так упорно уходите от ответа, значит, это правда. И сейчас я поняла, что тоже не хотела тогда слышать правду. Я с такой радостью поверила маме, когда вы ее обманули». Артур поперхнулся потоком воздуха. Затем, откашлившись, произнес:
1: «Я дал слово, что забуду все, если он найдет для меня бумаги. Но сейчас я понимаю, что, промолчав, еще больше наврежу ему. Я должен взять с вас слово, что вы не скажете о нашем разговоре дома».
0: «Я не могу вам этого обещать. Я буду молиться и сделаю так, как скажет мне Бог. Дьявол боится света, и, возможно, чтобы он остановился, нужна правда. Но если Паша уже принял это решение остановиться, тогда эта правда может выбить основание у него из-под ног и навредить ему. И только Бог знает, нужно ли нашим родителям знать все или нет».
2: Сегодня прозвучала седьмая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Старый друг.
1: Старые друзья.

0: «Скоро наступит день благодарения!» — воскликнул маленький Витя, усаживаясь рядом со своим дедушкой Даниилом на верхней ступеньке крыльца.
1: «Индейки, к сожалению, на праздничный обед не будет», — грустно заметила бабушка Вити.
0: Ее блестящие стальные спицы тихонько пощелкивали, ловко подхватывая петли будущего носка, который она вязала.
1: Дедушка некоторое время сидел молча, задумчиво глядя на голубые холмы, видневшиеся вдалеке. «Неужели мы дожились до такого, дорогая?» — спросил он через некоторое время, глядя на жену, которая медленно раскачивалась в кресле-качалке, не переставая стучать своими спицами. «Должна признаться, что это так», — со вздохом ответила старушка. «Из этих хищников в нашем лесу мы лишились всей домашней птицы. Что тут говорить? Одно расстройство».
2: «Что ж, тогда, — заявил дедушка Даниил с ехидным смешком, — получается, что в этом году нам не за что быть благодарными».
3: «Как же так, дедушка? Я еще никогда не слышал, чтобы ты так говорил», — удивился Витя.
1: «Раньше у меня не было на это причин», — с грустью ответил он.
0: Последние лучи заходящего солнца нежно коснулись двух посеребренных голов стариков и маленькой головки Вити, и прежде чем исчезнуть за горизонтом, поцеловали их, как бы благословляя на ночь. Стояла удивительная тишина. Только в пруду время от времени квакали лягушки.
3: «Почему бы тебе не сходить на охоту и не попытаться раздобыть дичь на день благодарения?» —
0: вкрадчиво спросил Витя дедушку, беря его под руку.
3: «На прошлой неделе я видел на ветках деревьев большую стаю диких индюков. Я подобрался к ним совсем близко, прежде чем они смогли заметить меня».
1: «Я думаю, что там, в тростниковых зарослях вдоль берега, их должно быть достаточно для охоты», — медленно произнес старик, как будто вслух размышляя. «Раньше, когда мы с Диком были мальчишками, эти птицы опасались находиться так близко к людям в этих краях. Но с тех пор, как мы с ними поссорились, там никто больше и не охотился».
3: «Я бы хотел, чтобы вы с дедушкой Диком снова стали друзьями, как раньше», — грустно вздохнул Витя. «Как жаль, что два моих замечательных дедушки живут бок о бок и даже не разговаривают друг с другом!»
1: «В моем сердце нет злобы к Дику», — спокойно ответил дедушка Даниил. «Но он слишком упрям, чтобы с ним можно было помириться. Он меня же обвинит во всем, если я сделаю первый шаг к примирению».
3: «Точно так же дедушка Дик говорит и о тебе», — печально заметил Виктор.
1: «Неудивительно, если он так рассуждает», — многозначительно произнес старик. «Дик всегда слишком хорошо умел говорить. Он бы скорее согласился умереть, чем дать другому произнести последнее слово».
0: Трещина в их дружбе произошла давно, когда Скотт Дэвиса разломил ограду и испортил почти весь урожай кукурузы на поле его лучшего друга Дика. Еще глубже эта трещина стала, когда свиньи Дика перешли через ручей и перерыли поле сладкого картофеля, принадлежавшее Даниилу. Подобные нашествия происходили несколько раз, а затем с обеих сторон были применены дробовики.

0: Но последней каплей, окончательно разорвавшей всякие отношения между бывшими друзьями, стали их дети. Иван, сын Дика, сбежал с Ребеккой, единственной дочерью Даниила, потому что отцы с обеих сторон были категорически против того, чтобы их дети поженились. Это было уж слишком. Молодой семье напрочь запретили бывать в своих домах, хотя ферма, которую они арендовали после своей свадьбы, находилась всего в полумиле от родителей. Проходили недели, которые складывались в месяцы, но не было никаких признаков, что их родные хоть как-то смягчились и готовы к примирению. Когда в молодой семье родился маленький Витя, две бабушки втайне от своих мужей поспешили увидеть своего единственного внука и тихонько утирали свои слезы счастья вперемешку со слезами боли. Как они жаждали общения с крошечным голубоглазым младенцем! Обе пары дедушек и бабушек были счастливы, когда подросший малыш притопал без приглашения и без присмотра своих родителей, чтобы нанести им по очереди свой первый самостоятельный визит. С тех пор оба дедушки, хотя они и не признавались в этом даже самим себе, трепетно ждали прихода внука каждый в свой дом, соперничая друг с другом. Они с огромным энтузиазмом пытались завоевать самое важное место в его юном сердечке. Но когда малыш становился старше, это причиняло ему страдания. И он в душе горячо желал, чтобы его дедушки и родители в конце концов примирились. Поэтому, когда он стал свидетелем разговора бабушки и дедушки, какая-то искорка проскочила в его глазах. Витя унаследовал черты каждого из своих дедушек и обладал смелой властной манерой, которая была свойственна им обоим.
1: «Слушай, дедушка Даниил», — осторожно предложил Витя, — «сходи завтра на охоту и попробуй подстрелить индейку на День Благодарения. Ведь ты же не против, чтобы у нас был праздничный обед? Я знаю, что бабушке это будет очень приятно, если ты во время охоты на индейок закричишь так, как это умеет делать мой папа. Я уверен, что ты точно сможешь подстрелить одну из них».
0: Старик улыбнулся, но ничего не ответил. Однако Витя увидел, как он стал готовиться к охоте. Он начал натирать стволы и смазывать механизм маслом. Парнишка отправился домой, довольный тем, что одержал одну маленькую победу в нелегкой борьбе за мир между родными ему людьми. Возможно, ничто иное, как мольба внука смогла уговорить дедушку Даниила снова посетить старые охотничьи угодья. В бывалые дни они были так дороги ему и так богаты драгоценными воспоминаниями о том добром времени, когда не было ссоры между старыми друзьями. На следующее утро с дробовиком и пороховой фляжкой дедушка Даниил отправился на охоту. Первые несмелые лучи рассвета уже выглядывали из-за горизонта. Хор звонких птичьих голосов наполнял воздух. Все пробуждалось и радовалось новому дню. Несколько коров паслось за пределами загона, по самые колена в пожелтевшей осенней траве. Другие лежали, пережевывая свою жвачку. Когда Даниил проходил мимо них, все они дружно подняли головы и удивленно смотрели на него. На стволах высоких деревьев полосы серо-зеленого мха, покрытые ночной влагой, в лучах солнца казались усыпанными сказочными бриллиантами. Осенние листья то тут, то там тихо опускались на землю. Как это было похоже на старые добрые времена, когда он на рассвете отправлялся на охоту. Долгие прожитые годы, казалось, внезапно исчезли, и старик Даниил чувствовал себя снова беззаботным мальчишкой. Он даже удивился, почему Дик не свистит ему, как раньше. Его друг был ранней пташкой и почему-то всегда был готов к чему бы то ни было раньше всех. Лицо Даниила заметно оживилось, а походка стала энергичной. Он мысленно переживал радостные дни своего далекого детства. Белые облака окрасились в нежно-розовый цвет, когда Даниил увидел на берегу ручья большой старый дуб. Как они с Диком любили плавать под его могучей тенью в глубокой чистой реке! «Мы бежали к этому дубу изо всех сил!» — вспоминал он, невольно улыбаясь. Расстегивали на ходу одежду и небрежно бросали ее на берег. А затем, сломя голову, прыгали в воду, стараясь опередить друг друга. Мне так хочется, чтобы это повторилось сегодня, только если бы не было так прохладно. Как бы очнулся он от своих воспоминаний, когда ноющая боль от ревматизма привела его в чувство, и он со вздохом присел на корни огромного дерева. Даниил взвел курок, положил ружье себе на колени и застыл в ожидании, имитируя крик индейки. Небольшое приспособление из четырех тростиночек благодаря долгой практике позволяло ему издавать звуки, очень похожие на настоящие. После паузы он еще раз издал этот звук, затем последовала еще одна пауза и снова крик. Где-то вдалеке неожиданно прозвучал ответ. Услышав отклик, старик почувствовал, как кровь живо побежала по его жилам. «Вот, снова крик!» Шум приближался, хотя и очень медленно. Даниилу было интересно, сколько индеек в этой стае, и он позвал еще раз. Но на этот раз, к его удивлению, ответ послышался с другой стороны. Долгий, хриплый звук, нечто среднее между криком петуха и клёкотом индейки. Он невольно вздрогнул и осторожно огляделся. Всего в 20 шагах от него из-за ствола другого дерева высунулась чья-то седая голова. Это был Дик. Дедушка Даниил и дедушка Дик стояли друг перед другом и удивленно смотрели друг другу в глаза.
2: «Я готов кувыркнуться через голову, если это не Дик», — пробурчал дедушка Даниил себе под нос. «Нет ни одной индейки на белом свете, которую он мог бы обмануть. Еще минута, и он все испортит». «Дик!» — скомандовал он. «Сейчас же перестань шуметь и садись рядом!»
0: «Ш-ш-ш!» — полушепотом произнес он. «Вот слышишь, они отвечают. Сиди тихо, пока я буду звать». Пригнувшись и прячась за подлеском, дедушка Дик с трудом добрался до нужного места. У него никогда не получалось как следует призывать индеек, но ловил он их гораздо лучше, чем дедушка Даниил. Без возражений два старых приятеля неожиданно для себя забыли о долгой ссоре. Они сидели на корточках, взволнованные, затаив дыхание, ожидая самого важного момента в охоте. Их нервы были напряжены, глаза расширены, а сердца стучали без преувеличения, как отбойные молотки. Дедушка Даниил продолжал звать, и ответный крик индейки раздавался уже совсем рядом.
1: «Уступи мне первому», — прошептал дедушка Дик. «Я позволил тебе звать индеек, и кроме того, ты же помнишь, что ты никогда не мог попасть ни во что, что было чуть меньше слона».
2: Прежде чем дедушка Даниил успел ответить, как раздалось «пут-пут-пут», предупреждающее о возможной опасности. Величавый индюк поднял голову, чтобы осторожно осмотреть местность.
0: Выстрел из двух ружей раздался почти одновременно. Шумно хлопая крыльями, большая стая индеек быстро исчезла в тростниковых зарослях. С проворством, которому мог бы позавидовать даже маленький Витя, два старика перепрыгнули через лежавшие перед ними ветки и пни. Они склонились над подстреленным индюком и дружно воскликнули.
2: «Какой красавец!»
0: Бывалые охотники критически осмотрели птицу, отрезав гребень в качестве трофея и измерили размах его крыльев.
2: «Ну, это твой трофей, Дик», — с сожалением сказал дедушка Даниил. «Это не мой выстрел, потому что я, скорее всего, промахнулся». «Я знал, что так будет, Даниил, еще до того, как ты это сделал», — ответил дедушка Дик с притворной серьезностью. «Но это совсем не важно. Индюк достаточно большой, мы можем разделить его пополам, и для каждого этого будет достаточно. Кроме того, ты так мастерски призывал его к нам». Затем они рассмеялись.
0: Потом внимательно посмотрели друг другу в лицо. Каждый, казалось, впервые понял, что его давний приятель был уже стариком. За минуту до этого они были двумя веселыми мальчишками, которые вместе охотились. Но во мгновение ока, как будто фея взмахнула своей волшебной палочкой и превратила их, закадычных друзей, в двух серьезных и сердитых дедушек, у которых был замечательный внук, малыш Виктор. Это было так смешно! Впоследствии так и не смогли выяснить, кто же сделал первый шаг навстречу. Но Дик и Даниил начали искренне смеяться, пока по их морщинистым щекам не потекли слезы. Они пожали друг другу руки с такой силой, как будто хотели этим рукопожатием загладить свою вину за долгие годы.
2: «Знаешь что, Даниил?» — сказал наконец Дик. «Давай сделаем так. Твоя семья приедет к нам домой на День Благодарения, и мы съедим эту индейку все вместе».
1: «Послушай, Дик», — предложил Дэвис, доставая монету из кармана своих брюк. «Давай подбросим ее, и если выпадет орел, обедаем у тебя дома, а если решка — у меня. Согласен?»
2: «Хорошо», — последовал сердечный ответ. Даниил подбросил монету в воздух, но она ударилась о ветку и упала среди опавших листьев, где они не смогли ее найти.
1: «Вот неудача!» — воскликнул Дик. «Ну давай придумаем что-то еще.
0: Предположим, мы все на День Благодарения возьмем этого индюка и съедим его в доме Ивана и Ребекки».
1: «Прекрасно! Отличная идея!» — воскликнул Даниил сияющим лицом. «У тебя всегда голова работала лучше, чтобы придумывать всякие толковые вещи».
2: «Вот это разрешит нашу проблему и облегчит дело, чтобы...» Но не успел он договорить, потому что Дик воскликнул.
1: «Да и наши две старушки с радостью приготовят нашего красавца. Ты только попробуй подними его», — предложил Даниил, указывая на распростертого индюка.
2: «Такая громадина!» — с гордостью воскликнул Дик.
1: «Не хочешь перекусить, дружище?» — дружелюбно спросил Даниил, протягивая ему бутерброд.
2: «Да, спасибо, не откажусь», — согласился Дик, откусывая большой кусок бутерброда.
0: Усевшись на поваленное бревно орешника, они принялись вспоминать старые добрые времена. Старики наслаждались общением друг с другом.
1: «Дик, ты помнишь, как ты однажды ночью подрался с енотом на ветке вон того дерева?» — спросил Даниил, толкая своего спутника в бок. «Он почти укусил тебя тогда».
2: «Да, тот енот порвал один рукав моей куртки, и потом моя матушка устроила мне такую трепку», — засмеялся Дик.
0: «А помнишь, Даниил, тот день, когда мы подстрелили несколько уток старика Ли, приняв их за диких? Я не думаю, что когда-либо в жизни я бегал так быстро», — и они снова рассмеялись.
2: «Дик, а ты помнишь ту ночь, когда твой папа повесил седло у изголовья своей кровати, чтобы ты не смог поехать на своей старой серой кобыле в музыкальную школу? А ты все равно поехал на ней даже без седла. Помнишь на следующее утро, когда ты наклонился, чтобы раздуть огонь, а твой отец тем временем заметил конскую шерсть на твоих штанах и отстегал тебя кожаным ремнем, прежде чем ты что-либо понял?»
0: Так они сидели рядом и вспоминали одно приключение за другим. Два старых приятеля громко смеялись, хлопая в ладоши и держась за бока от смеха. А над верхушками деревьев тихо поднималось сияющее солнце. Оно было первым свидетелем примирения друзей.
1: «Какие мы старые глупцы, что все это время держались друг от друга в стороне!» — наконец произнес один из них, и другой с готовностью согласился. Расставаясь, они снова горячо пожали друг другу руки.
0: На следующее утро в гостиной дома Ивана и Ребекки пахло свежими осенними розами.

Катюшки. Дедушки посмотрели друг на друга и мгновенно вспомнили, кто так настойчиво вчера упрашивал их сходить на охоту. Витюшка и не скрывал ничего, он был просто счастлив. После того, как ужин закончился, а это был поистине грандиозный ужин, дедушка Даниил сказал: «Сегодня у нас был самый необыкновенный день благодарения, пожалуй, наилучший за всю мою прожитую жизнь. Я надеюсь, что милостивый Господь простит нас за все эти годы, что мы были такими гордыми и упрямыми». Все единодушно согласились с этими словами. Как было радостно на сердце каждого из них! «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», — дружно поддержали бабушки слова дедушки Даниила, радостно поглядывая на своего внука. Так в этой большой семье воцарился долгожданный мир, который может дать только любящий Бог. Сердца близких людей были наполнены такой огромной радостью и благодарностью небесному Отцу, а маленький Витя умиленно сидел между своими дедушками, с удовольствием слушая их радостные воспоминания. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3:5.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Библии. Сегодня мы завершаем чтение книги «Плач Иеремии», в которой запечатлен голос пророка, скорбящего по бесславной кончине Иудейского царства. Вот какую сцену рисует Иеремия в 15 стихе 2 главы своего плача. «Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от щери Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Враги народа Божьего радуются, видя унижение Иерусалима, но не так ли радуются они и сегодня, когда обнаруживают недостатки в Церкви Христовой? А потому, друзья мои, я призываю вас рассматривать плач Иеремии не как описание, повествующее о событиях далекого прошлого, а как образец выражения скорби для всех случаев, когда народ Божий оказывается недостойным своего Господа. Иногда я довольно сурово отзываюсь о состоянии современной церкви. В настоящее время я перестал работать пастором, хотя не перестаю работать для Бога. И я часто спрашиваю себя, насколько глубоко меня волнует служение моих братьев по вере, и могу ли я оставаться равнодушным, когда вижу проблемы в церкви. Критикуя недостатки служителей, я пытаюсь брать пример с Иеремии, сердце которого было полно печали, и обнаруживая те или иные ошибки в чужом служении, я понимаю, что смогу что-то улучшить, только если буду сопереживать и сострадать. Если же в словах моего неодобрения будет сквозить бесчувственность, то они никогда не проникнут в сердце других людей. Перед тем, как приступить к чтению, я хотел бы коротко коснуться поэтических особенностей книги «Плач Иеремии». Каждая из пяти ее глав представляет собой акростих, и если мы будем брать по первой букве от еврейского слова, которым начинается каждый стих, то в результате у нас получится еврейский алфавит. А что касается третьей главы, к которой мы сейчас обратимся, то в ней 66 стихов, и чтобы сложить алфавит, необходимо брать по первому слову в каждых трех стихах. Итак, читаем третью главу, стихи с 1 по 14. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Да, Иеремия прошел через тяжкие испытания. Здоровье его было подорвано, потому что он очень сильно переживал из-за падения Иерусалима. Пророк не мог равнодушно смотреть на гибель родного города. У него не было никакого желания бегать по улицам и кричать «Говорил же я вам!» Сердце его было разбито. Его реакция показывает нам, каковы чувства Бога. Бог неравнодушен к нашим страданиям. Он всегда остается со своим народом. Господь Иисус Христос обещал нам, что не оставит нас, и Он действительно с нами, где бы мы ни находились. Из третьей главы я также хотел бы прочитать вам стихи с 21 по 24. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли». Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на него. В отношении содержания третьей и двух завершающих глав плача Иеремии я хотел бы заметить, что здесь пророк вспоминает прошлое. Если раньше он предсказывал осуждение Иерусалима, то теперь он уже сидит на развалинах этого города, горестно рассуждая о былом величии его.
И слова из третьей главы, которые я сейчас прочел, это единственное светлое место во всех пяти главах плача. Милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. «Велика верность твоя», — утверждает Иеремия. Несмотря на то, что Божий суд суров, Иеремия не забывает о милости Божьей. Люди вообще погибли бы все до одного, если бы Бог не был милостив. И если бы мы не получали то, что заслуживаем, то мы давно уже были бы уничтожены и исчезли с лица земли. Какие действия предприняли иудеи, чтобы избежать столь печальной участи? Да никаких. Но Бог, хранящий верность своим обетованиям, тем не менее, не уничтожил их. Вспомните, когда-то давно Бог обещал, что от Авраама произойдет целый народ. И вот этот народ появился на земле. Бог обещал Моисею привести израильтян в землю обетованную. Бог обещал Иисусу Навину утвердить их в этой земле. Бог обещал Давиду, что его потомок вечно будет править этой землей. Все Божьи пророки в один голос говорили, что Бог не уничтожит свой народ. Но, тем не менее, Он может покарать их за грехи. И Бог оказался верен всем своим обетованиям. Он осудил жителей Иудеи, но не уничтожил совсем, поскольку среди них всегда остается малый остаток верных ему людей, благодаря которым народ Божий снова может стать великим. А теперь мы обратимся к четвертой главе, четвертому плачу Иеремии, представляющему собой жалобу размышления. Сидя среди развалин побежденного Иерусалима, Иеремия описывает ужасы войны и вспоминает о том, как был разрушен город и как Навуходоносор угонял целый народ в рабство. Друзья мои, это так ужасно, что мне даже хочется хоть как-то смягчить его страшный текст. Но мы должны помнить, Бог праведен, хотя и любит нас. Бог осуждает грех, и Он прав, когда делает так. Пророк Аввакум во втором стихе третьей главы своей книги пишет такие слова. «Во гневе вспомни о милости». И действительно, Бог никогда не забывает о милости. Божий народ всегда может спастись, если пойдет по жизни Божьим путем. Итак, послушайте первый и второй стихи четвертой главы. «Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам, сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту». Как они сравнены с глиняной посудою, изделием рук горшечника? И Иеремия сравнивает молодых людей Сиона с золотом. Эти чудесные молодые люди были похожи на красивые золотые сосуды, но теперь они подобны грубой глиняной посуде. Они сломлены. Вот почему ужасна война. В ней погибают лучшие люди. Гордость — привычное понятие для современного человека. Нам часто говорят, что необходимо гордиться собой и ценить себя, поскольку низкая самооценка отбивает у человека желание жить и вырабатывает у него привычку презирать себя. Я слышал даже об одном христианине-психологе, который учит, что каждое утро надо смотреться в зеркало и говорить своему отражению «Я люблю тебя». А вот многим святым прошлого не надо было этого делать, потому что они и так себя любили. Но они все равно говорили, что не следует переходить разумные и определенные Богом границы любви к себе. Апостол Павел говорил, что мы не должны превозноситься над остальными. Ведь если мы будем считать себя лучше, чем мы есть, то нам рано или поздно придется признать, что мы всего лишь хрупкая и побитая глиняная посуда. Во втором послании к Тимофею апостол Павел сравнивает верующего человека с глиняным сосудом, но при этом указывает, что главное дело не в материале, а в использовании. Так давайте же четко решим для себя, чьи мы сосуды — Господа или свои собственные?
Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской попросил слуг принести старые неказистые сосуды, которые перед столь торжественным праздником, по-видимому, были спрятаны подальше. И он использовал эти старые сосуды, чтобы превратить воду в вино. Но для этого сосуды все равно следовало наполнить водой. Здесь кроется вполне определенное иносказание. Ведь вода — это Слово Божье. И когда даже самый старый сосуд наполняется Словом Божьим, то Бог получает возможность использовать его. Итак, молодые люди-иудеи не желали служить Богу, и теперь они превратились в осколки глиняной посуды. Поистине печальная картина, не правда ли, друзья мои? Читаем далее четвертую главу. Послушайте четвертый стих. «Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им». Осада Иерусалима Навуходоносором привела к чудовищным последствиям. Люди в городе страдали от голода, но они не хотели сдаваться, и в результате начали умирать их грудные дети. Однако не торопитесь, осуждающие, указывать пальцем на других, потому что сегодня в наших странах разрешены аборты, а это тоже убийство грудных младенцев. Обратите внимание также на пятый стих. «Евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу». Иерусалимляне привыкли к роскоши. У них были большие рынки, но теперь все полки в их торговых рядах пусты. Они больше не могут наслаждаться прежними удобствами. У них ничего не осталось. Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться и с вами? Предположим, вы пойдете на следующей неделе в магазин, а там все полки пусты. Кроме того, в вашем доме погас свет, электричества больше нет, нет отопления, нет бензина для автомобилей. И тогда целый народ погрузится в отчаяние. Мы станем беспомощны. Вот что произошло с жителями Иерусалима, когда Бог покарал их. Послушайте шестой стих. «Наказание нечестия тщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его». Бог осудил Содом и Гоморру, но с Иерусалимом он поступил более сурово. Почему? Потому что грехи Иерусалима были ужаснее, чем грехи Содома и Гоморры. Содом и Гоморра были разрушены в наказание за гомосексуализм. Однако в нашей жизни встречается и нечто похуже. Хуже, когда человек сидит в церкви, слушает благую весть и ничего не делает. Наверное, это относится и к некоторым моим слушателям. Иисус Христос умер за вас. Бог милостив к вам сегодня. А вы отвернулись от Него. Когда Бог будет судить вас, Он поступит с вами строже, чем с африканскими язычниками. Не беспокойтесь о них, подумайте лучше о себе. Вспомните, как вы откликнулись на предложенную вам Божью благодать в Иисусе Христе. И что вы сделали, чтобы через вас эта благодать была явлена окружающим вас людям? Теперь послушайте стихи 7 и 8. «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был как сапфир, а теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево». Их князья были красивы, как и сегодняшняя религия, которая выглядит весьма симпатично. У нас новые церкви, новые святилища и славные христианские колледжи, в которых есть бейсбольные и баскетбольные команды. Со стороны все выглядит великолепно. Да вот беда! Сердца у князей, о которых говорит Иеремия, были черны, и Бог наказал их.
Друзья мои, я не возражаю против того, чтобы церкви были красивы внешне. В этом нет ничего плохого. Но печально, когда прихожане церквей не меняются внутренне. Они продолжают грешить, как прежде, как народ иудеи. Послушайте далее стихи 9 и 10. «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею во время гибели дщери народа моего». Разрушение Иерусалима и гибель народа были ужасны, но положение оставшихся в живых было еще страшнее. То же самое произошло, когда Иерусалим был разрушен Титом. Люди голодали, матери отдавали своих детей на съедение. Мы сегодня думаем, что это варварство. Но ведь и в наше время многие матери делают аборты, умерщвляя своих неродившихся детей. Если вы не хотите иметь детей, то позаботьтесь об этом до того, когда ребенок появится в чреве. Бог сотворил нас способными иметь детей, и если уж ребенок был зачат, значит, Бог хочет, чтобы дитя увидело свет. Ребенок является личностью с момента зачатия, и сделать аборт значит убить человека. Обратите внимание на 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Лжепророки и священники не говорили народу правду, поэтому они и виноваты в смерти многих и многих людей. Такова суровая оценка Бога. И проповедник, который сегодня не проповедует Слово Божье и не говорит людям, как им спастись, такой же лжепророк. В этом стихе Бог сам говорит, что если вы не несете людям Слово Божье, то вы виновны. А вот 17 стих. «Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас». На территории Палестины постоянно идет война. Однако Бог по-прежнему сохраняет свой народ и не позволяет ему смешиваться с другими народами с тем, чтобы однажды, в будущем, евреи могли вернуться к нему. Сам Господь через посредство Иеремии указал на ошибку Иудеи, состоявшую в том, что ее жители искали помощи у Египта, в то время как Египет не мог им помочь. Египет был врагом народа Божьего. Давайте прочитаем 20 стих. «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили. Под тенью его будем жить среди народов». Как это похоже на сегодняшнее положение израильского народа? Они рассеяны среди язычников. Послушайте также стих 22. «Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои». После суда, как Бог обещал, он навсегда вернет свой народ в землю обетованную. И вот мы подошли к пятой, последней главе плача Иеремии, и давайте послушаем, как она начинается. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше». Иудея утратила весь почет, все уважение, с какими относились к ней окружающие народы. Послушайте стихи с 11 по 13. «Жен бесчестят на Сионе, девиз в городах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев не уважены, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров». Да, их женщин насиловали, их правителей убивали. Молодые люди, пережившие осаду Иерусалима, стали рабами в царстве Навуходоносора. Настроение всего иудейского народа передано в 15 стихе. «Прекратилась радость сердца нашего,
Хороводы наши обратились в сетование. И действительно, чему было радоваться? А в заключении своей книги Иеремия обращается к Господу в молитве. Послушайте стихи с 19 по 21. «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». Иеремия молится за свой народ, и мы можем поучиться у этого мудрого пророка способности даже в самое тяжелое время обращаться к Господу с просьбой об обновлении народа и об исправлении своих путей. Много лет назад Дэниел Уэбстер сказал слова, которые актуально звучат и по сей день. «Если мы не будем распространять среди людей религиозные книги, и люди не вернутся к Богу, я не знаю, что станет с нашим народом. Если мы не будем распространять истину, распространяться заблуждение, если никто не будет принимать Бога и Его Слово, дьявол быстро захватит то, что само идет к нему в руки. Если благая весть не достигнет каждого дома, тогда каждого дома достигнет нечестивая литература. Если сила Евангелия не будет ощущаться по всей стране, воцарятся анархия, произвол, упадок, нищета, коррупция и тьма. Не правда ли впечатляющая картина? И сейчас действительно настало такое время, когда Библию не изучают в школе, а порнография разрешена, потому что люди считают себя свободными делать все, что им захочется. Как важен для нас сегодня плач Иеремии, но как мало мы прислушиваемся к заключенному в нем посланию. Плач Иеремии вряд ли избрали бы книгой года или книгой месяца, хотя каждому из нас было бы полезно время от времени перечитывать его, вспоминая о том, что наш Бог может не только миловать, но и наказывать за непослушание, упрямство и гордость. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем изучение книги «Плач Иеремии». Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: О слове вечном. Святитель Лука. Царство Божье внутри нас. Знаю, что вы все верите в жизнь вечную, стремитесь получить доступ в Царство Божье. Но не уверен, правильно ли понимаете, что такое жизнь вечная и Царство Небесное. Есть немало людей, которые совершенно неверно представляют себе Царство Небесное. Их представление очень близко к примитивному представлению о небесах мусульман. Они думают, что Царство Божие – это радостная жизнь в роскошных райских садах, где будут их услаждать своим пением, танцами и музыкой прекрасные молодые женщины, где обитатели будут наслаждаться роскошными яствами. Святой апостол Павел сказал: «Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе». Римлянам 14:17. Как видите, совсем не то, что представляют себе мусульмане и малопонимающие люди даже из среды христиан. Царство Небесное – не пища и питье, не наслаждение роскошными яствами, а совсем иное – праведность, мир и радость в Духе Святом. Когда Господа Иисуса Христа однажды спросили о Царстве, Он сказал: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Лука 17:20-21. Слышали ли вы когда-нибудь об этом? Читали? Вникали ли вы в эти удивительные слова? Знаете, что Царство Божие внутри вас, а жизни вечной, которая есть то же, что Царство Небесное, Господь Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве так говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иоанна 17:3. Опять совсем не то, что представляют себе мусульмане. Это нечто глубокое, слова огромной важности. Жизнь вечная – это познание единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Как же познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа? Кого мы знаем ближе всего и лучше всего? Не самых ли близких к нам людей, не тех ли, с которыми живем? Чтобы ближе и лучше знать людей, их дела, чувства, мысли и желания, нужно иметь тесное общение с ними, и прежде всего общение в любви. А людей, чужих и далеких от нас, мы совсем не знаем. Точно так же для познания единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа необходимо постоянное, близкое, тесное общение с Ним, с самим Богом Отцом, с Господом Иисусом Христом и, конечно, с Духом Святым, потому что Троица Святая нераздельна. Как же возможно для нас познание единого великого Бога? Оно возможно только в любви. Ибо знаем от апостола Иоанна Богослова, что Бог есть любовь, и общение с Ним возможно только в любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Бог близок к нам, когда мы имеем постоянное общение в молитве и делах любви. Очень много праведников было в мире, нет возможности перечислить всех. Напомню лишь о праведниках русской земли, близких нам: Серафиме Саровском, Сергии Радонежском, Антонии и Феодосии Печерских. Что же, неужели будем удивляться тому, что в сердцах этих великих праведников уже при их жизни началось Царство Небесное? Царство Небесное там, где живет Бог, а Бог, великий и истинный, жил явным образом в сердцах этих великих праведников, потому что вся жизнь их была посвящена Богу, познанию Его, любви к Нему, общению с Ним. Так что же странного, если поверим по слову Христа, что в сердцах этих великих праведников уже во время их земной жизни началось Царство Небесное? Их земная жизнь была совершенно не похожа на жизнь суетных мирских людей. Свою жизнь они посвятили Богу, всю жизнь были в тесном общении с Ним. Удивительно ли, если скажем, что в сердца их вселился Дух Святой, и они были храмами Божьими, и Дух Святой обитал в них? А так ли живут люди мира этого в своем огромном, подавляющем большинстве? Нет, совсем не так. Они не думают о Боге, не стремятся к вечной жизни и не верят в нее. Они не нуждаются в Царстве Небесном, потому что все мысли их, стремления, желания направлены к одному только Царству Земному. Не нужна им вечная жизнь. Им нужно только как можно лучше устроить земную жизнь. Все их стремления и мысли направлены лишь к этому. А те, которые целью своей жизни поставили приготовление себя к вечной жизни, приобретение высших достоинств, которые открывают им вход в Царство Небесное, эти составляют малое стадо Христово, согласно Слову Божьему. Но не только в сердцах великих святых открывается Царство Божье уже при жизни, а также в сердцах рядовых христиан, идущих за Христом и возлюбивших Его. Царство Божье начинается уже сейчас. Запомните очень важное слово апостола Иоанна Богослова о Духе Святом: «А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. При каждой горячей молитве, при каждом добром деле мы ощущаем тихое веяние Святого Духа в сердце. Мы становимся мирными, тихими, кроткими, молчаливыми, перестаем осуждать и разглашать чужие грехи, и по этому благодатному изменению Духа нашего узнаем, что Дух Святой пребывает в нас. Это начало Царства Божьего внутри нас подобно слабому рассвету дня, но по мере исполнения заповедей Христовых этот рассвет становится все ярче и ярче. В сердцах великих святых уже воссияло солнце во всей своей силе, а у нас только расцветает. Но это же Царство Божие, которое внутри нас. Не думайте, что начало Царства Небесного будет само собой развиваться дальше в ваших сердцах, подобно рассвету дня. Нет, говорю вам, малое стадо, поймите великие слова Господа Иисуса Христа: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищают его». Великой силой любви, напряжением в добрых делах надлежит нам неуклонно содействовать рассвету солнца правды в сердцах наших. Нужен большой труд очищения сердец от всякой греховской нечистоты, от страстей и похотей. И только тогда будет открываться явным внутри нас Царство Божье. Если основной важнейшей задачей жизни будет такой повседневный труд очищения сердец, если повседневным нуждам тела будем только уделять время по необходимости, тогда и сама смерть будет для нас не страшным, а глубоко радостным событием, потому что она будет непосредственным переходом в жизнь вечную. Тогда пригласит трубы архангела и страшной молнии, которая сверкает от востока до запада, с великой радостью поклонимся мы, ибо приблизилось избавление наше. Этой радости сподобит нас всех солнце правды, Христос, Бог наш, если пойдем через узкие врата по тесному пути исполнения заповедей Его и страдания за Него. Аминь.

0: Франция. Надежда Орлова. Слово и дело. Пасха в тот год была поздняя, в конце апреля. Пригревало солнце, и уже почти растаял снег. Кое-где была видна первая зелень. Рано утром, перед рассветом, семья отправилась в церковь. На деревенской улице, несмотря на столь ранний час, было многолюдно. Небольшими группами, парами, поодиночке люди шли на праздничную службу. Иван старался не отставать от отца, но, постоянно оглядываясь, вынужден был догонять. Вон идут Шурка и Валюшка, девчонки, что жили на том берегу реки. Вместе с мамкой вышагивал друг Матвейка. Чуть в стороне шел Петька, вечный соперник и противник в драках. В церкви тесно от людей, светло и душно от свечей и ладана. Бабы в пестрых парадных платках, мужики в новых рубахах и начищенных сапогах. В руках у всех свечи. Иван тоже держит одну, пытается следить за ходом службы, но отвлекается, оглядывается по сторонам, ищет чего-нибудь интересного. Скучно. «Не вертись», — строгим шепотом одергивает его отец. На несколько минут Иван замирает. Потом вновь начинает вертеть головой. Вдруг боль ожгла кожу на голой шее. Вздрогнув, Иван инстинктивно схватился рукой за шею и почувствовал на пальцах горячий воск. «Что это такое?» Обернулся и увидел смеющегося Петьку. Это он капнул воском со своей свечки. Вот поганец. Иван показал за спиной кулак и услышал сдавленное хихиканье. Понимая, что выгодная позиция у Петьки, Иван постарался отодвинуться в сторону, но сделать это было трудно. Люди стояли плотно, дыша в затылок соседям и, истово крестясь, старались не задевать окружающих. «Не вошкайся!» свирепее громче шикнул отец. Иван замер и тут же вновь дернулся от боли. Очередная жгучая капля упала на шею. Иван попытался двинуть обидчика локтем, но промахнулся и тут же получил подзатыльник от отца. Было не больно, но обидно. И снова боль, еще один ожог. Отец в это время как раз отошел куда-то в сторону, и тогда Иван резко развернулся и кулаком, в котором была зажата свеча, изо всей силы ударил в улыбающуюся физиономию Петьки. Народ ахнул и расступился. В образовавшемся кругу на полу сцепились двое. Они катались и молча, остервенело, лупили друг друга руками и ногами. Медленно замирал ход праздничного служения. Вот уже и священник, почувствовав неладное, замолчал и двинулся к месту происшествия. Прихожане расступались перед ним, и отец Василий встал в первом ряду зрителей. Он был крупным мужчиной, ростом под 2 метра, широк в плечах. Батюшка грозно возвышался в своих парадных одеждах над нарушителями порядка. Не оборачиваясь, протянул служке кадила, засучил рукава и легко поднял с пола подростков. Подержал их за вороты рубах, словно котят за загривки, развел руки в стороны, а потом со всего маху стукнул лбами. После этого торжественно прошел к выходу и швырнул обоих на утоптанный церковный двор. Долго еще шли в селе пересуды о бесчинстве, учиненном в храме в светлое воскресенье. А Иван был наказан отцом сразу по возвращении со службы и 2 недели сидел на печи. Разрешалось слезать с нее только для работы по хозяйству и по нужде. Эту историю я слышала много раз, поскольку Иван мой прадед. Может, тогда на печке и зародились в нем первые ростки протестантизма, позже перешедшие с генами в некоторых из его потомков. Спустя век наши родственники уже рассказывали о драке в церкви с гордостью. Вот, мол, каков наш предок, молодец, отчаянная голова.
1: Правда, его отец с матерью так не думали. Семья тогда была опозорена на всю округу, в присутствии Господа, в его доме и такое. Бесчинство — одно слово. Жизнь и сегодня толкает нас под локоть, капает за шиворот горячий воск, подсовывает под рубашку комочек льда, пытается отдавить ногу, лишь бы вывести святого человека из душевного равновесия. Конечно, мы теперь не занимаемся рукоприкладством в церкви. В наших общинах все чинно-благородно и нравственно-назидательно. Мы выглядим очень духовно, начиная от головного убора и заканчивая фразами типа «вчера и третьего дня», «в путь всей земли», «в простоте сердца». И уж сколько десятилетий звучит с кафедры заключительное наставление – «Будем помнить, братья и сестры, выйдя из этого собрания, что мы – письмо читаемое». Для многих верующих сказанное соответствует действительности, но, увы, далеко не для всех. Что делать? Не мы такие, жизнь такая, раздражает, выводит из себя. Сатана строит козни, действует неожиданно и из-под тишка, часто через родных и близких. Бывают часы, когда все идет не так. Всяк норовит поступить супротив, каждый собеседник противоречит, и кажется, что даже неодушевленные предметы поднимают бунт. Да что часы, дни бывают так наполнены противоречием, что хоть все бросай, ложись и помирай. Вспомните, например, дорогие водители, те фразы, которые вы в сердцах выкрикиваете в салоне, не всегда пустом, вашего автомобиля. Вспомнили? Быть может, это «Да запретит тебе Господь» или «О, род лукавый и нечестивый» или что-то другое. Попробуйте, взяв бумагу и карандаш, набросать список этого чего-то другого. Не пишется. Даже бумага, который, как известно, все стерпит, не переносит этих эпитетов. Или стыдно выводить собственной рукой то, что произносит порой наш язык. Перефразируя классика, можно сказать, и какой же русский не любит крепкое словцо? Оно всегда приходило на помощь разгневанному человеку. Сквернословие – явление древнее. Давно уже опровергнута теория о том, что мат пришел на Русь с монголо-татарами, поскольку историками были обнаружены берестяные грамоты, написанные задолго до этого исторического события и содержащие печально известные выражения. Специфическая лексика берет начало в языческих ритуалах, во время которых произносились заклинания, обращенные к божествам плодородия. Вот что сказано в этимологическом словаре славянских народов. Русский мат, производное от глагола «матати» – «кричать». Громкий голос, крик, родственно слову «матога». Матаситься, то есть кривляться, ломаться, мотать головой. О животных. Матошить – тревожить, беспокоить. Но «матога» во многих славянских языках означает «привидение». Призрак, чудовище, страшилище, колдунья. Еще эти слова называют бранными от брань, война, битва, сражение. Считается, что древние воины перед началом схватки осыпали друг друга бранными словами, тем самым призывая на помощь богов-покровителей и проклиная врагов. Но какое дело нам, современным людям, далеким от предрассудков и суеверий, до скучных изысканий специалистов по словистике? Все окружающее нас общество сквернословит, от министров до бомжей. В какой бы сфере ни осуществляли мы свою трудовую деятельность, в каких бы элитарных кругах ни вращались, на какой бы ступени социальной лестницы ни стояли, всюду слышим вокруг себя русский мат. Лет 40-30 назад бранная речь была признаком пьяниц и преступников, людей маргинальных. Однако в наши дни обществу внушается мысль, что мат – это неотъемлемая часть русского языка, и отечественной культуры. Большими тиражами выходят книги, смакующие эту тему. Такое положение дел, к сожалению, оказывает влияние и на верующих людей. Вот признание одного из наших братьев. «Начальник у нас, да чего мужик хороший, справедливый, всегда с ним договориться можно, всегда поймет, не откажет, повинную голову не

Крепеть, синеть, задыхаться, потому что нечистые духи, живущие в нем, противятся освобождению и спасению души. А вот верующий человек, рожденный свыше, почему-то может порою произносить непотребные гнилые слова, лгать, сплетничать, и ничего, не сипит, дышит ровно. Почему так? Думаю, связано это с тем, что сатана берет свое силой, удерживает пленников до последней возможности, а Господь дает нам право выбора, уважает свободную волю человека. Однако Священное Писание призывает не злоупотреблять дарованной нам свободой. Будем помнить об этом.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Стали близки кровью Христовою. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 13 стих. Известный изобретатель, итальянец Маркони, сидел в маленьком домике на берегу Фаундленда и с трепетом ожидал новых вестей через Атлантический океан по беспроволочному телеграфу. Все было хорошо подготовлено, продумано и сделано. Наступил час испытания. Дойдет ли звук? Наконец послышался сигнал. В это мгновение два материка сблизились друг с другом. Для общения между людьми наступила новая эра. Голгофский крест и кровь Иисуса Христа совершили нечто подобное. Они соединили человека с Богом и небо с землею. Голгофский крест – это единственный корабль, который может провести нас через бушующее море жизни и доставить к берегам небесной отчизны. Первый шаг в нашей христианской жизни – это поднятие нашего внутреннего взора на Голгофу. Смертью Иисуса Христа удовлетворена полностью справедливость Божия возмездия за грех, и Бог-судья стал Богом-отцом для нас, грешников. Но это величайшее чудо, чудо всех времен, многими людьми остается незамеченным. А те, которые уверовали в Иисуса Христа и приняли Его, вступили в новую эру жизни. Апостол Павел пишет: «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, изразрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришел, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 12 по 18 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Двое, собранные во имя Иисуса. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Книга Деяний апостолов, 9 глава, 17 стих. Дом, куда вошел Анания, чтобы по слову Господа исцелить ослепшего Савла, стал первым местом собрания во имя Иисуса. Сюда бывший гонитель пришел уже не со злым умыслом. С этими двумя людьми присутствовал сам Иисус, который открыл Савлу глаза. Во время таких собраний, где двое или трое молятся во имя Иисуса, и сегодня людям могут открыться духовные глаза. Теперь человек видит во Христе своего Спасителя и желает быть настоящим христианином. Маленький Славик очень любил слушать об Иисусе. Мальчику хотелось не только слушать, но и рассказывать о нем. Чтобы каким-то образом заговорить о Боге с соседскими мальчишками, он собирал их по два человека у себя в саду, ставил чашку с вкусными сочными яблоками на стол и говорил: «Прежде чем кушать, нам нужно помолиться и поблагодарить Бога за эти плоды, иначе у нас может заболеть живот». Мальчики послушно вслед за своим инструктором склоняли головы, закрывали глаза и говорили «Аминь» после молитвы. Затем чашка быстро опустошалась. Славик видел, что друзей больше интересуют яблоки, а не разговоры о Боге, но не разочаровывался. Однажды бабушка, проходившая мимо их двора, остановилась передохнуть напротив калитки. Слишком тяжелой была ее ноша. «Давайте я вам помогу», — сказал Славик. «Маленький, а такой внимательный, что редко бывает в наше время», — сказала ласково бабушка, следуя за своим помощником. «А знаете ли вы, что нужно соблюдать Божьи заповеди?» — вдруг спросил помощник. Эта встреча закончилась тем, что бабушка начала изучать Библию, а после приняла крещение и стала членом Церкви Божьей. Прослушав этот рассказ, ребята, попробуйте сделать вывод и для себя.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

эти жертвы. И я отдаю его Господу». Первая книга Царств, 1 глава, 28 стих. Любовь Анны была глубокой и сильной. Как нежно она любила своего маленького сына, никогда, ни на день не забывая, что он испрошен у Бога и посвящен ему. Еще она никогда не забывала, что Самуил должен быть отдан Божьему первосвященнику, чтобы каждый день своей жизни служить Господу. Вы помните, когда бездетная, убитая горем Анна просила у Бога сына? Она еще и обещала вернуть его, на все дни жизни его служить Господу. И вот этот день настал. Когда она с мужем и сыном подходили к дому Господню, неся с собой все необходимое для исполнения обета, Анна понимала, что сегодня она принесет Богу в жертву самое главное, что у нее есть – источник своей величайшей радости. Она несла Богу свой лучший, свой самый дорогой дар, свое единственное дитя, своего сына Самуила. Если вы представите себе эту маленькую семью, идущую к Силому, представьте яркие красные нити, вплетенные в ткань жизни этой достойной женщины, память о ее драгоценном приношении. Красный, наверное, самый подходящий цвет для жертвы, красный, редкого оттенка, яркий, драгоценный цвет истинной жертвы. Можете ли вы принести Богу такую же дорогую жертву? Что может стать вашей жертвой? Возможно, это ваши дети. Бог отдал своего единственного сына, Иоанна 3:16, и Анна отдала своего. Посвятили ли вы своих детей Богу, чтобы они служили Ему таким образом и там, где это необходимо для Его замыслов? Возможно, это послушание. Сам Самуил позже сказал, неужели всесожжение жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы. 1 Царство 15:22. Быть может, это время? Как писал один автор, время, потраченное впустую, это кража у Бога. А другой сказал, что как важно для ткани каждая нить, так важно для нас каждое мгновение. Быть может, это деньги. Отдавая серебро за жертвенник для Господа, царь Давид открыл свое сердце для Бога. «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». 2 Царство 24:24. Дары любви имеют свою цену. Не призывайтесь ни к чему слишком сильно. Не держитесь ни за что слишком крепко. Будьте готовы отдать Господу все. Все значит и то, что вам всего дороже.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Поисках счастья», в которой мы говорим о самых актуальных темах молодых юношей и девушек. Слушайте и назидайтесь.

0: Чтобы быть счастливым или счастливой в браке, нужно вначале найти подходящую половинку. На эту тему говорит Алексей Марченко.
1: И в прошлый раз мы смотрели на то, как подготовить себя к браку. И сегодня мы подойдем к теме или к вопросу, как выбрать спутника или спутницу жизни. И многие из вас уже это сделали. И это хорошо, я вас поздравляю с этим. Но эта тема актуальна для всех. Во-первых, я хочу обратиться к старшему поколению. Хотел бы попросить вас, бабушки, дедушки, старшее поколение, которые дети уже с дома все вышли, вы уже прошли весь этот процесс, и он позади вас. Прошу вас молиться. Молиться за нашу церковь и молиться за то, чтобы в нашей церкви создавались христианские семьи. Чтобы действительно брак был христианский. И вот это начало, которое закладывается даже с подросткового, молодежного возраста, чтобы вы молились о том. И также молитесь о тех, которые уже подошло время вступать в брак, создавать семью, и что-то не получается. Молитесь о таковых также. Хочу обратиться также к родителям, у которых дети подходят к такому возрасту, где им надо принимать это решение. Очень важно, чтобы мы могли их научить. Потому что мы живем в такое время, то мир взял эту ответственность на себя. И мир решил, что он может научить людей, как создавать семью. И много молодые люди начинают создавать семью так, как их мир научил. И у них нет определения, и никто им не дал определения, а как это делать правильно. И каждый из нас имеет этот опыт. И если бы я вас сейчас спросил, расскажите, пожалуйста, как вы, у вас будет тоже своя уникальная и интересная история, как вы познакомились. Книга «25 удивительных браков». Советую вам почитать эту книгу, особенно если вы думаете вступить в брак или на этом пути. Очень интересные истории, как люди решали этот вопрос. Я прочитал за Спержина, как он, ему понравилась одна девушка, намного моложе его, и он взял книгу о браке, читал, и на одном общении он к ней подошел и показал эту книгу ей, и там был такой абзац, чтобы молиться о будущем спутнике жизни, и он ей показал и говорит: «Что ты думаешь об этом? Или есть у тебя кто, о ком ты молишься уже?» И у него был такой интересный approach или подход к этому. Я советую прочитать эту книгу, очень уникальная. Мы задаемся вопросом, а как правильно это делать? А как правильно выбрать спутника жизни и что делать в этом вопросе? Я хочу обратиться к Священному Писанию. Мы посмотрим на несколько моментов. Первый момент – это люди, которые задействованы в этом процессе. Вот избрание спутника. Кто должен быть задействован в этом процессе? Это молодой человек и молодая девушка просто согласились и сошлись вместе? Или есть еще люди, которые, или личности, которые задействованы в этом? Мы посмотрим на сам процесс, как это делать. И последнее мы посмотрим на предпочтения, которые у нас есть. И у каждого у нас есть уникальные свои preferences, и мы посмотрим на некоторые из них. Первое. Люди, которые должны быть задействованы. Во-первых, идея брака – это Божья идея. И первое вот это как бы, когда два человека сошлись вместе и полюбили друг друга, Бог был инициатором этого. Мы читаем, если у вас Библия с собой, Бытие, 2 глава, откроем. Первая личность, которая должна быть в каждом вот этом встрече или созидании семьи, или начало созидания семьи, первый и самая главная личность – это Бог. Бытие, 2 глава. Мы читаем 18 стих. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог определил, что человеку нехорошо быть одному. И он говорит, сотворим помощнику, соответственному ему. А help – это помощница или помощника, соответственно, ему. Знал ли Бог, какой помощник нужен Адаму. Бог сотворил Адама, и он прекрасно знал, какого человека нужно Адаму. И Бог берет, интересно, что Бог берет и не просто Еву создает из праха, как он сделал с Адамом. Мы дальше, если читаем, 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бог сотворил жену уже от Адама, и написано, он привел ее к Адаму. Бог участвует в этом. И не просто Бог участвует, но Бог использует Адама, и он прекрасно знает, какая помощница нужна Адаму, и он использует Адама, и он приводит, сотворил Еву и приводит ее к человеку, к Адаму. «И создал Господь Бог из ребра, взятого человека жену, и привел ее к человеку». Мы видим 23 стих. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». И он, Бог, это первый, который инициировал вот это, как бы первая встреча, или вот два молодых человека встречаются. Бог посредине это. Это правильный путь начинать вот этот выбор спутника жизни с Богом. Бог должен быть на первом месте в этих взаимоотношениях, когда они начинаются. И мы должны это учить нашу молодежь, наших детей, и это наша задача. И молодежь должна понимать, что без Бога я это решение не могу сделать правильно. Я могу принять решение, но оно может оказаться неправильным. Что все эти отношения, которые строятся или ведутся, они должны быть основаны Богом и основаны на Слове Божьем. Без этого мы не можем делать, потому что Бог это основал, Бог это сделал. Бог это так начал, и Бог это так задумал, что должен быть один мужчина и одна женщина. Бог это сотворил и свел их вместе. Бог – это первая личность, которая должна присутствовать. Если молодой человек или молодая девушка собирается, вот этот путь начинать с семейной жизни, на первом месте должен быть Бог. Не на первом месте должно быть, вот как я выйду замуж или как я женюсь. На первом месте должен быть Бог. Это первая личность, и я бы сказал, основная личность во всем этом процессе и входя в брак. Без Бога мы не сможем ничего сделать. И Бог привел жену. И это очень важно, что Бог созидает, Бог приводит. Очень часто молодой человек, он начинает избирать, и он выбирает без Бога. И не вопросившись Бога, он выбирает по своим очам или как ему нравится, и он делает ошибки. Здесь мы видим вот этот принцип, что Бог приводит. И мы дальше посмотрим на процесс, как это Бог делает. Но первое, мы должны понять, что вначале должен быть Бог. Следующая личность, которая должна быть задействована в этом процессе, это родители. Этот принцип мы видим в Бытие, 24 глава. Откройте ваши Библии, Бытие, 24 глава, начиная с 1 стиха. Это еще один момент мы видим в жизни патриархов, где описывается вот это, сватовство, или как два человека приходят вместе. Мы читаем 24 глава, 1 стих, первых 4 стиха. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Здесь мы видим роль родителя в этом вопросе, когда молодой человек принимает решение жениться. И вы скажете, а кого у вас так было, что за вас родители решали, на ком вам жениться? Мы знаем в восточной культуре, что так решался вопрос. И там люди на Востоке, у них в основном все жили вместе. И вот они с семьей жили, и семьей решали этот вопрос, и родители решали этот вопрос за детей. А в восточных странах до сих пор это практикуется. Мы живем в западных странах. В западных странах есть другая крайность, где превозносится не вместе все живем, а превозносится индивидуал как человек. Я индивидуал, я сам принимаю решение, я сам сознательно могу это принять решение. И это две разных крайности. Одну крайность, где за них полностью принимают решение. Другая крайность, где человек сам принимает решение и говорит, мне не нужны родители, мне не нужен совет никого других. Я сам могу принять это самостоятельно. Я уже взрослый человек, я могу эти решения сам принимать. И это оба крайности. Интересно, что в этой истории мы находим, во всей этой истории, что эти две крайности где-то присутствуют, но в тот же самый момент есть баланс. Я верю вот, в это, что в этом вопросе должен соблюдаться баланс. И участие родителей, и также выбор человека лично. Мы видим здесь, я хочу обратить внимание сперва на родителей. Аврааму не было все равно, на ком женится Исаак. Аврааму не было все равно. Ему не было такого, Исаак, ну выбери кого хочешь. Главное, женись. Нет. Авраам переживал, на ком женится Исаак. Этот вопрос, это второй самый важный вопрос, который человек сделает в своей жизни. Первый – это спасение своей души, вера в Иисуса Христа. Второй самый главный вопрос, который человек примет в своей жизни – это на ком он женится или за кого выйдет замуж. Это очень важный вопрос. Я вижу это, что Авраам переживал за этот вопрос, и он видел, как живут хананеи, и говорит, нет, я бы не хотел, чтобы мой сын женился на них. И Авраам не просто пассивно говорит, не женись на них, выбирай кого-то другого. Он активно принимает участие в этом. Он начинает приводить активные действия. Он говорит, надо делать что-то. Если я не хочу так, то надо что-то делать. И он, мы знаем, как он выбирает, берет своего слугу, посылает его, и этот весь процесс, который проходит. Что интересно, мы видим этот принцип. Мы видим принцип, что Авраам принимает активное участие. Он переживает, во-первых. Второе, он принимает активное участие. Родители, я считаю, должны принимать активное участие в этом процессе. Но если родители не принимали активного участия в жизни детей до этого момента, то будет очень сложно помочь своему ребенку в этом вопросе. Когда человек уже 18, 19, 20 или больше лет, и здесь теперь родитель пришел и говорит, все, я тебе помогу с этим вопросом, будет, что у детей будет отторжение, потому что они скажут, а где вы были, когда мне было 12, 13, когда я нуждался в вас, родители? А теперь вы хотите принимать это решение за меня? И вот зачастую в нашей социальной или в нашей культуре такое происходит, что родители неактивно участвуют в жизни ребенка, его воспитание и взросление, и потом приходит этот важный момент, и ребенок приходит, уже ему 22 года, и он говорит, папа, я женюсь. И тут, а как это? И начинается вот это непонимание между детьми и родителями, потому что родители не принимали активного участия в этом, в жизни ребенка, воспитание ребенка. И когда оно есть вот это взаимоотношение между родителями и детьми, и начинает с раннего возраста, и родитель подводит к этому решению, оно проходит намного глаже. И отношения сохраняются между родителями и детьми, даже когда они женятся, выходят замуж. Потому что этот процесс начался еще раньше, когда они были еще детьми. Но если никогда родитель на эту тему своим ребенком не разговаривал, мы не должны ожидать, что вот придет моя дочь или мой сын, и нам все расскажет, кто ему нравится и как он начинает строить эти отношения. Кого не получится. Нужно строить отношения от начала. И принимать активные действия в этом процессе. Нужно выслушивать своих детей. Следующий момент, я хочу обратить внимание, когда этот слуга пошел, он пришел к родственникам Авраама, и он узнал, и мы знаем вот эту историю. Но я хочу обратить наше внимание, в 24 главе, 57 стих. Я говорил за вот этот баланс. 57 стих нам показывает вот этот принцип баланса. И они здесь говорят, они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревекку и сказали, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Мы думаем, что в восточной культуре вот все было, вот родители решили, так и будет. Они могли так решить, родители могли решить Ревекке так, то вот так и будет, и пойдешь. Но они сказали, давайте спросим девицу, что она скажет. Вот этот баланс. Родители, интересуйтесь мнением детей. Интересуйтесь мнением детей. Выслушайте ваших детей. Говорите на эту тему с детьми. Даже когда вы думаете, что они еще не готовы, им 16-17 лет, я вам с уверенностью говорю, работая с детьми, они уже об этом думают и разговаривают со своими сверстниками. В нашей культуре, в которой мы живем, в Америке, вот эта идея boyfriend and girlfriend, она начинается с первых-вторых классах. Это в культуре, в которой мы живем. И если мы думаем, что мы будем ждать до 18 лет, чтобы с ними заговорить на эту тему, то мы давно уже опоздали, уже мир навязал свои идеи нашим детям. И они будут поступать так, как мир их научил, потому что мы их не учили. Если мы не говорили на эту тему с ними, то мы уже опоздали. И мы должны говорить с ними. Это наша задача как родителей. Воспитывать детей и в этом вопросе тоже. Мы видим, первая личность, которая очень важна, это Бог. Без Бога мы не можем решать этот вопрос. Второе – это родители. Мы больше поговорим в процессе, как родители участвуют в этом. Третья личность – это молодые люди. Молодые люди, которые готовы вступить в брак. Если вы не знаете, если вы готовы или нет, я советую вам прослушать проповедь предыдущую Андрея Павловича «Как приготовить себя к браку». И там хорошие моменты. Я когда рассуждал об этой теме, я говорю, ну какие вот библейские принципы, как это библейским путем пойти, чтобы избрать спутника жизни? И сам проверял, а я вообще делал это библейски или нет? Чем я руководствовался? И в Библии я нашел только один принцип, который Бог говорит. Мы читаем 2 Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 6 главу. На ком можно жениться? Молодые люди решают вступить в брак. На ком можно жениться? 2 Коринфянам, 6 глава, 14 и 15 стих. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Союз, христианский союз брака может быть только между двумя верующими людьми. Я бы хотел добавить не просто те, которые называются себя христианами, но возрожденные последователи Иисуса Христа. А много людей в нашей культуре и society, в которой мы живем, в Америке, называют себя христианами. Но они не таковы. Вот почему это очень важно, что это возрожденный человек, а не просто человек, который называет себя христианином. Сейчас вот этот лейбл «христианин» в Америке, оно немного значит. Такой спектр христиан, который мы бы даже не могли назвать их христианами. Это должен быть возрожденный человек. Человек верный, человек света, человек праведности, как в этом стихе написано. Это один requirement, который я нахожу в Писании, на ком можно жениться. Но Библия дает нам рекомендации, какого человека искать. Это один принцип, но в Библии есть рекомендации, которые я хотел бы обратить наше внимание. Один момент, который я хотел бы сказать, личный такой, Лучшее место, чтобы найти человека, верующего христианина, это в поместной церкви. Это лучшее место, где вы знаете семью, где вы знаете церковь, где вы знаете уже, как человек верит, во что он верит, как он Бога прославляет. Поместная церковь – это самое лучшее место, где можно найти. Это не значит, что нельзя в других местах, это не значит, что нельзя в соседних церквях. Нет, но самое лучшее место. Но Библия нам дает рекомендации, на каких мы должны обращать внимание и не обращать внимания. Те, которые собираются вступить в брак или думают об этом, молодые люди, я вам советую прочитать книгу «Притчи». Каждый день читайте по одной главе притчи. Там все советы в этом вопросе есть. На кого обращать внимание, на кого не обращать внимание. Несколько моментов я хочу сказать. Для молодых людей и для родителей, которые воспитывают. Хочу сказать для молодых братьев, каких женщин или сестер нужно избегать. Не обращать внимания на них, чтобы с ними начать вот этот процесс свадьбы. Избегайте непокорных женщин. Это все из книги притчи. Избегайте непокорных женщин. Если молодая девушка непокорна своим родителям, ей будет очень сложно в семейной жизни покоряться мужу. Если молодой брат обращает внимание на какую-то девицу, и он видит, что она не слушает своего отца, она после брака не изменится. Она будет так и не слушаться мужа. И в притчах это написано. Избегайте соблазнительных женщин. Молодой брат, если та девушка одевается соблазнительно, прочитай в притчах, к чему это приводит. Избегайте соблазнительных девушек, которые одеваются соблазнительно, которые наряд одевают блудницы. Это в притчах написано. Это рекомендации Слова Божия. Избегайте безнравственных женщин. Безнравственный образ жизни. Избегайте таких. Также в притчах мы читаем избегать сварливых женщин. Там написано о сварливой жене, но если она до женитьбы сварливая, то она не изменится после женитьбы, после замужества. Избегать сварливых женщин, избегать gossipers, которые много языком своим говорят. Это тех, которые Библия нам советует избегать. Но также Библия говорит нам о тех, которых стоит искать. Каких сестер или на какую сестру стоит обращать внимание? Та, которая верная, обращать внимание на верную сестру. Та, которая добрая. Ее цена очень высока. Если вы видите добрая, которая добрая не потому, чтобы люди обратили на нее внимание, а добрая в душе.

много говорит о глупости и к чему это приводит. Избегайте глупых мужчин, которые они еще не созрели к браку, но им уже за 20 лет. Избегать глупых мужчин. Сестры, избегайте ленивых мужчин, которые не могут работать, которые не могут держать работу, и они только прыгают с одной работы на другую. В этом есть какая-то причина. Избегайте ленивых мужчин. Избегайте вспыльчивых мужчин, которые не могут контролировать свои эмоции, которые вспыльчивы, когда не по ихнему произошло что-то. Избегайте таких мужчин. Избегайте льстивых мужчин, которые могут просто флирт, но за ними ничего нету. А говорят, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Есть некоторые такие люди, которые могут языком хорошо говорить, но за этим ничего не стоит. Я хочу сказать, сестры, избегайте таких людей, которые есть такие молодые люди, которые любят флирт. Вы знаете, о чем я говорю. Избегайте таких. И мы должны учить наших сестер, наших дочерей, чтобы они избегали этого. А на каких стоит обращать внимание? И тоже книга Притчи говорит об этом. Обращайте внимание на тех, которые боятся Бога. Первое, что они боятся Бога. Обратите на это внимание. Боится ли Бога этот молодой человек? Это в жизни будет у него показывать. Обращайте внимание на мудрых братьев, которые могут мудро говорить, которые могут мудро поступать, принимать мудрые, разумные решения. Обращайте внимание на трудолюбивых, которые могут работать, которые не ожидают, что для них должны кто-то что-то сделать. Это поможет вам в семейной жизни. И очень важно также, притча говорит, обращайте внимание на честных, которые честны, которые не обманывают языком, которые не льстят, но они честны перед Богом и перед вами, и перед людьми. Обращайте внимание на таких людей. Мы смотрели на вот этих людей, которые или личности, которые должны задействованы быть. Бог, родители и молодые люди. Но нам очень интересно вообще процесс вот этот. Как подходить к этому вопросу? Что делать, что не делать? Я хочу обратить наше внимание к Римлянам, 12 глава. Откройте ваши Библии, Римлянам, 12 глава. Любое взаимоотношение, оно начинается с желания. Вспомните ваше, как вы сделали предложение или как вы вступили в взаимоотношения и вступили в брак. Оно началось с желания. И это нормально. Желание или мне понравилась эта девушка, или брат понравился. Это нормальное желание. Что делать с этим желанием? Этот мир говорит, у тебя это желание, пусть это желание тебя двигает. У тебя понравилось? Принимай какие-то решения. Иди знакомься. Начинай взаимоотношения. Это мир говорит. Живи своими желаниями. Есть у тебя желания? Живи ими. И это то, что предлагает мир. И многие идут этим путем. Библия нам говорит обратное. Римлянам 2 глава, 12 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим. Не думайте, как этот мир. Напротив, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Молодые люди часто спрашивают этот вопрос. А как узнать, вот воля Божия или нет? Может, вы слышали такой вопрос? Очень часто задают этот вопрос. А воля Божия это или нет? Чтобы познавать волю Божию, нужно не сообразоваться с этим веком, откинуть все вот эти, то, что предлагает этот мир, как действовать в этой ситуации, но преобразоваться обновлением ума. Слово Божие только может обновить ум. И тогда мы познаем, как поступать в этой ситуации.
И тогда мы не сделаем.

делаем ошибок, которых потом мы будем сожалеть. И в этом вопросе. Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих нам открывает, что делать, когда у меня есть эти желания. Вот у меня появились желания, мне понравилась девушка. Это нормально, это даже хорошо. Что делать с этим? Филиппийцам 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Откройте ваши желания пред Богом. Мы подходим к этому моменту, процесс. Как это сделать? Первый момент, что я хочу сказать, это молиться. Без молитвы нельзя принять правильное решение. И Библия нам здесь говорит, открой это желание, что тебе понравился кто-то, открой это пред Богом. Молись об этом человеке, если они понравились. Это до того, как вы даже познакомитесь или вы даже подойдете к этой молодой сестре или к этому брату. Молитесь. Молитесь о них. Молитесь о своем future spouse. Если вам кто-то понравился, молитесь и молитесь о том, чтобы ваши чувства были правильны. To keep your emotions in check. Очень часто в этот момент эмоции начинают преобладать, потому что мне понравилось. И эмоциями, и тогда человек начинает руководствоваться не Словом Божьим, но эмоциями. И тогда может привести это к очень плохим последствиям. Следующий момент, что делать? Первое, молиться. Дальше что? Второй момент, откройте это родителям. Поделитесь с родителями. Если у вас хорошие дружеские взаимоотношения с родителями, которые должны строиться и должны быть в христианской семье, эти взаимоотношения между родителями и детьми. Скажите родителям вашим, мама, папа, мне нравится вот этот человек. И попросите водительство родителей. Бог определил вам этих родителей, и Бог знает, кто вам нужен. И родители могут дать очень мудрый совет в этой ситуации. Потому что здесь очень сложно, это очень важный вопрос, и очень сложно особенно определиться, когда есть эмоции. И Бог определил родителей to keep those emotions in check, чтобы родители могли подсказать в этот момент. Родители, общайтесь с вашими детьми. Спрашивайте, а что именно заинтересовало тебя в этом человеке? Почему ты обратил именно на нее внимание? Знайте, что нравится вашим детям, что не нравится. Почему они так определили? Почему им понравился этот человек? Общайтесь с вашими детьми и молитесь вместе. Молитесь вместе. И это очень важно. Чтобы молитва сопровождала весь этот процесс. Это тогда в молитве мы ставим Бога на первое месте. И мы просим, Бог, помоги мне в этом решении. Как мне поступать? Как мне сделать, чтобы не сделать ошибки? Следующий момент, который я хочу сказать, controversial. Он как бы спорный такой момент, но я хочу это предложить. Я скажу, почему я так считаю. Это молодой человек, то я хочу к братьям обратиться, молодой человек, чтобы он перед тем, даже как он подошел к сестре молодой, подошел к отцу этой сестры и сказал ей о своих, и сказал отцу о своих намерениях. Я знаю, что это очень сложно сделать. Я знаю, в той культуре, откуда мы выехали, такого даже в ум не приходило. Зачем это делать вообще? Но я начал размышлять об этом. У меня 4 дочери, которых я сейчас, мне Бог дал на воспитание. Пройдет где-то, может быть, 11 лет, мне придется их выдавать замуж. Я их воспитывал, я 20 лет в них вкладывал. Теперь придет какой-то молодой человек и будет на протяжении всей жизни с ней жить. Я хочу знать, кто это будет за человек. Я хочу знать, кто он будет. Также на мне лежит ответственность, чтобы я protected my daughters, что я их охранял. Это моя ответственность, как отца, охранять свою семью не только физически, духовно, но также эмоционально. И я не хочу, чтобы какой-то молодой человек пришел, поиграл с эмоциями, с сердцем моей дочери и потом ушел. Моя задача — оберечь ее от этого. И я
намного буду уважать больше этого молодого человека, который подойдет ко мне. Во-первых, он себя огораживает, этот молодой человек, потому что он не знает намерения этой сестры. И отец, когда он выслушав, молодого человека говорит: «Хорошо, мы можем помолиться об этом». И как отец, он может пойти к своей дочери и сказать: «Такой-такой молодой человек подошел ко мне, и он заинтересован в тебе. Что ты думаешь о нем?» И если у нее какое-то противление, говорит: «Никак», тогда отец может подойти к этому молодому человеку и сказать: «У вас ничего не получится». И он ограждает и человека этого молодого, и свою дочь от каких-то эмоциональных связей. Он ограждает ее эмоционально. И молодой человек, он себя ограждает эмоционально. Он не идет к одной сестре, а она отказала, вторая отказала, третья отказала. И он себя расстраивает эмоционально. Бог поставил родителей, чтобы они могли охранять своих детей. И даже в этом вопросе. Что делать для молодой девушки, если молодой парень подошел и сказал: «Я заинтересован в тебе». Или отец подошел и сказал: «Есть такой брат». Перед тем, как дать ответ, я советую молиться. Это молодой сестре. Молиться об этом. Перед тем сказать «да» или «нет», или «мы можем какие-то отношения строить», я говорю всегда «give every guy a chance». Молитесь об этом. Что Бог положит вам на сердце. Потому что это очень важно. Этим мы ставим Бога на первом месте. Этим мы решаем этот вопрос с Богом. Не просто: «О, он мне нравится». Даже если у тебя есть расположение к этому молодому человеку, помолись об этом. Перед тем, как иметь какие-то решения или начинать какие-то взаимоотношения, помолись об этом. И молодой человек, и если это все нормально, все проходит, где оба люди молодые, они готовы, они согласны, мы заинтересованы. Что дальше делать? Сразу делать предложение? А если вы почитаете этих 25 удивительных браков, они все разные. И у каждого был подход разный. И у вас каждого был разный. Кто-то сразу делал предложение, кто-то не сразу. Я хочу сделать некоторые рекомендации. Мы читаем в Библии, что Бог сотворил соответственного человека для Адама. Он соответственную жену. Как узнать, если человек соответствует мне или нет? Я хочу обратить внимание на три аспекта. Первое – духовно. На каком уровне вы духовно? Молодой брат, молодая сестра, на каком уровне вы духовно? Если разные уровни духовно, это уже red flag. Особенно если сестра уровня духовно выше, чем брат, и брат очень низко духовно, это уже проблема будет в семейной жизни. На каком вы уровне духовно? Следующий момент. На каком вы уровне интеллектуально? В развитии. У нас сейчас проблема, что в мире, в котором мы живем, мужчины начали взрослеть все позже и позже. Просто интеллектуально развиваются. Им 25 лет, а они еще ведут себя как дети. Это проблема. Это проблема в Америке, в той социальности, в которой мы живем. Просто они не mature, они интеллектуально даже не развиваются. Должно быть соответствие, где вы можете находить общий язык на равных. И это не значит, что у вас есть какое-то образование интеллектуальное, вы закончили какой-то университет или колледж. Не в этом вопрос. Вопрос, вы находите вот это, вы можете converse on the same intellectual level. Что вы находите общее. И следующий момент, который я тоже считаю важным, это эмоциональный или физический. Что вы расположены к этому человеку эмоционально. А как одна сестра выразилась, она говорит: «Мне тошнит от него». Она не может его терпеть просто в его присутствии. Брат хороший, нормальный, но у него нету ничего. Нет эмоциональности никакой. Должно быть эмоциональное расположение. Это не самое главное, но это важно. В семейной жизни, вступая в брак,
чтобы было вот это эмоциональное или physical attraction. Есть много моментов, как подходить к этому вопросу. В наше время такое слово звучит как dating или дружба. Мне не нравится это слово. Но я хочу предложить вам, есть другой путь. Он называется courtship или courting. И разница в этом, самое главное, это цель. Цель. Мне не нравится этих дружб, но с человеком нужно встретиться, поговорить. Цель этого. Это самое главное, это мотив и accountability. Dating, it's all physical, это fun, это entertainment, это вот в основном сосредоточены на друг друге, и вот как мы можем лучше всего вместе время провести. Это dating. Courtship, у них есть цель. Цель — это брак. Мы молимся о браке. Мы смотрим. Мы узнаем о друг друге. И это нету такого focused on each other. Некоторые вещи, которые я хочу сказать в этом courtship process. Когда вы встретились, и вы хотите узнать об этом человеке вообще, вы соответствуете друг другу или нет? Задавайте хорошие вопросы об убеждениях, ценностях человека, амбициях, чтобы вы знали, с кем вы встречаете или вступаете в этот брак. Узнайте больше о друг друга, как они общаются, о духовных убеждениях, где они работают, какое служение они несут в церкви. Молитесь вместе, молитесь за близких, за церковь. Ищите возможность, где вы можете вместе участвовать в служениях. Я рекомендую молодым людям ездить вместе на миссионерские поездки, где вы увидите человека не в ординальном, как бы, в жизни. Просто вот человек идет, жизнь идет, и все как обычно. Где вы увидите его в экстремальных ситуациях. Вспыльчивый, невспыльчивый, надежный, ненадежный человек. Когда один на один люди встречаются, обычно очень трудно увидеть характер человека. Потому что мы очень красивые, мы можем показать good show, хорошо одеться, хорошо говорить красиво. Но когда человека ты видишь, как он общается в семье, как он обращается с младшими, старшими, как он участвует в жизни церкви, как он несет служение. Узнавайте характер человека, не просто внешность. И когда в этих моментах избегайте быть наедине, одними оставаться в машине или где-то вместе, это вы ставите себе, наоборот, на путь, который будет уводить вас от вашей цели. Что цель ваша – это вступить в брак. Цель – это вас узнать, соответствует ли этот человек. Вы никогда все не узнаете. Если вы спросите, вот сейчас я вас спрошу, вы знаете все о вашем муже или жене? Вы скажете, каждый день удивляюсь, да? Каждый день что-то новое узнаю. Это правильно. Но когда вступаем в брак, то мы могли соответствовать друг другу. Потому что Бог дает нам возможность эту. И это очень удивительно. Я когда сказал, что только один принцип, который Бог дает, в Господе должно быть. In the Lord. Христианин должен быть. И Бог говорит, вот, бери, выбирай, кого хочешь, но чтобы был христианин. И человек теряется. А как выбрать? Как не ошибиться? И вот эти моменты, когда человек может поговорить, который может пообщаться, общайтесь лучше в молодежной группе, в малой группе, где вы видите рассуждение человека на духовные темы. Когда вы встречаетесь вместе, размышляйте или разговариваете на библейские темы. Как человек рассуждает о Библии? Может ли он вообще рассуждать о Библии или нет? И это очень важно. Я сказал, вещи, которых не стоит делать, не будьте исключительными. Это значит, вот только этот человек и все время проводит с этим человеком, забыли о семье, забыли о служении, забыли о всем другом. Только с этим человеком я имею время, и все. Не поддавайтесь страстям, не поддавайтесь эмоциям, которые могут вас увлечь, которые могут привести к греху. Не обманывайте себя, что все будет в порядке, мы же любим друг друга. Избегайте делать обещания в любви.
или признаваться в любви, пока вы не знаете точно, что этот человек, который вы делаете уже предложение этому человеку, и вы знаете, что это человек, которым я уже женюсь или выйду замуж. Не разбрасывайте это слово «я люблю тебя». Это вы растачиваете свои эмоции, которые будут вам нужны в браке. Избегайте мирского вот этого влияния, которое показывает, как должны быть взаимоотношения до брака. Этот мир рисует, что должно быть вот такая infatuation, влюбленность. И вот когда эта влюбленность есть, тогда можно строить на этом брак. И это мирской путь, который неверный. Избегайте этого. Больше молитесь. Не полагайтесь на эмоции, но молитесь. И это все мы должны учить наших детей. Хочу предложить несколько вопросов, которые вы можете задать на вот этих встречах. Задайте себе вопрос. Вот вы познакомились с человеком, и вы решаете вступить в брак. Несколько вопросов для определения. Может ли Евангелие ясно проявляться в вашем браке? Это значит, могу ли я эту сестру полюбить безусловно, как учит Писание? Безусловной любви. Сестра, можете вы подчиниться этому брату, как учит Писание? Любовь и уважение. Отображает ли этот человек плоды Духа? Проявляется ли у него вот эта духовная жизнь или плоды Духа? Могу ли я представить себе, как я буду иметь и воспитывать детей с этим человеком? Смогу ли я представить жизнь с этим человеком следующих 50 лет? Потому что брак на жизнь, а не просто на мгновение. На всю жизнь. Могу ли я представить, прожить следующих 50 лет моей жизни с этим человеком? Или больше, если Бог даст. Будем ли мы более эффективны служению Богу вдвоем, нежели одни? Задайте себе этот вопрос. Молился я ли об этом, и имею ли я мир Божий в этом вопросе? Дух Святой даст вам этот мир, если вы молились об этом. Если вы руководствовались Богом, Дух Святой пошлет вам этот мир в этом вопросе. Я знаю, многие из вас именно этим руководствовались. Вы имели мир. Дух Святой вас послал этот мир, и вы знали, Бог дает мне мир в этом вопросе. И вы соглашались тогда. И вы делали это предложение. И очень важно, одобряют ли ваши взаимоотношения родители. Имеете ли вы благословение от родителей? Это очень важный вопрос. Пусть нас Бог благословит, чтобы у нас были христианские семьи. И чтобы в нашей церкви создавались христианские браки, где молодые люди могли находить друг друга, могли вступать в брак, чтобы Бог благословлял эти браки. Аминь. Помолимся.

Вы слушали программу «Поиска счастья», составленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Мы продолжаем с вами брать уроки из жизни великого царя Израилева. Мы вникаем в эти повествования, чтобы знать, что значит быть мужем по сердцу Божьему. И в прошлый раз, как вы помните, наша первая тема, которой мы касались, мы взяли как бы особо такой значимый момент жизни Давида. Это его битву, это его войну с Голиафом. И это особый момент. И мы взяли особо яркий момент, если вы помните, и особо темный момент, когда Давид оказался на кровле дома и в результате этого согрешил. И мы говорили в прошлый раз, что чтобы быть мужем по сердцу Божьему, мы должны понимать, что наше место на поле битвы. Мы должны вступать в войну. И когда мы оказываемся на кровле, когда мы оказываемся на крыше, когда мы отказываемся от участия в битве, это именно тот момент, когда мы потерпим поражение. Но когда мы понимаем, что наше призвание вести войну здесь, в этом мире, с грехом и с дьяволом, Бог дает нам силы. И мы становимся и проявляем себя как муж по сердцу Божьему. Сегодня мы продолжаем брать уроки, и наш следующий урок, который мы возьмем из жизни Давида, мы можем назвать «Оставь боль прошлого». И вот в этой теме мы вернемся немножко раньше, и мы посмотрим на детство Давида. Посмотрим на некоторые моменты, которые он переживал, которые он испытывал для того, чтобы научиться. И, наверное, вот когда мы смотрим на само название этой темы, мы можем признать, что каждый человек в свое время испытывал боль. Это может быть боль физическая, или это может быть боль эмоциональная, боль духовная. И поэтому сегодня нам очень важно вот посмотреть на время, начало жизни, детство Давида, чтобы увидеть важную истину. И когда вы берете ваш конспект, вы можете смотреть еще раз, чтобы записывать те моменты, о которых мы говорим. Нам важно увидеть, что муж по сердцу Божию знает, как оставить боль прошлого, чтобы достигнуть будущего, назначенного Богом? У Господа для каждого из нас есть благословенное будущее. И это будущее не только вечности, которое мы хотим достигнуть, это будущее и здесь, в жизни, в служении, в отношениях, в нашем место в церкви. И для того, чтобы нам достигнуть вот то, что Бог определяет для нас, нам важно, чтобы наше прошлое, то, что было в нашем прошлом, та боль, которая тянется из прошлого, чтобы она была оставлена. Поэтому мы смотрим сегодня на детство Давида, и, может быть, мы посмотрим вот на эти годы так, как мы никогда не смотрели. И подумаем о некоторых моментах, когда Давид проходил эту боль отвержения. Отвержение своим отцом, отвержение своими братьями, отвержение царем Саулом. И наверняка вот это отвержение, которое он испытывал, оно приносило боль его сердцу. Он испытывал эти моменты, и я думаю, что эту боль сегодня испытывают многие, когда оглядываются в прошлое. То, что было в вашем прошлом, то, что произошло когда-то, может быть, давно или, может быть, недавно. И нам очень важно понять, что муж по сердцу Божьему, он знает, как оставить боль прошлого и двигаться вперед. Как получить исцеление от той боли, которая произошла когда-то, для того, чтобы достигнуть того будущего, который Господь определяет для каждого из нас. Итак, мы смотрим с вами, и первый момент, который мы хотели бы коснуться, это отвержение отцом. Мы читаем с вами, что у Давида было очень много таких немножко противоречивых качеств. Мы смотрим с вами, с одной стороны, он был прекрасный воин, он был лидер, он был руководитель. Это был, мы сказали, что один из величайших царев, царей народа израильского. Но с другой стороны, когда мы смотрим на Давида, мы видим, что он не был таким же замечательным отцом. Когда мы смотрим на те моменты, которые записаны в Священном Писании, в его воспитании детей, в его отношении к детям, мы не видим, что он был таким же вот примерным отцом, и мы можем думать, почему это так? Почему он был великим военачальником и царем, и в то же время не таким великим отцом? Наверное, одна из причин, мы можем ее найти, когда мы смотрим на
то, как было в его детстве. И Священное Писание говорит, что он был младшим из 8 братьев. И вот из того, что мы знаем, подумайте, как относился к нему его отец. Как он чувствовал себя в семье, когда он был младшим из 8 братьев. И мы помним, что это было время, когда Саул был отвержен как царь. И Господь дает повеление пророку Самуилу, чтобы он пошел в дом Иессея, отца Давида, и чтобы там из детей Иессея был выбран тот, кто станет новым царем. И это особый день. Мы можем представить себе вот этот день в доме Иессея, когда пророк идет к нему в дом. Пророк идет, чтобы из его сыновей выбрать одного, того, кто станет царем. Это особый момент. И вот мы можем представить, как все сыновья, они выстраиваются в очередь, и пророк начинает смотреть на каждого из них. И вот по очереди подходят эти сыновья, подходит Елиав, старший брат, это не он, подходит Аминадав, следующий, это тоже не он, подходит Сама, это тоже не он. И вот так вот один за другим подходят все эти сыновья. И даже Самуил, он был уверен, когда он посмотрел на старшего брата, видя его величие, видя его силу, он был уверен, что вот это он. Хотя Самуил должен был знать, что и Саул, он отличался и ростом, и силой. Но Господь отверг Саула. И точно так же Господь отверг и старшего брата, и второго, и третьего. И Господь говорит Самуилу, мы читаем об этом 1 книга Царств, 16 глава, 7 стих. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Муж по сердцу Божьему, он выбран Богом на основании сердца. Бог смотрит на сердце человека. Бог не смотрит на внешнее, Бог не смотрит на силу, на красоту. Бог смотрит на сердце человека. И вот здесь Бог делает свой выбор. И мы видим, что это открыто было Самуилу. И поэтому мы читаем с вами, что Иессей подводил вот к Самуилу семерых своих сыновей. Но Самуил увидел, что никого из них не избрал Господь. И мы можем представить, как я сказал, что 7 сыновей Самуила – это, наверное, само совершенство по плоти. Величие, рост, красота. Но Бог избирает совершенно другое. Бог желает видеть совершенство по духу. Бог желает видеть совершенство в сердце человека. И мы читаем с вами дальше, 16 глава, 11 стих. «И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И я думаю, что в этот момент, когда Самуил сказал эти слова, наверняка все братья, те, кто были там, наверняка все подумали, ну нет, только не Давид. Давид никак не может претендовать на такое высокое положение, чтобы стать царем. И подумайте, что в этот момент происходило в сердце Давида. То, что происходило в его сердце, мы можем назвать боль отвержения. Представьте себе, что, скорее всего, Давид был не так далеко вот от дома, потому что когда Самуил позвал, его пригласили, и он сразу пришел. Возможно, Давид видел все, что происходило в этот момент. Он видел, как Самуил пришел в дом. Мы читаем, что следующий стих, вот с 12-го, «И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму». Давайте вот подумаем об этой ситуации. Как воспринял Давид все, что происходило? С другой стороны, подумайте, что бы вы почувствовали в этот момент. Когда он видит, что отец подводит каждого из его старших братьев с гордостью, с уверенностью, то пророк пришел, и кого-то из этих старших сыновей он обязательно выберет, потому что ради этой цели и пришел Самуил. И мы видим, что отец представляет всех братьев, но он даже не думал о Давиде. Почему в такой важный день, когда пророк Самуил пришел в дом, почему Давид был на поле? Почему отец отправил его пасти овец? Почему отец не нашел кого-то другого, какую-то замену
чтобы все дети, чтобы все сыновья были здесь в этот важнейший момент для всей этой семьи. Вот вся эта ситуация, она, наверное, показывает боль, которая была в этот момент в сердце Давида. Боль отвержения. Фаворитизм в семье – это большая беда. Когда родители предпочитают кого-то из своих детей и в этот же момент отвергают кого-то из других детей. Это большая беда, это большая проблема, когда в семье есть любимчики. Потому что это боль отвержения, которую чувствуют дети, когда они видят, что отец или мать особым образом любят, относятся, уважают, гордятся кого-то из детей, отвергая других. Это особое переживание, которое зарождается в сердце детей. Вот представьте, что отец сказал вам, сегодня к нам приходит пророк, но ты идешь пасти овец. Уже с этого момента, когда отец отправил его пасти овец, вот эта боль, она была в сердце Давида. И мы видим, что, как я сказал, что отец уверен, Иисей был уверен, что любой из этих, из его сыновей, он достоин стать лидером, царем, но только не Давид. Давид никак не может быть на этом месте. И мы видим, что даже когда никто из семи братьев не был избран, отец даже не вспомнил о Давиде. И казалось бы, в этот момент, когда один за другим братья подходили, и Самуил говорил, это не он, это не он, казалось бы, вот в этот момент уже должно было в сердце Иисея, в разуме его прийти понимание, что у меня есть еще один сын, и я хочу, чтобы пророк на него взглянул. Но мы видим, что этого не произошло. Самуил задает вопрос, все ли дети здесь? И когда Самуил задает этот вопрос, Иисей говорит, есть еще меньший. И это пророк говорит, позови его, и мы не сядем обедать, пока он, этот младший, о котором ты даже не подумал, которого ты отверг с самого начала, пока он не придет, мы не сядем обедать. Разве вот это отношение Иисея, оно не заставило Давида думать о себе как о самом недостойном? Разве это не привело к его пониманию, что он самый ничтожный из всех детей? Да, он самый младший, да, это была культура того времени, но разве вот в этом не показана нам боль в сердце сына и его отношение, как он понимал отношение отца к нему? И когда мы задаем вопрос, почему Давид не был примерным отцом, нам трудно найти причину, но, возможно, с детства он так и не видел, что такое или кто такой любящий отец, который заботится, который рядом, который помогает, который поддерживает, который направляет, который дает уверенность сыну своему. И, может быть, именно поэтому Давид был таким успешным во время войны, во время битвы, но не тогда, когда он был во дворце. Там, когда он был во дворце, ему нужно было найти время для своих сыновей, чтобы поговорить с ними, чтобы побеседовать, чтобы наставить их в Божьем Слове, чтобы показать им истину, чтобы поддержать их, чтобы найти это время, чтобы эти сыновья не познали боль отчуждения отца, которую, скорее всего, они также познали в отношении Давида. Второй момент, который мы с вами видим, если первое – это была боль отвержения отцом, то второй момент, который мы видим, Писание показывает отвержение братом. И мы можем с вами заметить, что некоторые люди, которые не получают достаточно тепла от отца или от матери, от родителей своих, они находят внимание от других людей, которые помогут, которые поддержат, которые как-то окажут внимание. Но мы видим, что Давид и этого не получил. И от других, которые должны были его поддержать, он также получил это отвержение. Старшим братом Давида был Елиаф, как мы и читали. И часто старшие братья берут на себя вот эту ответственность за младших братьев, за младших сестер, поддержать, воспитать, наставить, остановить тогда, когда не нужно. Но мы видим, что в истории с Давидом Елиаф отверг своего младшего брата Давида так, как это сделал и его отец Иисей. И мы помним эту историю, когда Давид послал, когда Иисей послал Давида к братьям, чтобы он принес им еды, и Давид услышал о Голиафе, услышал, как Голиаф поносит
народ израильский. И когда Давид подходит и начинает спрашивать, кто это, почему так происходит, как этот язычник поносит Бога и народ израильский. И мы читаем, что этот вопрос разозлил Елиава. Мы читаем 17 глава 1 книги Царств. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорит он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех пустыни? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? Мы смотрим вот на эту ситуацию. Представьте себе вот этот момент. Смертельная опасность, перед которой находится вся армия Израиля. Должна произойти битва, и они понимают, что они в опасности, потому что вышел этот великан Голиаф, он предложил свои условия, и никого нету в армии Израиля, которые могли как-то выйти на эту битву, и поэтому вся армия, в том числе все братья Давида, они находятся в этой смертельной опасности, потому что если Голиаф убьет того, кто выйдет против него, все станут рабами, все станут служить филистимлянам. И здесь, в этой ситуации, появляется твой самый младший брат. Здесь, на поле битвы. И перед лицом смерти, казалось бы, наоборот, вот эти братские отношения, они должны стать еще ближе. И казалось бы, естественно, вот в этот момент, чтобы старший брат Елиав, он сказал своему младшему брату Давиду что-то близкое, что-то теплое. Наверняка, как старший брат перед лицом вот этого ужасного великана Голиафа, он должен был сказать, братишка, иди сюда, встань здесь. Я позабочусь о тебе, я защищу тебя. Встань здесь рядом со мною, потому что я твой старший брат. Я сделаю то, что необходимо. Но мы видим, что вместо этого Елиав произносит эти слова. Я знаю высокомерие твое, я знаю дурное сердце твое, ты сбежал от работы, просто чтобы посмотреть на сражение. И этими словами старший брат Елиав отверг Давида и нанес ему еще одну боль отвержения, которую должен был прочувствовать и через что должен был пройти Давид. И третий момент мы видим. И третий момент – это отвержение царем Саулом. Не только отец, не только старший брат, но и царь Саул поступает так же. И мы читаем с вами историю, как она идет дальше, когда Давид победил Голиафа, и когда армия возвращается с битвы, и эту армию, победоносную армию, встречают женщины. И мы читаем, что когда они шли с победы, то женщины, написано, всех городов израильских, они выходили навстречу Саулу с пением, с плясками, с торжеством и восклицали, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вы помните, как отреагировал на это Саул? Мы читаем вот 18 глава. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». И мы видим, вот вся эта история показывает, и Иессей не верил в Давида. Старший брат не верил, и все остальные братья, они не верили, они отвергли Давида. И в этой ситуации Саул, которому начал служить Давид, он начал завидовать. Эта зависть доходит до того момента, как мы читаем следующие стихи, «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него». Это жизнь, это боль отвержения, которую Давид чувствовал с самого начала, с самого детства. Он чувствовал это отвержение. Я хочу задать вам вопрос, у вас было что-то подобное? Когда вы оглядываетесь на свою жизнь, детство, подростковый возраст, молодость, может быть, зрелые годы, у вас были эти моменты, когда вы чувствовали эту боль отвержения? Не вы, кто-то другой, лучше вас, предпочтительнее вас. И вы чувствовали, возможно, то, что Давид чувствовал в этот момент, и, возможно, в вас не летело копье, как оно летело в Давида.
Но отношения, может быть, вашего отца или матери, может быть, братьев или сестер, может быть, вашего начальника, может быть, пресвитера, служителя или кого бы то ни было, когда вы почувствовали вот это отвержение и почувствовали ту боль, которая была в сердце вашем. И вот пройти через это отвержение, это сложно, это тяжело. Но отвержение – это еще не приговор, потому что все эти причины, которые мы с вами показали, они вовсе не являются действительно причиной, почему Давид не стал примерным отцом. В Библии нам показано много примеров, когда у плохих отцов были дети, которые потом становились прекрасными отцами. Эти примеры есть в Библии, эти примеры есть в жизни. Когда отвратительный отец, но его сын, он вырастал, и он становился прекрасным отцом, потому что брал нужные уроки, правильно воспринимал это. Поэтому для нас, мы видим, когда смотрим на историю Давида, то Давид не был, возможно, примерным отцом вовсе не потому, что он испытал боль в детстве или в отрочестве, а, наверное, потому, что он не оставил эту боль в будущем. Возможно, эта боль, она осталась и на протяжении всей жизни, она где-то у него была по-прежнему в сердце. И поэтому для нас очень важно, когда мы берем уроки, важно понять, что если раны сердца, нанесенные вам в прошлом, идут с вами в будущее, у вас не будет благословения и успеха в жизни. Если то, что произошло когда-то, оно по-прежнему в сердце, оно по-прежнему доставляет боль, эта рана по-прежнему не исцелена, в жизни сегодня и в будущем не будет благословения, не будет успеха, не будет того, что предлагает и ожидает Господь дать вам. И нам важно увидеть это. И если это произошло и происходит сегодня, эта боль прошлого, она по-прежнему в сердце, есть три способа, которые избирают люди, чтобы как-то решить проблему боли прошлого. И давайте посмотрим с вами на эти три неверных способа решения проблемы боли сердца. Давид, как я сказал, он не был единственным человеком с болью в сердце. Сегодня есть много таких людей. В Библии были такие люди. И нам важно научиться решить эту проблему раны в сердце, раны прошлого. Потому что человек по сердцу Божию, он знает, как это правильно решить. Он знает, где найти исцеление. Он знает, как оставить прошлое в прошлом. Как правильно решить все эти вопросы. Потому что если вы не получили исцеление, вы по-прежнему страдаете. Вы по-прежнему находитесь в этой ситуации, когда боль там в сердце. И вы можете найти какие-то неверные способы, которые сегодня находят люди, чтобы как-то решить эту проблему. И я хочу, чтобы мы посмотрели на эти некоторые неверные пути решения этой проблемы. Первый неверный путь – это заставить себя заглушить эту боль. Заставить себя так, чтобы эта боль как-то замолчала, глубоко в сердце ее похоронить, и она там по-прежнему, но пытаться всеми силами заглушить эту боль. И я хочу сказать, что это наиболее частый способ, как поступают люди. Люди пытаются найти что-то другое, чтобы закрыть эту боль, чтобы как-то покрыть эту рану. И один из примеров, который мы находим, именно так поступил сын Давида, Амнон. Именно в его истории, отвратительной истории, плохой истории, мы видим, что произошло. И мы знаем, что у Давида был грех блуда. И этот грех проявился у его сына Амнона. Читаем с вами эту историю, что он

нужно. И причина, потому что у него в сердце мир и порядок. У него нету страдания и боли по причине греха в его сердце. И он отвергает все эти искушения. И даже если он впадет в какое-то искушение, и даже если он совершит какой-то грех, он идет к Богу, он кается, он оставляет это. Он понимает свое неправильное состояние и ищет спасение, ищет прощение и исцеление. Но в противоположность этому духовно незрелый человек, тот, кто не понимает, что значит быть мужем по сердцу Божьему, он жаждет этого. Он жаждет самых различных греховных проявлений. И это не значит, что он будет грешить всеми грехами сразу, но, скорее всего, у него будет какая-то греховная зависимость. И когда мы смотрим на состояние человека, гнев, истерика, может быть, какие-то беспричинные взрывы, которые происходят в жизни человека, это все свидетельство боли в сердце, раны, которые там в сердце присутствуют. И она проявляется вот в этих действиях. Почему некоторые люди становятся алкоголиками? В большинстве случаев не потому, что им нравится вкус алкоголя. Очень часто люди становятся алкоголиками, потому что в сердце есть боль. Боль по причине греха. И люди пытаются заглушить эту боль, и они находят какое-то средство, алкоголь, наркотики, развратная жизнь, что бы то ни было, чтобы этим средством, этим, как они думают, лекарством заглушить ту боль, которая находится в сердце. Они делают свой выбор, и это неверный выбор, это неправильный выбор. Писание говорит, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Человек не понимает, что он не исцелит свою боль, когда он больше и больше выполняет греховные действия. Это не поможет, потому что боль как была, так и она останется. Человеку важно быть честным перед самим собой и перед Богом. Ему важно понять, что эту рану исцелить может только Господь. Только Он может дать выздоровление и исцеление. И человеку нужно перестать пытаться заглушить эту боль или алкоголем, или наркотиком, или безнравственностью, или чем бы то ни было. Никогда исцеление не произойдет. Никогда эта боль не будет заглушена грехом. Только Бог может дать исцеление. Второй неверный способ, когда человек пытается решить эту проблему, это когда он пытается забыть эту боль. Когда он пытается загрузить себя делами, занятостью, он постоянно выполняет что-то, он постоянно загружен, и этим самым он пытается ту боль, которая его в сердце, заглушить, чтобы он был занят чем-то другим, чтобы эта боль не проявлялась в его сердце. Мы смотрим с вами на историю Соломона, сына Давида, и мы видим, что Соломон достиг многих успехов. Он действительно был, очень много совершил, и Бог дал ему мудрость. И мы читаем, что кроме духовных моментов, которые были в его жизни, он писал книги, он собирал притчи, он строил здания, он много совершил. И это были хорошие достижения. Но мы можем подумать, а была ли в его сердце боль? Иногда занятость человека мотивируется не добрым каким-то намерением, а вот именно стремлением заглушить боль в сердце. И, возможно, у Соломона тоже была эта боль, потому что мы знаем, что матерью Соломона была Версавия, и эту историю Давида и Версавии, как мы говорили в прошлый раз, этот грех, который был совершен, знали все. И во дворце знали, там, где рос Соломон. Возможно, были люди, которые намекали, которые каким-то образом вспоминали эту историю. Мы читаем с вами, что когда подходит время старости Давида, и Версавия напоминает Давиду о том, что он обещал, что Соломон станет царем. И в тот момент мы читаем, что когда она делает это, Давид воцаряет Соломона, но появляется Адония, который желал быть царем. И после того, когда Давид воцарил Соломона, через какое-то время мы читаем, что Соломон убивает Адонию, брата своего, чтобы он не претендовал на престол. И с этого момента начинаются проблемы в семье Давида, среди детей Давида. Начинается вся

0: вот эта череда отношений, убийств, различных грехов между братьями, между родственниками. Вся семья Давида испытывает боль. И мы видим, Соломон, он начинает укреплять государство, он строит, он расширяет, богатство много, он начинает разные проекты с другими странами. И я думаю, может быть, это было стремление заглушить эту боль, которая в сердце его была, чтобы своей занятостью как-то закрыть это место, вот эту рану, которая в сердце его. Мы можем сказать, что самая большая опасность для нашего будущего – это нерешенные вопросы прошлого. И вот этот путь, который выбирают люди, когда они пытаются заглушить боль занятостью, оно никогда не приведет к доброму результату. Нам важно подумать, что у вас осталось в прошлом. Есть ли в вашей жизни какие-то нерешенные вопросы, какая-то боль, которая не получила исцеления? Может быть, отношения с отцом или матерью, с мужем или с женой, с братьями или сестрами, с вашими друзьями или с вашими врагами. Может быть, эта боль, она присутствует, и вы пытаетесь загрузить себя чем-то, чтобы заглушить эту боль. Но Бог желает дать нам исцеление. Самый верный путь решить эту проблему, когда мы не заглушаем и не занимаем себя делами, когда мы от Бога получаем исцеление боли сердца всякого прошлого. Третий момент – это позволить себе переживать боль заново. Когда эта боль, она острая постоянно, год за годом, и человек постоянно в этой боли, человек постоянно в этом страдании, человек постоянно помнит это, он не решил эту проблему, он постоянно переживает то, что когда-то произошло. Наверное, история Авессалома, она показывает, что у него было таким путем. 2 года Авессалом думал о том, что Амнон совершил в отношении Фамарии. 2 года эта боль, эта рана в его сердце за его сестру, она кровоточила, и он каждый раз думал об этом, он напоминал себе, он не мог успокоиться, эта проблема не была решена. Мы читаем, что в конечном итоге эта боль сердца доводит его до убийства. И он убивает Амнона. Писание говорит в 4 главе Ефесина, мы читаем: «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Это очень важный момент, который напоминает нам апостол Павел, потому что дьявол всегда ищет гневливого человека. И когда в нашем сердце гнев, дьявол наши глаза направляет на любого другого человека и показывает, что этот человек, он еще хуже, чем ты думаешь о нем. Дьявол всегда будет успешен, когда у нас гнев, потому что в гневе мы даем место дьяволу, и дьявол достигнет своей цели. Мы становимся хорошей мишенью для дьявола, когда мы в состоянии гнева. И мы видим, что так было с Авессаломом. Он засыпал с гневом, он просыпался с гневом. Этот гнев на его брата, он кипел в нем. И в конечном итоге, мы видим, дошло до этого. Мы читаем 13 глава 2 книги Царств. «Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его». 2 года, и через 2 года он его убивает. Боль прошлого, она приходит к гневу. Если мы постоянно живем с этой болью, если этот вопрос не решен, гнев будет происходить в нашей жизни. Постоянная ненависть. Но жить постоянной боли нельзя. Мы должны увидеть, должно быть решение этой проблемы. Должно быть исцеление сердца, исцеление этой боли. И когда мы думаем с вами, так какое же решение? Как решить проблему прошлого, чтобы нам достигнуть той цели в будущем, которую Господь ожидает от нас? Мы должны не найти это правильное решение, потому что если мы не найдем правильное решение, мы пойдем по одному из этих 3 неверных путей. И боль не уйдет, пока мы не найдем это правильное решение. И это правильное решение мы особо видим в истории апостола Павла. Апостол Павел пишет послание филиппийцам. И в этом послании он показывает нам это решение, он показывает это исцеление боли прошлого, как это в нем произошло. И когда мы смотрим на апостола Павла, он был фарисеем, это была радикальная партия, очень радикальная, он был наставлен в этом. Даже Иисус Христос, вы помните, сколько раз Он осуждал фарисеев за лицемерие, за то, как они относились. И Савл был этим фарисеем. Он был немного младше Иисуса Христа, и мы читаем, что во время земной жизни они так и не встретились. Мы встречаем Савла, когда происходит убийство Стефана, и он говорит: «Я подавал свой голос за убийство». То есть, скорее всего, он уже был в составе Синедриона, и когда шло голосование, убить Стефана или нет, он проголосовал за убийство. И когда убивали Стефана, он там находился. Мы читаем о состоянии Павла. Написано, он дышал угрозами и убийством. Он терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин. Он отдавал в темницу. Это было трудное прошлое. Это была боль, которой впоследствии он почувствовал за то, что происходило в его жизни. Но я сказал, он пишет послание филиппийцам, и он показывает, как правильно решить проблему прошлого. Как правильно решить эту боль, которая в сердце. И для нас это добрые примеры. Первое, что нам нужно сделать, нужно принять то, что было в прошлом. Что бы то ни было в прошлом, боль, которая нам была нанесена, или боль, которую мы кому-то нанесли, или грех, который мы совершили когда-то. Что бы ни было в прошлом, нужно признать то, что было. Апостол Павел пишет, когда мы читаем с вами послание филиппийцам, 3 глава, 5 стих, он говорит о себе: «Я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви». Он не откидывает свое прошлое, он не заглушает боль, когда он произносит эти слова. Он явно принимает то, что было. Кем он был, что он делал, он описывает это. Он говорит, это мое прошлое, это моя боль, я ответственен за это. Это было в моей жизни. И поэтому Бог желает, чтобы, что бы ни было в нашем прошлом, чтобы мы приняли это было в нашей жизни. У кого-то осталась боль, возможно, от жестокости или несправедливости родителей. Статистика в Америке говорит, показывает ужасные цифры. Сексуальное насилие в Америке подвергается каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик. Это ужасная статистика, потому что большинство тех, кто совершает сексуальное насилие над ребенком, это те, кого ребенок знал. Это не какой-то неизвестный мужчина, это те, кого ребенок знал и часто в семье и среди родственников. И у кого-то эти боли, эта рана, она кровоточит на протяжении всей жизни. Многие живут с непрощением, с неисповеданными грехами, с тем, что было когда-то, и эта боль, она в сердце, она по-прежнему там. Стыд мешает признать это и как-то открыто посмотреть. Но Писание показывает, что как бы ни было стыдно апостолу Павлу, он говорит, это мое прошлое, это было, я говорю об этом. Поэтому нерешенные вопросы или проблемы прошлого, вот эти неисцеленные раны, они имеют влияние на наше настоящее, и нам нужно понять это. Нам нужно подумать. Я предлагаю, подумайте сейчас. И, может быть, сейчас вы вспомните какие-то моменты в вашем прошлом, когда вам особая боль была нанесена, особая рана в вашем сердце была нанесена. Я хочу, чтобы вы подумали, если эта боль в вашем сердце, она до сих пор там, или Бог исцелил эту боль? Или Бог совершил чудо, чтобы боль из вашего сердца была убрана? Поэтому первое, что показывает нам Писание, нам нужно принять то, что было в прошлом. Второе, что говорит Писание, нам нужно простить и нам нужно получить прощение. Это важный момент, потому что если мы признали боль прошлого, нам важно получить исцеление. Или простить того, кто нанес нам боль, или получить прощение, если боль нанесли мы, если грех совершили мы. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам в 3 главе, он говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Когда он говорит вот это слово «я забываю заднее», он не имеет в виду, что он стирает из памяти. Если бы он стер из памяти, то он не написал бы это в послании к филиппийцам. Он знает о том, что было в его прошлом, Но когда он произносит эти слова, он говорит: «Я не позволяю, чтобы мое прошлое имело силу над моим настоящим». Он показывает это решение, он говорит: «Я простираюсь вперед, я получил у Бога исцеление, я получил у Бога прощение за то, что было в моем прошлом, Бог простил меня, и это решение этой проблемы». И поэтому то, что было в прошлом, оно осталось в прошлом, и теперь я простираюсь вперед, я знаю, что нужно сделать. Мы читаем 1 Иоанна 1:9, сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дьявол желает держать нас. Он желает, чтобы мы были в его капкане. Он желает постоянно держать нас в капкане прошлого, напоминая то, что было, что совершили над нами, что совершили в нашем сердце или что мы сделали. Он желает держать нас только с одной целью, чтобы мы не получили исцеление от Бога, чтобы мы не увидели верный путь простить или получить прощение. Потому что это единственный верный момент, о котором говорит Священное Писание, потому что прощение всегда дает свободу и радость. Это то, что желает дать нам Господь. Мир в сердце и радость, когда мы прощаем или получаем прощение. И третий момент, который мы находим, нужно оставить боль и последовать за Христом. Нужно оставить боль и последовать за Христом. И мы прочитали этот стих, когда апостол Павел говорит Филиппийцам 3:14: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Если мы получили прощение или простили того, кто нанес нам боль, нам нужно оставить это и идти ко Христу. Потому что нам важно понять очень верную истину. Всякая эмоциональная, душевная или сердечная боль приходит к концу в Иисусе Христе. Никакие способы, которые пытаются предпринять люди, не залечат эту рану. Единственный верный путь, когда мы идем к Иисусу Христу, и вся наша боль, и все наши раны, и все, что было в прошлом, оно получает прощение, и во Иисусе Христе оно приходит к окончанию. Жизнь с болью происходит только потому, что мы не живем с Иисусом Христом. Потому что когда мы живем с Иисусом Христом, когда Он занимает место в нашем сердце, Он исцеляет это сердце, Он залечивает эту рану, Он дает нам свое прощение, Он дает нам свой покой. Посмотрите, мы читаем Матфея, 11 глава, слова Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос говорит: когда вы придете ко мне, вы найдете покой душам вашим. Он говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Когда Христос занимает место в сердце, сердце получает исцеление, рана заживает, сердце не кровоточит, потому что Христос дает нам свое иго, свое бремя. И его иго, как он говорит, оно благо, его бремя, оно легко. Человек получает этот настоящий покой, который дает Иисус Христос. Покой душе означает исцеление нашего внутреннего человека. Когда все, что было в прошлом, оно остается в прошлом, мы получаем исцеление, и мы идем теперь за Христом. Свободные, успокоенные, имеющие мир в Господе. Давайте вернемся к Давиду. Получил ли Давид исцеление от своей боли? Мы находим с вами текст Писания, который показывает, что Давид получил исцеление таким же самым путем, о котором мы сказали сейчас, тогда, когда он встретился со Христом. И мы читаем 2 книга Царств, 7 главе, из 12 стиха сказано: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу его престол, царство его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Это обетование Иисуса Христа. Бог сказал Давиду, что твое семя, твой потомок, это будет Мессия Христос, который сядет на твоем престоле, который будет вечным царем. И вот в этот момент, когда мы прочитали, когда Бог дает это обетование, это момент встречи со Христом. И мы помним, когда родился Христос в Вифлееме, сказано, Он будет велик, Он наречется Сыном Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца его. И когда мы читаем вот это определение Давида, о котором мы сказали, он был прекрасный воин, но вроде бы не сильно примерный отец. Бог называет Давида отцом Иисуса Христа. Это величайший титул сына человеческого. Он стал сыном Давида, потому что Давид действительно был муж по сердцу Божьему, и Бог видел его сердце, и Бог избрал его. И этот момент встречи Давида с Иисусом принес исцеление его сердца. И все, что было в прошлом, все, что было раной, все, что было страданием сердца, оно получило исцеление в этот момент. Он стал тем, кто получил это обетование. Он встретился с Иисусом Христом. Он стал отцом Иисуса Христа. Давайте подумаем сейчас, перед тем, как мы будем молиться, получили ли вы исцеление. Когда вы думаете о прошлом, если в вашем сердце есть еще эта рана от того, что кто-то нанес вам, или вы кому-то, или что-то произошло в вашей жизни, Писание показывает, и мы хотим взять этот урок из жизни Давида, величайшего царя Израиля. Мы хотим увидеть, что значит быть мужем по сердцу Божьему, если прошлое держит вас. Писание говорит, есть только единственный путь – прийти к Богу, от Него получить прощение и исцеление, чтобы идти туда, куда Господь направляет нас, чтобы быть верным рабом Божьим, чтобы быть мужем по сердцу Божьему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Гафаниил. Имя Гафаниил, еврейское Этниэл, означает «лев Божий», и в Писании частично отмечен только один человек, носивший это имя, которое он получил либо в детстве от своих родителей, либо в зрелом возрасте от своих современников. Своей жизнью и деятельностью он оправдал это имя. Первый раз мы читаем о нем в книге Иисуса Навина так. «И сказал Халев, кто поразит

и Риав Сефер, и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. 15:16-17. Об этом же событии в книге Судей 1:12-13 так читаем. «И сказал Халев, кто поразит Кириав Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою». О Халеве написано, что он был кенезианин. Чисел 32:12 и Иисуса Новина 14:6-14. И был представителем колена Иудина в числе посланных осмотреть землю ханаанскую. Чисел 13:17. Поскольку в родословной колена Иудина имя Кеназ не встречается, а такое имя находим в родословной Исава, Бытие 36:11, 15:42, то многие легко приходят к заключению, что кенезеяне Халев и братья его либо вышли из Египта сынами Израилевыми в числе множества разноплеменных людей, Исход 12:38, либо, подобно кенеянам, родственникам Моисеевой жены, присоединились к израильтянам в пустыне, Чисел 10:29-32 и Судей 1 глава, 16 стих. Так оно было или иначе, но кенезеяне были приняты в колено Иудино и благодаря своим личным качествам заняли в священной истории не последнее место. Кириав Сефер, или Давир, был важным хананийским городом на торговом пути из Египта в Месопотамию и управлялся своим царем, который был побежден Иисусом Навином. Иисуса Навина 10:28-39. Но, видимо, вскоре был вновь населен и укреплен. Кириав Сефер означает «город песцов», а это название дает нам основание думать, что в этом городе занимались приготовлением и переписыванием книг. Раскопки, какие провел Олбрайт в 1926-32 годах на месте Тел-Бейт-Мирсим, около 25 километров на юго-запад от Хеврона, обнаружили, что там был хорошо укрепленный город около 2300 лет до Рождества Христова, так что Авраам, Исаак и Яков в своих странствованиях проходили мимо этого города. Раскопки обнаружили, что этот город несколько раз подвергался разрушениям, но поднимался из пепла. На развалинах разрушенно строился новый город. Овладеть Кириав Сефером было нелегко, потому Халев, овладевший Хевроном и изгнавший оттуда великанов, объявил особенную награду. Кто овладеет Кириав Сефером, тому он отдаст в жену Ахсу, дочь свою. Героем, овладевшим Кириав Сефером, оказался Гафаниил, племянник Халева. Хотя браки между родственниками запрещены, от Левит 18:6. Гафаниил получил Ахсу, а с нею и значительные приданные в Негеве, включая верхние и нижние источники. По смерти Иисуса Навина и его сподвижников, говорится в Библии, сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали служить Ваалу и Астартам. Судей 2 глава 8:13. Причиной этого отступничества были смешанные браки, как об этом читаем. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. Судей 3:5-7. Сила народа зависит от его преданности и верности Богу.
кого оставляет Бог, те рано или поздно погибнут. Так было во все века. Так будет до второго пришествия Христа. Торжество беззакония и нечестивых является временным явлением, как в этом убедился псалмопевец Асав, Псалом 42, 18, 20. Сыны Израилевы оставили Господа, и Господь оставил их. Больше этого, предал их в руки хусар Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы хусар Сафему 8 лет, Судей 3 глава 8 стих. Имя хусар Сафем является неудачной транскрипцией еврейского имени Кушан Риш Атаим, вдвойне преступный кушит, и, возможно, является еврейским искажением имени какого-то царя, который очень сильно их притеснял. Археологам еще не удалось найти где-либо в древних записях подобного имени, а в Месопотамии было несколько отдельных царств. Одни ученые предполагают, что этим царем мог быть правитель Кусан-Рума Верхней Сирии, упомянутый в списке правителей Рамзеса III. Другие, что этим царем был могущественный Ирсу из Верхней Месопотамии, который около 1200 года до Рождества Христова овладел Египтом, но был изгнан фараоном Сет-Нахтом, отцом Рамзеса III. Третьи допускают, что этим царем мог быть легендарный персидский завоеватель Кайкаус, который покорил не только Месопотамию, но и Египет. Кто он был, точно теперь никто не знает. А в Библии отмечено лишь то, что под его гнетом возопили сыны Израилевы Господу. Судей 3 глава, 9 стих. Беда научила их молиться. Так было во все века. Когда людям кажется неудобным или тяжелым служить Господу, тогда Бог предает их в руки нечестивых царей или правителей, которые так угнетают народ, что для людей нет иного выхода, как вопить к Богу и ожидать, что Он пошлет им избавление. Как евреям, так и христианам полезно помнить Божье наставление, данное Соломону относительно того, что люди должны делать во время бедствия. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых дел своих, то я услышу их с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». 2 Паралипоменон 7.14. Бог посылает или допускает бедствия, чтобы люди искали помощи у Бога. Сыны Израилевы в тесное для них время возопили к Богу. «И воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его хусар Сафева, царя Месопотамского, и преодолела рука его хусар Сафема. И покоилась земля 40 лет. Судей 3 глава, с 9 по 11 стих. В Библии не сказано, победил ли Гафаниил хусар Сафема в сражении их войск или же в единоборстве, а лишь отмечено, что Гафаниилова рука преодолела хусар Сафема. Это более соответствует победе в единоборстве, но утверждать не можем. Самое главное, что после этого покоилась земля 40 лет. О Гафанииле написано, что на нем был Дух Господень. Подобно своему дяде Халеву, он руководствовался не своими соображениями, не мудрыми советниками, а Духом Божиим. Это самое главное для руководителей как церковной, так и государственной жизнью. Второе. Он был судьей Израиля. А о судьях Израиля, воздвигаемых Богом, написано. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судей. Судей 2.18.
Гафаниил был первым судьей Израиля. Он разбирал их спорные дела и примирял враждующих. Господь был с ним и употребил его для освобождения Израиля из-под гнетущей руки Хусар-Сафема или Кушан-Риш-Атаима. И умер Гафаниил, сын Кеназа. Так заканчивается его личная история, но память о нем сохранена на страницах Священного Писания. Один из его потомков по имени Хелдай в дни царя Давида был начальником над 24-тысячным отрядом воинов, который охранял царя и священный город в 12-й месяц года. 1 Паралипоменон 27:15. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведный смел, как лев, сказал в книге Притчей 28:1. Восьмая глава послания к римлянам, в которой описано водительством Духом Святым, так заканчивается. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за себя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год.
2: О слове вечном. Святитель Лука. Царство Божье внутри нас. Знаю, что вы все верите в жизнь вечную, стремитесь получить доступ в Царство Божье. Но не уверен, правильно ли понимаете, что такое жизнь вечная и Царство Небесное. Есть немало людей, которые совершенно неверно представляют себе Царство Небесное. Их представление очень близко к примитивному представлению о небесах мусульман. Они думают, что Царство Божие – это радостная жизнь в роскошных райских садах, где будут их услаждать своим пением, танцами и музыкой прекрасные молодые женщины, где обитатели будут наслаждаться роскошными яствами. Святой апостол Павел сказал: «Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Святом Духе». Римлянам 14:17. Как видите, совсем не то, что представляют себе мусульмане и малопонимающие люди даже из среды христиан. Царство Небесное – не пища и питье, не наслаждение роскошными яствами, а совсем иное – праведность, мир и радость в Духе Святом. Когда Господа Иисуса Христа однажды спросили о Царстве, Он сказал: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Лука 17:20-21. Слышали ли вы когда-нибудь об этом? Читали? Вникали ли вы в эти удивительные слова? Знаете, что Царство Божие внутри вас, а жизни вечной, которая есть то же, что Царство Небесное, Господь Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве так говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иоанна 17:3. Опять совсем не то, что представляют себе мусульмане. Это нечто глубокое, слова огромной важности. Жизнь вечная – это познание единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Как же познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа? Кого мы знаем ближе всего и лучше всего? Не самых ли близких к нам людей, не тех ли, с которыми живем? Чтобы ближе и лучше знать людей, их дела, чувства, мысли и желания, нужно иметь тесное общение с ними, и прежде всего общение в любви. А людей, чужих и далеких от нас, мы совсем не знаем. Точно так же для познания единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа необходимо постоянное, близкое, тесное общение с Ним, с самим Богом Отцом, с Господом Иисусом Христом и, конечно, с Духом Святым, потому что Троица Святая нераздельна. Как же возможно для нас познание единого великого Бога? Оно возможно только в любви. Ибо знаем от апостола Иоанна Богослова, что Бог есть любовь, и общение с Ним возможно только в любви. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. Бог близок к нам, когда мы имеем постоянное общение в молитве и делах любви. Очень много праведников было в мире, нет возможности перечислить всех. Напомню лишь о праведниках русской земли, близких нам: Серафиме Саровском, Сергии Радонежском, Антонии и Феодосии Печерских. Что же, неужели будем удивляться тому, что в сердцах этих великих праведников уже при их жизни началось Царство Небесное? Царство Небесное там, где живет Бог, а Бог великий и истинный жил явным образом в сердцах этих великих праведников, потому что вся жизнь их была посвящена Богу, познанию Его, любви к Нему, общению с Ним. Так что же странного, если поверим по слову Христа, что в сердцах этих великих праведников уже во время их земной жизни началось Царство Небесное? Их земная жизнь была совершенно не похожа на жизнь суетных мирских людей. Свою жизнь они посвятили Богу, всю жизнь были в тесном общении с Ним. Удивительно ли, если скажем, что в сердца их вселился Дух Святой, и они были храмами Божьими, и Дух Святой обитал в них? А так ли живут люди мира этого в своем огромном, подавляющем большинстве? Нет, совсем не так. Они не думают о Боге, не стремятся к вечной жизни и не верят в нее. Они не нуждаются в Царстве Небесном, потому что все мысли их, стремления, желания направлены к одному только Царству Земному. Не нужна им вечная жизнь. Им нужно только как можно лучше устроить земную жизнь. Все их стремления и мысли направлены лишь к этому. А те, которые целью своей жизни поставили приготовление себя к вечной жизни, приобретение высших достоинств, которые открывают им вход в Царство Небесное, эти составляют малое стадо Христово, согласно Слову Божьему. Но не только в сердцах великих святых открывается Царство Божье уже при жизни, а также в сердцах рядовых христиан, идущих за Христом и возлюбивших Его. Царство Божие начинается уже сейчас. Запомните очень важное слово апостола Иоанна Богослова о Духе Святом: «А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. При каждой горячей молитве, при каждом добром деле мы ощущаем тихое веяние Святого Духа в сердце. Мы становимся мирными, тихими, кроткими, молчаливыми, перестаем осуждать и разглашать чужие грехи, и по этому благодатному изменению Духа нашего узнаем, что Дух Святой пребывает в нас. Это начало Царства Божьего внутри нас подобно слабому рассвету дня, но по мере исполнения заповедей Христовых этот рассвет становится все ярче и ярче. В сердцах великих святых уже воссияло солнце во всей своей силе, а у нас только расцветает. Но это же Царство Божие, которое внутри нас. Не думайте, что начало Царства Небесного будет само собой развиваться дальше в ваших сердцах, подобно рассвету дня. Нет, говорю вам, малое стадо, поймите великие слова Господа Иисуса Христа: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищают его». Великой силой любви, напряжением в добрых делах надлежит нам неуклонно содействовать рассвету солнца правды в сердцах наших. Нужен большой труд очищения сердец от всякой греховской нечистоты, от страстей и похотей. И только тогда будет открываться явно внутри нас Царство Божье. Если основной важнейшей задачей жизни будет такой повседневный труд очищения сердец, если повседневным нуждам тела будем только уделять время по необходимости, тогда и сама смерть будет для нас не страшным, а глубоко радостным событием, потому что она будет непосредственным переходом в жизнь вечную. Тогда пригласит трубы архангела и страшной молнии, которая сверкает от востока до запада, с великой радостью поклонимся мы, ибо приблизилось избавление наше. Этой радости сподобит нас всех солнце правды, Христос, Бог наш, если пойдем через узкие врата по тесному пути исполнения заповедей Его и страдания за Него. Аминь.

0: Лекция. Надежда Орлова. Слово и дело. Пасха в тот год была поздняя, в конце апреля. Пригревало солнце, и уже почти растаял снег. Кое-где была видна первая зелень. Рано утром, перед рассветом, семья отправилась в церковь. На деревенской улице, несмотря на столь ранний час, было многолюдно. Небольшими группами, парами, поодиночке люди шли на праздничную службу. Иван старался не отставать от отца, но, постоянно оглядываясь, вынужден был догонять. Вон идут Шурка и Валюшка, девчонки, что жили на том берегу реки. Вместе с мамкой вышагивал друг Матвейка. Чуть в стороне шел Петька, вечный соперник и противник в драках. В церкви тесно от людей, светло и душно от свечей и ладана. Бабы в пестрых парадных платках, мужики в новых рубахах и начищенных сапогах. В руках у всех свечи. Иван тоже держит одну, пытается следить за ходом службы, но отвлекается, оглядывается по сторонам, ищет чего-нибудь интересного. Скучно. «Не вертись», — строгим шепотом одергивает его отец. На несколько минут Иван замирает. Потом вновь начинает вертеть головой. Вдруг боль ожгла кожу на голой шее. Вздрогнув, Иван инстинктивно схватился рукой за шею и почувствовал на пальцах горячий воск. «Что это такое?» Обернулся и увидел смеющегося Петьку. Это он капнул воском со своей свечки. Вот поганец. Иван показал за спиной кулак и услышал сдавленное хихиканье. Понимая, что выгодная позиция у Петьки, Иван постарался отодвинуться в сторону, но сделать это было трудно. Люди стояли плотно, дыша в затылок соседям и, истово крестясь, старались не задевать окружающих. «Не вошкайся!» свирепее громче шикнул отец. Иван замер и тут же вновь дернулся от боли. Очередная жгучая капля упала на шею. Иван попытался двинуть обидчика локтем, но промахнулся и тут же получил подзатыльник от отца. Было не больно, но обидно. И снова боль, еще один ожог. Отец в это время как раз отошел куда-то в сторону, и тогда Иван резко развернулся и кулаком, в котором была зажата свеча, изо всей силы ударил в улыбающуюся физиономию Петьки. Народ ахнул и расступился. В образовавшемся кругу на полу сцепились двое. Они катались и молча, остервенело лупили друг друга руками и ногами. Медленно замирал ход праздничного служения. Вот уже и священник, почувствовав неладное, замолчал и двинулся к месту происшествия. Прихожане расступались перед ним, и отец Василий встал в первом ряду зрителей. Он был крупным мужчиной, ростом под 2 метра, широк в плечах. Батюшка грозно возвышался в своих парадных одеждах над нарушителями порядка. Не оборачиваясь, протянул служке кадила, засучил рукава и легко поднял с пола подростков. Подержал их за ворот и рубах, словно котят за загривки, развел руки в стороны, а потом со всего маху стукнул лбами. После этого торжественно прошел к выходу и швырнул обоих на утоптанный церковный двор. Долго еще шли в селе пересуды о бесчинстве, учиненном в храме в светлое воскресенье. А Иван был наказан отцом сразу по возвращении со службы и 2 недели сидел на печи. Разрешалось слезать с нее только для работы по хозяйству и по нужде. Эту историю я слышала много раз, поскольку Иван — мой прадед. Может, тогда на печке и зародились в нем первые ростки протестантизма, позже перешедшие с генами в некоторых из его потомков. Спустя век наши родственники уже рассказывали о драке в церкви с гордостью. Вот, мол, каков наш предок, молодец, отчаянная голова.
1: Правда, его отец с матерью так не думали. Семья тогда была опозорена на всю округу, в присутствии Господа, в его доме и такое. Бесчинство — одно слово. Жизнь и сегодня толкает нас под локоть, капает за шиворот горячий воск, подсовывает под рубашку комочек льда, пытается отдавить ногу, лишь бы вывести святого человека из душевного равновесия. Конечно, мы теперь не занимаемся рукоприкладством в церкви. В наших общинах все чинно-благородно и нравственно-назидательно. Мы выглядим очень духовно, начиная от головного убора и заканчивая фразами типа «вчера и третьего дня», «в путь всей земли», «в простоте сердца». И уж сколько десятилетий звучит с кафедры заключительное наставление. Будем помнить, братья и сестры, выйдя из этого собрания, что мы — письмо читаемое. Для многих верующих сказанное соответствует действительности, но, увы, далеко не для всех. Что делать? Не мы такие, жизнь такая, раздражает, выводит из себя. Сатана строит козни, действует неожиданно и из-под тишка, часто через родных и близких. Бывают часы, когда все идет не так. Всяк норовит поступить супротив, каждый собеседник противоречит, и кажется, что даже неодушевленные предметы поднимают бунт. Да что часы, дни бывают так наполнены противоречием, что хоть все бросай, ложись и помирай. Вспомните, например, дорогие водители, те фразы, которые вы в сердцах выкрикиваете в салоне, не всегда пустом, вашего автомобиля. Вспомнили? Быть может, это «Да запретит тебе Господь» или «О, род лукавый и нечестивый» или что-то другое. Попробуйте, взяв бумагу и карандаш, набросать список этого чего-то другого. Не пишется. Даже бумага, которая, как известно, все стерпит, не переносит этих эпитетов. Или стыдно выводить собственной рукой то, что произносит порой наш язык. Перефразируя классика, можно сказать, и какой же русский не любит крепкое словцо? Оно всегда приходило на помощь разгневанному человеку. Сквернословие — явление древнее. Давно уже опровергнута теория о том, что мат пришел на Русь с монголо-татарами, поскольку историками были обнаружены берестяные грамоты, написанные задолго до этого исторического события и содержащие печально известные выражения. Специфическая лексика берет начало в языческих ритуалах, во время которых произносились заклинания, обращенные к божествам плодородия. Вот что сказано в этимологическом словаре славянских народов. Русский мат, производное от глагола «матати» — кричать. Громкий голос, крик, родственно слову «матога». Матаситься, то есть кривляться, ломаться, мотать головой. А животных? Матошить, тревожить, беспокоить. Но «матога» во многих славянских языках означает «привидение». Призрак, чудовище, страшилище, колдунья. Еще эти слова называют бранными, от брань – война, битва, сражение. Считается, что древние воины перед началом схватки осыпали друг друга бранными словами, тем самым призывая на помощь богов-покровителей и проклиная врагов. Но какое дело нам, современным людям, далеким от предрассудков и суеверий, до скучных изысканий специалистов по словистике? Все окружающее нас общество сквернословит, от министров до бомжей. В какой бы сфере ни осуществляли мы свою трудовую деятельность, в каких бы элитарных кругах ни вращались, на какой бы ступени социальной лестницы ни стояли, всюду слышим вокруг себя русский мат. Лет 40-30 назад бранная речь была признаком пьяниц и преступников, людей маргинальных. Однако в наши дни обществу внушается мысль, что мат — это неотъемлемая часть русского языка, и отечественной культуры. Большими тиражами выходят книги, смакующие эту тему. Такое положение дел, к сожалению, оказывает влияние и на верующих людей. Вот признание одного из наших братьев. «Начальник у нас, да чего мужик хороший, справедливый, всегда с ним договориться можно, всегда поймет, не откажет, по вину голову не сечет, но матерится. Впрочем, не матерится даже, а говорит на этом языке, другого и не знает. Выступал он на днях на совещании, слово скажет и молчит. Видно, что всю брань про себя проговаривает, потому что не может без нее продолжать». Все улыбаются, понимают, что трудно. Очень хороший мужик. Вот такой рассказ в простоте сердца. Одним из признаков одержимости является невозможность человеку помолиться, призывая имя Господа Иисуса Христа. Одержимый бесами при попытке воззвать к Спасителю начинает хрипеть, синеть, задыхаться, потому что нечистые духи, живущие в нем, противятся освобождению и спасению души. А вот верующий человек, рожденный свыше, почему-то может порою произносить непотребные гнилые слова, лгать, сплетничать, и ничего, не сипит, дышит ровно. Почему так? Думаю, связано это с тем, что сатана берет свое силой, удерживает пленников до последней возможности, а Господь дает нам право выбора, уважает свободную волю человека. Однако Священное Писание призывает не злоупотреблять дарованной нам свободой. Будем помнить об этом.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

Евангелие от Матфея, глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче,
ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко.

Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшее с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот
против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы,

и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Вопрос такой: все должно измениться, но как? Сегодня на вопросы будет отвечать пастор Вильгельм Буш.
1: Во времена моей юности все с восторгом читали новеллы писателя по имени Макс Эйд, который в настоящее время забыт. Он в сущности был инженером и брал свой материал прежде всего из истоков технического века. Одна из новелл называлась «Трагедия призвания». В ней изображен молодой инженер, который однажды при необычных обстоятельствах получил очень ответственное поручение. Ему нужно было построить мост через реку, напоминавшую скорее морской лиман. Это очень сложное поручение, потому что на такой мост оказывают влияние морские приливы и отливы. А в начале технического века еще не было таких средств, какие имеются в настоящее время. Итак, молодой человек строит этот гигантский мост. Когда он был готов, состоялось торжественное открытие с музыкой, флагами и корреспондентами газет. Все газеты писали об этом молодом человеке. Теперь он стал большим человеком в обществе. В Лондоне он воздвигнул огромное архитектурное бюро, женился на богатой женщине, у него было все, что душе угодно. Но в его жизни была странная мрачная тайна, о которой знала только его жена. Каждый раз с наступлением осени он исчезал. Он уезжал к своему мосту. Когда ночью бушевал шторм и хлестал дождь, он, завернувшись в плащ, стоял на улице возле моста и испытывал страх. Он буквально чувствовал силу шторма, который обрушивался на опоры его моста. Вновь и вновь он производит расчеты. Сделал ли он опоры достаточно прочными? Правильно ли он рассчитал силу ветра, действующего на опоры? Когда штормы прекращаются, он снова в Лондоне. Тогда он опять становится большим человеком, играющим весомую роль в общественной жизни города. Никто не замечает, что в сущности он всегда объят страхом. Правильно ли построен мост? Достаточно ли он прочен? Эти мучительные вопросы являются мрачной тайной его жизни. Макс Эйд потрясающе описывает, как этот инженер в одну из жутких штормовых ночей опять в страхе наблюдает за своим мостом. Он видит, как по мосту идет поезд. Он видит еще огни последнего вагона, но вдруг они исчезли в буйстве шторма. Он сразу понял, поезд рухнул вниз, в бушующую пучину. Мост переломился посередине. Когда еще молодой парень прочитал этот рассказ, мне пришла в голову мысль: разве это не сказано о каждом из нас? Все мы строим мост своей жизни, и если у нас иногда бывают бессонные ночи или что-то нас сильно тревожит, то, возможно, возникает страх. Правильно ли я построил мост своей жизни? Выдержит ли он все бури жизни? И мы совершенно точно убеждаемся, что не все в порядке. Мост нашей жизни не вполне в порядке. И это первое, что я хотел бы вам сказать. Будучи пастором крупного города, я затрагивал эту тему в беседах со многими людьми, спрашивая их: «Скажите, все ли в вашей жизни в должном порядке?» И мне еще ни разу не пришлось встретить человека, который в конце концов не признался бы: «Все в порядке?» «Нет, многое должно бы быть иначе». Я, конечно, не могу сказать, где слабое место у моста вашей жизни, но вы же сами знаете, что многое должно быть иначе. Тогда время от времени принимается решение: я должен измениться. Вот в этом и том я должен измениться к лучшему. Скажите, вы действительно верите тому, что человек может измениться? Нет, в сущности человек измениться не может. Библия говорит об этом совершенно определенно. Может ли ефиоплянин переменить свою кожу, а барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкший делать злое? Мир наполнен нравственными речами и благими намерениями, но изменить сам себя не может ни один человек. Это суровые слова. Я часто стою потрясенный среди людей, с которыми мне приходится встречаться, и чувствую, что мост их жизни не совсем в порядке. Они же меня спрашивают: «Ну, что же нам делать? Мы же не можем сами измениться». Да, это так. Развратный человек не может сотворить себе чистое сердце. Лжецы не могут сделать себя праведными. Эгоист не может вдруг проявить жертвенную любовь, хотя он способен притворяться, оставаясь при этом таким же себялюбивым, как и прежде. А нечестивый не может сделать себя честным. О, если бы я знал, в каком месте неисправен мост вашей жизни. Но Бог может вам это указать. Это удивительная картина, на которую нам указывает Библия. Я ведь раскрываю вам не свои идеи, но возвещаю то, о чем говорит Слово Божье. Библия сообщает невероятную, захватывающую дух истину. Она говорит: «Живой Бог послал в мир посланника, который может изменить нас и всю нашу жизнь. И это никто иной, как Его Сын, Господь Иисус». Друзья мои, зависит ли от церкви то, что люди считают христианство скучным? Я же считаю, нет более захватывающей дух вести, чем та, что Бог послал Своего Сына в мир, как единственный шанс нашего спасения. Этот Иисус говорит удивительные слова: «Се творю все новое». Он и только Он может изменить людей. Я видел пьяниц, которые освободились от пьянства. Себялюбивые старые женщины, мучившие окружающих своим эгоизмом, вдруг изменились и стали замечать других. Мужчины, опутанные нечистотой, освобождались. Иисус изменяет людей. Иисус приходит, и вдруг все обновляется. Это не сказка. Я бы мог привести вам множество примеров. И поэтому нам, сознающим, что мост нашей жизни не совсем в порядке, нужен этот Спаситель. Нам нужен Господь Иисус, не христианство, а Христос. Поймите, нам не нужна религия, догма, церковничество, но нужен живой Спаситель. И Он здесь. Его вы можете призвать сегодня и рассказать Ему о своем бедственном положении. Это и есть замечательная весть, которую я возвещаю. Позвольте мне разъяснить вам на примере то, что я только что говорил. Недавно я был неделю в Мюнхене. К прекрасным достопримечательностям относится огромный парк в центре города, так называемый английский сад. Так как моя гостиница находилась недалеко от парка, я каждое утро заходил туда. У входа был маленький деревянный мостик через небольшую речку. Слева от деревянного моста вода стремительно ниспадала через запруду. Однажды я увидел, что там, где вода ниспадает, крутится большой кусок дерева. А так как у меня было много времени, я наблюдал, как этот кусок постоянно вертелся по кругу. Иногда казалось, что он попадет в поток и поплывет дальше. Но вот его снова подхватывает водоворот. Когда я пришел на следующий день, кусок дерева был все еще на прежнем месте. Со стороны казалось, что он стремился попасть в поток, но его постоянно подхватывал водоворот. Вы можете себе это представить? Там протекал стремительный поток, но кусок дерева все время вертелся по кругу. Такова жизнь большинства людей. Все вращаются в одном и том же кругу. Те же грехи, те же нужды, то же разочарование в сердце. Одни и те же будни, один и тот же круг. Но рядом существует поток, который исходит от Сына Божьего, от Иисуса. Этот Иисус умер за нас на кресте. Как вы думаете, если Бог позволяет Сыну Своему так страшно умирать, то не означает ли это что-то особенное, даже если вы в этом пока ничего не смыслите? Поднимите мысленно взор на Него. В этом же должен заключаться какой-то смысл. Невозможно же пройти мимо. Вам следует приложить все старания, чтобы это понять. А затем Бог воскресил его в третий день. От Иисуса исходит поток освобождения. Но мы, как кусок дерева, только вращаемся по кругу вокруг себя. Я подумал там, в английском саду, что стоит лишь подтолкнуть этот кусок дерева, и он окажется в потоке. Но я не мог дотянуться, не желая упасть в воду. Мы не кусок дерева, и этот шаг из вечного старого круга, этот шаг в поток спасения, который исходит от Сына Божьего, должны сделать мы сами. А после мы увидим, что все же Бог нас извлек. Я вам должен сейчас сказать, вы должны сделать этот шаг сами. Есть люди, которые очень явно чувствуют, что Бог влечет их совершить этот шаг из вечного старого круга в поток спасения, исходящего от Иисуса. Я хотел бы пояснить вам это на нескольких библейских историях. Апостол Павел узником был доставлен в Кесарию, где находилась резиденция римского правителя. Нового римского прокурора по имени Фест однажды навестил иудейский царь Агриппа со своей женой Вероникой. Они проявили интерес к узнику по имени Павел и очень желали его послушать. Фест обещал, что на следующий день они его услышат. И вот когда Фест, Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью в судебную палату, заняли свои тронные места, было велено привести узника Павла. Но через несколько минут происходит смена декораций. Уже не Павел становится обвиняемым, а все общество, окружающее его. Павел произносит евангелизационную проповедь, в которой он разъясняет своим слушателям, что представляет собой Иисус. На этот раз он не столько говорит о их грехах, сколько о Сыне Божьем, изобразив перед их духовным взором того, который сказал: «Кто теперь жаждет, придите ко мне и пейте. Вы, которые не удовлетворены своей жизнью, но имеете обремененную совесть, страх перед смертью, жажду и голод души, желающий к Богу, слушайте, Иисус и к вам простирает руки со словами: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Так, видимо, проповедовал Павел и представил им величие Иисуса, который повстречался ему лично. Когда Павел закончил, правитель Фест сказал: «Говорить ты можешь прекрасно, Павел, но, по-моему, то, что ты говоришь, похоже на безумие». Он ничего не понял, этот Фест. Библия говорит о некоторых людях, что их сердца очерствели. Да, это бывает. С них все стекает, и они ничего не воспринимают. Возможно, среди вас тоже есть люди, сердца которых очерствели. Таковым был и господин Фест. Но царь Агриппа был весьма потрясен. И меня поразило то, что он сказал: «Павел, еще немного ты убедишь меня сделаться христианином, учеником Христа». Еще немного, но он ушел. И все осталось по-прежнему. Как тот кусок дерева в английском саду. Все кружится в прежнем круговороте, в тех же буднях, в той же жизни, так до самой смерти отправляясь прямо в ад. Прежняя песнь о грехе и самоправедности. У вас тоже все остается по-старому? Тогда Иисус напрасно умер за вас. Тогда вам нет прощения, нет освобождения, нет мира с Богом. Не достает лишь одного шага. Еще немного, и я бы сделался христианином. Это удивительно. Люди, называющие себя христианами, все же не дети Божьи. Люди, называющие себя христианами, все же идут в погибель. Люди, называющие себя христианами, все же остаются без примирения. А теперь я вам хочу показать обратное. Однажды апостол Павел прибыл в европейский город Филиппы. Там были разные увеселительные учреждения, театр и все, что полагается иметь порядочному городу. А так как всякий порядочный город должен иметь и тюрьму, то в этом городе была и она. Этой тюрьмой управлял бывший римский офицер, получивший этот спокойный пост, возможно, благодаря какому-то старому ранению. Однажды этому темничному стражу, как его называет Библия, привели двух заключенных, каких он вряд ли раньше встречал, апостола Павла и сопровождавшего его силу. Они проповедовали в городе. Но так как народ был возбужден против этих проповедей, власти приказали их избить и отправить в тюрьму. Итак, Павла и Силу передали темничному стражу, чтобы он их тщательно стерег до утра, на что тот, будучи настоящим служащим, ответил: «Есть хорошо стеречь». Будет сделано. Внизу у него была камера, в которой вдоль стен стекала вода. В нее он и бросил Павла с Силы, забив ему ноги в колоды. Если бы у меня спросили, какую религию исповедовал этот человек, то я бы сказал: такую, как и многие из вас. Он верил в Господа Бога, возможно, и в несколько богов. В Риме люди исповедовали даже и такие религии, которые сами они всерьез не принимали. Как и у нас. Представьте себе такого темничного стража. Ну вот случилось нечто необычное. Это полностью объяснить невозможно. В полночь Павел начинает пением славить Иисуса. Мне думается, что до полуночи он переживал случившееся. Ему нужно было время, чтобы справиться с тем, что с ним так обошлись, немилосердно избив и заключив в тюрьму. С этим человеку очень трудно справиться. Но потом ему пришло в голову: «Меня же искупил своей кровью Иисус, Сын Божий. Я ведь примирен с Богом, и я здесь в его руках». Тогда он начинает петь гимны, а Сила вторит ему. Превосходно. И это слышат все заключенные. Эту мелодию никогда не слышали в тюрьме. Будучи заключенным, я познакомился с тюрьмами. Там царят проклятия и вопли, отчаяние и рев стражей. Когда я однажды захотел пением прославить Бога, мне тотчас же запретили. Видимо, современные стражи понимают, что в прославлении Бога таится опасность. Но в те старые времена до этого еще не дошли. Итак, Павел и Сила пели. Это, конечно, удивило темничного стража. Он, видимо, прислушивался, о чем же они поют. Они поют духовные гимны. Неужели человек еще всерьез принимает своего Бога, тем более в тюрьме? В этой дыре внизу должно быть исчезнуть всякое настроение. Они поют о своем Боге. Между тем, темничный страж лег в постель, но вдруг произошло великое землетрясение. Оно было от Бога. Двери тюрьмы отворились. Заключенные освободились от оков. Темничный страж, вскочив с постели, кое-как оделся и увидел, что все двери отворены. Решив, что все заключенные его разбежались, он испугался ответственности за них и решил умертвить себя. Но Павел воззвал громким голосом: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Библия ничего не говорит о внутренних переживаниях стража. Но ему мгновенно открылось, что есть живой Бог, который вступается за своих последователей. Есть живой Бог, которого он хулил всем своим существом. Есть живой Бог, который должен был его отвергнуть. Есть живой Бог, которому открыты все его грехи и вся его нечистота. Есть живой Бог, а он – погибший грешник. Он вбежал в камеру к Павлу, крича: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Он почувствовал, что его жизнь, как тот кусок дерева в английском саду, все вращается по кругу, а он остается прежним, как всегда. Но вот перед ним встал вопрос: что же мне делать, чтобы попасть в спасительный поток? Возможно, в наше время ему предложили бы большую проповедь, большой доклад на тему морали. Мы, возможно, сказали бы: «Исповедуйся, выкладывай-ка все». Павел же предложил одно: «Тебе нужен Иисус. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом». Темничный страж мало что знал об Иисусе. Он пользовался лишь слухами о том, что Иисус спасает от гнева Божьего, от суда, от ада, от прежней жизни. Но вот он получил толчок от прежней жизни в поток спасения. Он становится достоянием Иисуса. Там еще чудесно описывается, как тюремный страж освобождает Павла из тюрьмы, слушает его проповедь об Иисусе и ночью принимает крещение, чтобы полностью принадлежать Иисусу. Эта история заканчивается словами: «Он возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Теперь он попал в поток жизни, теперь он примирен с Богом. В выше приведенных примерах об одном человеке сказано, что ему до спасения еще немного не достает. Другой же пережил толчок в поток спасения. А как вы примите весть о спасении? Все должно измениться, но как? Прежде всего важно то, чтобы вы познакомились с Иисусом. Это было вскоре после войны. Ко мне обратился директор средней школы. «Господин пастор, у меня 15 молодых людей, которые закончили школу во время войны. Но этого недостаточно. Им нужно еще полгода позаниматься. Это бывшие лейтенанты авиации, старшие лейтенанты артиллерии и подобные типы. Они, конечно, страшно злятся, что им еще раз приходится садиться за школьную скамью. Не позанимаетесь ли вы с ними религией?» Как я уже раньше говорил, я шел к ним со страхом и трепетом. И вот передо мной сидят воины в полинявших военных формах, поседевшие от дыма и пороха. «Добрый день, приветствую я их. Я должен преподать вам уроки религии». Но не успел я даже закончить свое вступление, как один из них встал и спросил: «Как Бог мог допустить такую страшную войну?» Другой продолжил: «Где же любовь Божья? Он же молча воспринимает то, что миллионы евреев отравлены газом». И так далее. Вопросы сыпались на меня со всех сторон. В конце концов, я поднял руку и сказал: «Минуточку, вы же похожи на слепого, который с тростью идет в тумане. Так говорить о Боге неразумно. Бог совершенно неведом и сокрыт. Он открылся нам только в Иисусе. Для того, чтобы нам идти дальше, нужно прежде всего узнать, кто такой Иисус». Господа, прежде чем начать дискуссию, вам следует изучить Откровение Божье. Этим мы и займемся. Для этого принесите в следующий раз свои Библии. И мы стали читать. Вначале сотворил Бог небо и землю. Мы читали о грехопадении и о суде Божьем над падшим человечеством. На всех произвели глубокое впечатление слова из Библии. Ты должен узнать и убедиться, что, оставляя Господа Бога твоего, добровольно обрекаешь себя на бедствие и скорбь. Это испытывают народы. Это испытывают отдельные люди. Затем мы читали об Иисусе. За один прием мы прочитали о Его смерти и воскресении. Незабвенным останется для меня тот час, когда вдруг воцарилась полная тишина, Один читал, а остальные слушали. У нас захватило дух перед великими делами Божьими, которые были явлены в Иисусе. Все были сильно взволнованы, так что эта глупая дискуссия теперь показалась совершенно неуместной. Они поняли, что называли себя христианами, но не имели ни малейшего представления о живом Боге, который снизошел к нам в Иисусе и сделал для нас все. Итак, примите Иисуса и его призыв всерьез. Иисус однажды рассказал притчу. Один раз царь устроил своему сыну свадебный пир. Он послал своих слуг приглашать людей на этот пир. «Придите, ибо все готово». Но все начали извиняться. Один сказал: «Я бы охотно пришел, но мне предстоит совершить большое дело, и им я сейчас занят». «Понимаете, многие так поясняют. Вы, пастор, у вас совсем иное положение, а коммерсант так не может». Другой, извиняясь, говорит: «Я очень благодарен, но я только что женился. Медовый месяц, сами понимаете, поэтому не до чужих дел». И так никто из них не пришел. Я пытался представить себе, как эти люди жили дальше с мыслью. В сущности, мне следовало бы сходить к царскому сыну, но обстоятельства помешали. Ведь с большинством из нас происходит то же самое. По сути дела, мне следовало бы быть Детем Божьим, но все как-то некогда. О, я прошу вас, примите Иисуса верою. Многие люди говорят, что у них тоже есть вера. Во что только не верили немцы во времена Третьего Рейха. В фюрера, в Германию, в окончательную победу, в чудо-оружие и так далее. Во все возможное мы уже верили, но недостаточно того, что у меня тоже есть какая-то вера. Я должен иметь мир с Богом, а его можно иметь только посредством Иисуса. Теперь я хочу вам рассказать, что означает вера. Поясню вам это на нескольких примерах. Когда я был еще молодым пастором, мне пришлось посещать в одном ужасном округе каждый дом. Куда бы я ни приходил, люди закрывали предо мной дверь, говоря: «Мы ничего не покупаем». Но я предусмотрительно успевал ставить ногу на порог и говорил: «Я ничего не продаю, но хочу вам что-то подарить. Я пастор». «Нам не нужен пастор», — был ответ. Однажды я пришел в одну квартиру. Открыв дверь, я сразу очутился в кухне. По комнате яростно бегал взад-вперед молодой человек. «Добрый день», — сказал я. Он буркнул что-то в ответ. «Я евангельский пастор», — представился я. Он остановился и заревел: «Что, пастор? Этого еще не хватало. Как раз этого мне еще не хватало. Уходите, я ничему больше не верю. Я потерял веру в человека». Видимо, он пережил что-то тяжелое. Я ему ответил: «Молодой человек, обнимемся. Веру в человека я тоже потерял. Мы чудесно подходим друг к другу». «Как?» — спросил он удивленно. «Вы же пастор и должны превозносить веру в человека». «Разве?» — спросил я в ответ. «Жаль, но я ее потерял. Я был на войне. Вспоминаю все непристойности, всю грязь, которую там повстречал, и то, что никто никому не желает добра. Нет, спасибо, вера в человека разлетелась в клочья». «Да», — признался он, — «тогда я не понимаю, почему вы пастор». «О», — сказал я получил новую веру, которая не разлетится в клочья». «Ха, я хотел бы знать, что это за вера». И я рассказал ему о Евангелии. Это полное доверие Иисусу Христу, который пришел в мир, как единственный шанс спасения. «Иисус?» – удивился он. «Это же христианство! Я думал, что с ним давно уже покончено». «Как же? Наоборот! Оно начинается тогда, когда всякая другая вера разрушается. Как бы мне хотелось, чтобы вы выбросили за борт всякую другую веру и приобрели доверие к Иисусу». Сразу же после войны я приобрел старенький R4, так как собирался много путешествовать. Когда я впервые с грохотом прикатил на этом маленьком R4, то один из моих друзей воскликнул: «О, пастор за рулем! Теперь нам придется все деревья обить мягкой тканью». «Ты что думаешь, я не умею водить автомобиль?» — спросил я сердито. «Как же, у тебя ведь есть права». «Тогда садись, поехали», — потребовал я. «Нет-нет, благодарю, я еще не сделал завещание», — возразил он. В этот момент пришла моя жена. «Садись, поехали», — предложил я ей. Она без колебаний села и до сих пор еще жива. С того момента, как она села в автомобиль, она полностью доверила мне свою жизнь. Так и вам следует отнестись к Иисусу. Доверьте Ему полностью свою жизнь. Недавно я прочел интересное сообщение о временах Второй мировой войны, когда в Сталинградский котел, окруженный со всех сторон русскими армиями, проник последний немецкий самолет. Этот самолет загрузили ранеными. Но вот к самолету подходят и легкораненые, и обмороженные солдаты, которые тоже хотят улететь. Но самолет уже загружен до предела. Тогда они цепляются за самолет, где только можно удержаться. За наружные дверные ручки, за шасси, и самолет поднимается. Когда он приземлился, никого из прицепившихся не было. Их унесло ветром. Спаслись только те, кто был внутри. Тогда я невольно подумал, Евангелие о Сыне Божьем Иисусе, который умер ради нас и воскрес, подобно такому спасающему самолету. На нем можно вылететь из гибельного котла. В нем достаточно места. Но как много таких, которые еще не вошли, а лишь висят снаружи, ходят в церковь лишь на Рождество, крещенные, но верят во что попало. А если умирают, то пастор должен подтвердить, что они были добрыми, порядочными людьми. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? Многие лишь висят снаружи. Будьте уверены, что их всех унесет ветром. Спасется лишь тот, кто внутри. Находитесь ли вы внутри? Ад наполнится людьми, которые знали об Иисусе, но не вошли к Нему. Понимаете? Верить в Иисуса означает войти к Нему. Сделайте это. Он единственный, кому вы можете, не размышляя, доверить свою жизнь. В заключение я хочу еще раз представить вашему взору крест Иисуса. Взойдемте мысленно со мной на Голгофу, на холм пред вратами Иерусалима. Там на кресте висит Сын Божий. Этот крест – единственное место во всем мире, где может человек найти прощение грехов, где все может измениться. В городе Любеке есть чудесная старая церковь – Любекский собор, в котором находится знаменитая картина «Распятие», нарисованная в 15 веке в виде иконы Гансом Мемлингом. В 1942 году эта церковь полыхала огнем. После бомбежки, рискуя жизнью, один неизвестный солдат с несколькими своими друзьями ворвался в церковь, чтобы спасти эту икону. Вскоре после войны я читал в Любеке лекции. Однажды директор музея искусств сказал мне: «У меня в подвале хранится знаменитая картина Мемлинга. Если хотите, я вам ее охотно покажу». Эту возможность я, конечно, не упустил. С директором музея и еще одним другом мы спустились в подвал. Чудесная картина. Воины, бросающие жребий, пестрая толпа людей, плачущие женщины, насмехающиеся фарисеи. И над всем этим возвышаются три креста. Вдруг я замечаю удивительное. Посреди этой толпы, под крестом Иисуса, виднеется пятно травянистого покрова, пустое место. «Это же удивительно», — сказал я. «В толпе, как раз под

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: В окно хижины дяди Тома заглянуло серое дождливое февральское утро и осветило унылые лица отражение печальных сердец. Небольшой стол, покрытый гладильным сукном, стоял перед огнем. Здесь же на спинке стула висели две выстиранные и только что выглаженные грубые рубашки, а третью тетушка Хлоя разложила перед собой на столе. Она тщательно разглаживала каждую складку, каждый шов, время от времени поднося руку к лицу, чтобы вытереть слезы, катившиеся по ее щекам. Том сидел около нее с Библией на коленях, облокотившись головой на руку. Они оба молчали. Было еще рано, и дети спали в своей жесткой постельке. Том, обладавший в высшей степени нежным, человеколюбивым сердцем, отличительная черта людей его несчастной расы, встал и молча подошел взглянуть на детей. «В последний раз», — сказал он. Хлоя ничего не ответила. Ее утюг еще с большей энергией стал ходить взад и вперед по грубой рубашке, уже принявшей весь лоск, который только можно было ей придать. Потом, вдруг поставив утюг с жестом отчаяния, она села перед столом и, повысив голос, с плачем проговорила: «Я знаю, что надо покориться, но, Боже мой, как быть? Если бы я знала, куда ты идешь и как с тобой будут обращаться. Хотя госпожа и говорит, что она сделает все возможное, чтобы тебя выкупить через год или два. Но, Господи! Ведь никто оттуда не возвращался. Они убивают там негров. Мне рассказывали, как обращаются с ними на этих плантациях».
3: «Бог, который здесь, будет и там со мною, Хлоя».
1: «Надо верить», — сказала бедная женщина. «Но Бог допускает иногда ужасные вещи. Это меня вовсе не утешает».
3: «Я в руках Господа. Без воли его ничего нельзя сделать. Кроме того, заодно я его благодарю. Это что продан я, а не ты или дети. Вы все здесь в безопасности. Все, что бы ни случилось, случится только со мной. И Бог мне поможет, я знаю».
2: О, мужественное и благородное сердце, заставляющее молчать свое горе, чтобы утешить любимые существа! Том говорил быстро, с судорожным сжиманием горла, но голос его был тверд.
3: «Подумаем об оказанных нам благодеяниях»,
2: — прибавил он дрожащим голосом, как будто чувствовал потребность больше думать о них в эту минуту.
1: «Благодеяния», — сказала Хлоя. «Благодеяния. Я не знаю, какие. Это несправедливо, да, это несправедливо. Хозяин ни в каком случае не должен был допускать твоей продажи, чтобы заплатить свои долги. Ты ему принес вдвое больше, чем стоил ему. Разве он не должен был уже давно дать тебе свободу? Возможно, что теперь у него не было другого способа выйти из затруднения, но пусть говорят что угодно. Я чувствую, что это нехорошо. Ничем не выбьешь этого из моей головы. Верного слугу, который всегда ставил интересы своего хозяина выше своих и который любил его больше, чем собственную жену и детей. Перед Богом ответят те, которые продают так любовь других и кровь их сердца, чтобы самим выйти из затруднительного положения».
3: «Хлоя, но если ты меня любишь, не говори так. Быть может, мы разговариваем с тобой в последний раз. Я не могу услышать, как так говорят против хозяина. Ведь он был отдан мне на руки еще ребенком. Неестественно ли, что я заботился о нем прежде всего? И разве можно ожидать, чтобы он думал столько же о бедном Томе? Господа привыкли, чтобы все для них делали, и, конечно, они немного думают о нас. Этого нельзя и требовать. Но сравни его с другими. С каким невольником когда-нибудь так обращались, как со мной? Поверь мне, он никогда не допустил бы этого, если бы мог устроить дело иначе. Я в этом уверен.
1: «Как хочешь, а это несправедливо», — сказала тетушка Хлоя, у которой преобладающим качеством было упорное чувство справедливости. «Я не сумею хорошенько сказать, почему, но я чувствую, что тут есть что-то плохое».
3: «Хлоя, теперь ты должна думать о Боге, без воли которого ни один волос не упадет с нашей головы».
1: «Том, это меня не утешает». «Но к чему столько говорить об этом? Я лучше замешу маисовый пирог, да состряпаю тебе хороший завтрак. Кто знает, когда тебе еще придется завтракать?»
2: Чтобы лучше понять страдания негров, которых продают на юг, надо напомнить, что все инстинктивные привязанности этого племени необычайно сильны. Особенно сильно они привязываются к местам, где живут. По природе они не смелы и не предприимчивы, но домовиты и привязаны к семье. К тому же продажа на юг представляется каждому негру с детства самым жестоким из всех наказаний. Угроза быть проданным вниз по реке пугает их больше, чем кнут и пытка. Мы сами слышали это от них и видели непритворный ужас, с которым они в свободные часы рассказывали страшные истории о низовьях реки, которая была для них той неведомой страной, откуда никто не возвращается. Один миссионер, живший среди беглых негров в Канаде, говорил нам, что многие негры, по их собственному признанию, бегут из страха быть проданным плантатором юга, а не из-за плохого обращения сравнительно добрых хозяев. Эта угроза, висящая над головами их самих, их жен и детей, возбуждает героическую храбрость в этих людях, робких, терпеливых и нерешительных по природе, и заставляет их переносить голод, холод, усталость, опасности побега и еще более ужасные кары, которые ожидают их в случае поимки. Скромный завтрак дымился уже на столе, так как миссис Шелби освободила на это утро тетушку Хлою от ее обязанностей в доме. Бедная женщина приложила все старания для приготовления этого прощального завтрака. Она заколола и зажарила лучшего цыпленка и замесила пирог с особой заботливостью по вкусу своего мужа. Наконец, она достала таинственные банки с вареньем, которые появлялись только в исключительных случаях.
4: «Эй, Пит, вот славный завтрак!» — сказал с торжествующим видом Мосс.
2: И, говоря это, он схватил кусок цыпленка.
1: «Посмотрите, пожалуйста!» — сказала Хлоя, награждая его шлепком. «Набросились на последний завтрак бедного отца!»
2: «Хлоя!» Остановил ее Том с кротостью.
1: «Ах, Том, я и сама не знаю, что делаю!»
2: Воскликнула она, пряча лицо в передник.
1: «Я так расстроена, что не могу удержаться!»
2: Мальчики онемели и смотрели то на отца, то на мать. Между тем, как девочка, ухватившись за ее платье, кричала пронзительным и властным голосом.
1: «Ну, теперь все готово!»
2: — сказала Хлоя, отирая глаза и беря ребенка на колени.
1: — Съешь что-нибудь. Это мой лучший цыпленок. Полно, мальчики, вы тоже получите. Бедные дети, мать обидела вас.
2: Мальчики, не дожидаясь второго приглашения, усердно набросились на съестное. И хорошо сделали, потому что без них завтрак, вероятно, остался бы нетронутым.
1: «Ах, да, теперь мне надо привести в порядок твою одежду!»
2: — спохватилась все время хлопотавшая Хлоя.
1: «Я отлично понимаю, что все это отберут у тебя, Я знаю, как они делают. Смотри, вот твоя фланелевая фуфайка от ревматизма. Береги ее хорошенько, потому что никто тебе не сошьет другой. Вот старые рубашки, а тут новые. Я вчера закончила эти чулки и положила в них клубок шерсти для починок. Господи, ну кто же их тебе починит?
2: И Хлоя, снова побежденная этими грустными мыслями, облокотилась головой о ящик и зарыдала.
1: «Подумать только, что никто больше ничего не сделает для тебя, здорового или больного. Я, право, не могу помириться с этим».
2: Мальчики, уничтожив последние остатки завтрака, начали принимать участие в том, что происходило вокруг них. Видя слезы матери и глубокую грусть отца, они тоже принялись всхлипывать и тереть руками глаза. Том посадил девочку себе на колени и позволял ей царапать ему лицо и дергать его за волосы. Она шумно выражала свою радость, вскрикивая по временам.
1: «Да-да, щебечи, бедная крошка», — сказала Хлоя. «И для тебя придет время плакать. Ты будешь жить, чтобы видеть своего мужа проданным или быть проданной самой. А этих мальчиков, конечно, у меня возьмут, как только они будут годны на что-нибудь. Для чего неграм иметь детей?»
2: В эту минуту один из ребят воскликнул.
4: «Вот идет госпожа!»
1: «Зачем она идет? Она ничему не поможет», — сказала Хлоя.
2: Миссис Шелби вошла. Хлоя предложила ей стул с угрюмым и сердитым видом. Но та, казалось, не обратила на это внимания. Она была бледная и, видимо, встревожена.
1: «Том», — сказала она, — «я пришла, чтобы...»
2: Вдруг, остановившись и взглянув на молчаливую группу, она опустилась на стул и, закрыв лицо платком, заплакала.
1: «Полно вам, миссис, не плачьте», —
2: сказала тетушка Хлоя, в свою очередь раздражаясь рыданиями. Некоторое время они плакали вместе, и в этих слезах, которые проливали разом белая и негритянка, сливались все сердечные раны и горести угнетенных людей. «О вы, посещающие несчастных! Знаете ли вы, что все то, что можно купить на ваши деньги, данные с холодным, равнодушным взглядом, не стоят ни одной слезы истинного сочувствия?»
1: «Мой добрый друг», — сказала миссис Шелби, — «я ничего не могу больше сделать для тебя. Если я дам тебе денег, их все равно отберут у тебя. Но я обещаю торжественно перед Богом, что буду следить за тобой и верну тебя сюда, как только буду располагать необходимой суммой. А до тех пор доверься Господу».
4: «А вот и Гейли!»
2: — вскрикнули мальчики. В ту же минуту грубый толчок распахнул дверь, и Гейли появился на пороге. Он был в самом плохом настроении. Тяжело проведенная ночь и неудачный исход погони не могли подействовать смягчающим образом на его расположение духа.
5: «Но ты готов? Ваш слуга, сударыня!»
2: — проговорил он и снял шляпу, заметив миссис Шелби. Хлоя закрыла сундук, обвязала его веревкой и, поднимаясь, бросила мрачный взгляд на торговца. Ее слезы как будто разом превратились в искры. Том безропотно встал, чтобы следовать за своим новым хозяином, и поднял на плечи тяжелый сундук. Жена взяла на руки младшую девочку, чтобы проводить его до повозки. Остальные, продолжая плакать, поплелись сзади. Миссис Шелби, приблизясь к торговцу, задержала его на несколько минут и очень серьезно что-то ему говорила. Во время этого разговора вся семья подошла к запряженной повозке, стоявшей у дверей. Все, старые и молодые слуги, собрались толпой, чтобы проститься со своим старым добрым другом. Они привыкли смотреть на Тома, как на главного слугу и христианского наставника. И отъезд его возбуждал во всех, и особенно среди женщин, истинную печаль и сердечное участие.
1: «Ну, Хлоя, у вас больше мужества, чем у нас»,
2: — сказала одна из них, проливавшая обильные слезы, видя мрачное спокойствие, с которым Хлоя стояла около повозки.
4: «Я выплакала все свои слезы», — сказала она, косясь на приближавшегося торговца. «И у меня нет охоты плакать перед этим негодным человеком».
5: «Садись»,
2: — приказал Гейли Тому, проходя через толпу рабов, сумрачно поглядывавших на него. Том влез в повозку, и Гейли, вынув из-под сиденья пару тяжелых оков, прикрепил их к ногам бедного невольника. Глухой ропот негодования пробежал среди присутствовавших, и миссис Шелби проговорила с веранды.
1: «Мистер Гейли, уверяю вас, что эта предосторожность совершенно излишня».
5: «Я ничего не знаю, сударыня. Я только что потерял здесь $500 и не могу рисковать больше».
4: «Чего же еще другого можно было от него ожидать?» — сказала тетушка Хлоя с негодованием, между тем, как оба мальчика, как будто вдруг поняв участь своего отца, уцепились за платье матери и принялись плакать и кричать.
3: «Как жаль, что Джорджа нет сегодня дома», — сказал Том.
2: Джордж уехал с товарищем дня на два на соседнюю плантацию. Поехал рано утром, прежде чем стало известно о несчастье Тома, и потому ничего не знал о случившемся.
3: «Передайте мой поклон Джорджу», — серьезно сказал Том.
2: Гейли хлыстнул лошадь, и Тома, до последней минуты не спускавшего грустных глаз со своего старого жилища, и они быстро уехали. Мистера Шелби в это время не было дома. Он продал Тома лишь под давлением крайней необходимости, чтобы освободиться из-под власти человека, которого он боялся. И когда торг был кончен, первое, что он испытал, было чувство облегчения. Но доводы его жены разбудили в нем полузатихшее сожаление, а мужественное великодушие Тома усилило его душевную тяжесть. Напрасно повторял он себе, что это было его правом, что это делали все, что многие делали это даже без всякой необходимости. Чтобы не быть свидетелем тяжелой сцены отъезда, он отправился недалеко в деловую поездку, надеясь, что к его возвращению все будет кончено. Повозка с обоими путешественниками катилась по пыльной дороге. И Том видел, как позади их оставались все хорошо знакомые ему места. Вскоре, выехав за границы плантации, они очутились на большой дороге. Проехав около мили, Гейли остановился перед кузницей и вошел в нее, взяв с собой ручные цепи, чтобы что-то переделать в них.
5: «Они немного малы для него»,
2: — сказал он, указывая на Тома.
6: «Господи, да ведь это Том Шелби! Неужто они его продали?»
2: — спросил кузнец.
5: «Продали»,
2: — отвечал Гейли.
6: «Неужели? Можно ли было это ожидать?»
2: — сказал кузнец.
6: «Но поверьте мне, его не надо так заковывать. Это самый хороший, самый честный человек».
5: «Ладно, ладно, ваши честные малые именно таковы, что с ними нужна осторожность. Беспечных пьяниц можно сколько угодно таскать с места на место. Им это нипочем. Это их даже забавляет. Но эти первосортные негры ненавидят перемену. Одно средство — их заковать. Освободите им ноги, и они воспользуются ими. Будьте покойны».
6: «Эх, да»,
2: — сказал кузнец, отыскивая инструменты.
6: «А это верно, что негры из Кентукки неохотно идут на ваши плантации. Они там быстро умирают, не правда ли?»
5: «Да, я согласен. Они там долго не выдерживают, климат или что-то другое. Но торговля ими идет там особенно бойко»,
2: — ответил Гейли.
6: «Все же надо признаться, очень жалко видеть, что такой хороший, честный и верный человек, как Том, отправляется на гибель в ваших сахарных плантациях».
5: «Будьте покойны, ему везет. Я обещал позаботиться о нем. Я его отдам в домашние слуги, в хорошую старую семью. Если он вынесет климат и лихорадку, он будет там настолько счастлив, насколько можно пожелать этого негру».
6: «А он, кажется, оставил тут жену и детей».
5: «Да, но там он заведет других. Женщин, слава богу, везде достаточно».
2: В продолжении этого разговора Том грустно сидел на своем месте. Вдруг послышался топот быстрого галопа лошади, и прежде чем он очнулся от изумления, юный Джордж бросился в повозку, с волнением обнял его за шею и вскрикнул с плачем и угрозами.
7: «Это позор! Пусть говорят что угодно! Это позор! Это стыд! Ах, если бы я был взрослым, кто бы посмел так сделать?»
2: — кричал он со сдержанным рыданием.
6: «О, Джордж, как вы меня обрадовали!» — сказал Том. «Мне было так грустно уезжать, не повидав вас. Вы не можете себе представить, какую радость мне это доставляет».
2: Тут Том пошевелил ногами, и взгляд Джорджа упал на его цепи.
7: «Какой стыд!»
2: — воскликнул он, поднимая руки к небу.
7: «Я прибью этого старого негодяя! Я это сделаю!»
6: «Нет, Джордж, не делайте этого и не говорите так громко. Вы его только рассердите, а от этого мне не будет лучше».
7: «Ну хорошо, ради вас я перестану. Но разве это не низость? Какой позор! За мной не послали, мне не написали ни одного слова. И не будь то Малинкина, я и теперь ничего не знал бы. Зато уже и заварил же я кашу дома».
6: «Боюсь, что вы не правы, Джордж».
7: «А что же мне было делать? Я говорю, что это позор».
6: «Ну, послушай, дядя Том»,
2: — сказал он таинственным голосом, оборачиваясь к лавке спиной.
6: «Я тебе привез мой доллар. О, я не могу его взять, Джордж, ни за что на свете», — сказал Том растроганным голосом.
7: «Но я хочу, чтобы ты его взял. Послушай, я сказал тетушке Хлое, что хочу его тебе свести, и она мне посоветовала просверлить его и продеть сквозь него ленточку, чтобы ты мог надеть его на шею и спрятать. Иначе этот негодный отнимет его у тебя. Я тебе говорю, дядя Том, что мне хочется его побить».
6: «Нет, нет, Джордж, не делайте этого. Это ничему не поможет».
7: «Ну хорошо, только ради вас»,
2: — сказал Джордж, надевая доллар на шею Тома.
6: «А теперь застегните хорошенько сверху свой жилет, берегите его, и всякий раз, как на него посмотрите, вспоминайте, что я приеду за вами и привезу вас назад. Я говорил об этом с тетушкой Хлоей и сказал ей, чтобы она не беспокоилась. Я знаю свое дело и буду приставать к отцу, пока он не согласится».
7: «О, Джордж, не говорите так о вашем отце». «Но я не говорю о нем ничего плохого, дядя Том».
6: «А теперь, Джордж, вы должны обещать мне быть хорошим мальчиком. Помните, что вы составляете радость многих сердец. Доверяйтесь всегда во всем матери. Не подражайте тем безрассудным молодым людям, которые считают себя слишком умными, чтобы слушаться матерей. Послушайте меня, Джордж, есть много хороших вещей, которые Бог дает по два раза. Но мать Он дает только один раз. Вы никогда не увидите такой женщины, как она, если проживете даже 100 лет. Так любите же ее, уважайте и растите, чтобы составить ее утешение. Не правда ли, мой мальчик, вы исполните это?»
7: «Да, исполню»,
2: — сказал Джордж серьезным тоном.
6: «Осторожнее выражайтесь, Джордж. Молодые люди в вашем возрасте иногда слишком горячи. Это естественно. Но истинный молодой человек, каким, надеюсь, вы будете, никогда не позволит себе непочтительно говорить с родителями. Вы не обиделись на меня, Джордж?»
7: «Нет, дядя Том. От вас я получал всегда только хорошие советы».
6: «О да, ведь я старше», —
2: сказал Том, лаская своей широкой грубой рукой прелестную курчавую головку мальчика. И нежно, как женщина, он продолжал.
3: «Я предвижу, кем вы можете быть, Джордж. У вас есть все: образование, положение, вам доступны книги. Вы будете человеком знатным, ученым и добрым. Будьте хорошим хозяином, как ваш отец. Будьте добрым христианином, как ваша мать. Не забывайте Бога в дни вашей юности, Джордж».
7: «Я хочу быть хорошим, дядя Том. Я обещаю это. Я хочу быть самым лучшим человеком. Я обещаю, что вы вернетесь к нам. Я уже говорил тетушке Хлое сегодня утром. Когда я буду большим, я вновь отстрою ваш дом, и у вас будет гостиная и ковер. О, у вас еще будут хорошие дни».
2: В это время Гейли появился на пороге с оковами в руках.
7: «Послушайте, сударь,
2: — сказал Джордж с высокомерным видом,
7: — мои родители узнают о вашем обращении с дядей Томом».
5: «Как вам будет угодно,
2: — ответил торговец.
7: «Вам должно быть стыдно заниматься всю жизнь покупкой людей и заковывать их, как диких зверей. Мне кажется, что это должно вас унижать».
5: «До тех пор, пока вы, люди высшего сорта, будете продавать мужчин и женщин, я полагаю, что я, торговец, буду их покупать. Невелика разница между покупкой и продажей».
7: «Уж без сомнения, я не буду делать ни того, ни другого, когда буду большим!»
2: — воскликнул Джордж.
7: «Мне стыдно сегодня, что я кентуккиец, мне, который раньше гордился этим!»
2: И, выпрямившись в седле, он бросил вокруг себя негодующий взгляд, как будто высказанное им мнение должно было взволновать весь штат.
7: «Прощай, дядя Том, не падай духом!»
3: «Прощайте, Джордж»,
2: — сказал Том, не сводя с него нежного и восторженного взгляда.
3: «Да благословит вас всемогущий Бог! В Кентукки немного таких, как вы»,
2: — сказал он от полноты сердца, когда благородная фигура его молодого хозяина скрылась из глаз. Итак, все то, что Том любил, было теперь далеко от него, но драгоценный доллар, который находился у его сердца, казалось, согревал холод одиночества. Он дотронулся до него рукой и прижал его к своей груди.
5: «Послушай, Том»,
2: — сказал Гейли, подходя к повозке и бросая в нее оковы.
5: «Я буду говорить с тобой, как всегда говорю со всеми неграми. Я говорю тебе раз и навсегда. Если ты со мной будешь хорошо поступать, и я буду с тобой хорош, я не суров со своими неграми. Итак, поверь мне и подчинись спокойно своей участи. Не думай выкидывать со мной каких-нибудь штук, ведь я их все отлично знаю.

себе и для избежания всяких неприятностей. А теперь мы простимся с Томом и познакомимся с приключениями других героев нашей повести. При догорающем свете пасмурного дня какой-то путешественник слез с лошади перед воротами маленькой гостиницы в деревне Н, штата Кентукки. В общей зале собралось крайне разнообразное общество. Непогода загнала туда много посетителей, и комната представляла обычное зрелище для таких собраний. Несколько высоких, здоровых и мускулистых кентуккийцев в охотничьих рубашках расположились просторно, вытянув ноги со свойственной им непринужденностью. В углу стояли и лежали кучей ружья, пороховицы, патронташи вперемешку с охотничьими собаками и негритятами. Перед огнем сидел длинноногий джентльмен со шляпой на голове, торжественно положив каблуки своих грязных сапог на решетку камина. «Как вам известно, любезные слушатели, путешественники с Запада предпочитают такое положение, способствующее, по их мнению, подъему духа». За прилавком стоял хозяин гостиницы, который, как и большинство его соотечественников, отличался большим ростом, неуклюжестью и добродушием. Голова его была покрыта настоящей гривой, над которой возвышалась громадная шляпа. Впрочем, у каждого в этой комнате была на голове эта характерная эмблема превосходства мужчины. Вылочная шляпа и шляпа из пальмовых листьев, засаленный бобер и изящная новая фуражка. Все они сидели на головах с чисто республиканской независимостью. Правду сказать, они служили для каждого характерным отличием. Друзья веселья и враги всякого стеснения задорно заламывали их на один бок. Люди с решительным и мужественным характером надвигали их на глаза. Они носили шляпы, потому что хотели их носить. И носить по-своему, независимо от других. Были такие, которые надевали их на затылок. Это люди живые, бодрые, хотевшие все видеть ясно перед собой, тогда как люди беззаботные, не обращавшие внимания на свое головное украшение, носили их на самые разные манеры. Несколько негров в широких шароварах, но не стесненные зато рубашками, сновали взад и вперед по зале. Деятельность эта, хотя и не давала никаких заметных результатов, но свидетельствовала об искреннем желании перевернуть все вверх дном для удовлетворения хозяина и его гостей. Прибавьте к этому веселый треск огня в большом камине, настежь открытые окна и двери, холодный и сырой ветер, колебавший занавески, и вы получите полное представление о прелестях таверны в Кентукки. Кентуккиец наших дней – живое доказательство наследственности инстинктов и личных особенностей. Его предки были могучими охотниками, жили в лесах и спали под открытым небом, не имея другого освещения, кроме звезд. До наших дней их потомки поступают так, как будто живут не в домах, а в палатках. Они носят постоянно шляпы на головах, разваливаются на первом попавшемся кресле и кладут ноги на спинки стульев или на камин, совсем как их отцы, бросавшиеся на траву и упиравшиеся ногами в стволы деревьев. Чтобы иметь достаточное количество воздуха для своих могучих легких, они оставляют окна открытыми зимой и летом, с беспечным равнодушием или каждого считают своим гостем. Одним словом, это самые откровенные, самые веселые и свободные из людей. В такое-то общество попал наш путешественник. Это был человек небольшого роста, сильного сложения, с круглым и открытым лицом. Во всей его фигуре было что-то суетливое и своеобразное. Казалось, он был совершенно поглощен своим чемоданом и зонтиком, неся их в руках и упорно отказываясь от предложений прислуги помочь ему. Окинув залу беспокойным взглядом, он удалился со своими вещами в самый темный угол, положил под стул чемодан и зонтик, сел и принялся подозрительно разглядывать странную личность, сапоги которой украшали камин и которая плевала направо и налево с энергией, способной нагнать страх на опрятный,

0: опытного и нервного человека.
1: «Ну, как поживаете, приятель?»
0: — сказал вышеописанный джентльмен, энергично выплевывая остатки своей жвачки по направлению к вновь прибывшему.
1: «Недурно»,
0: — ответил тот с тревогой, отстраняясь от этого опасного приветствия.
1: «Какие новости?»
0: — спросил его собеседник, вытаскивая из кармана сверток табаку и большой охотничий нож.
1: «Никаких, насколько я знаю. Вы жуете?»
0: — продолжал первый, по-братски протягивая старому джентльмену кусок табаку.
1: «Нет, благодарю вас. Я не переношу этого»,
0: — возразил маленький человек, отодвигаясь.
1: «А-а-а»,
0: — сказал тот равнодушным тоном и положил табак в собственный рот, вероятно, чтобы поддержать в обществе уважение к соку этого растения. Старый джентльмен каждый раз вздрагивал, когда его длинноногий сосед направлял в его сторону свои страшные выстрелы. Заметив такое отвращение, тот отвернулся в другую сторону и принялся бомбардировать каминные принадлежности — кочергу, щипцы или лопатку — с военным искусством, достаточным для осады города.
1: «Что это такое?»
0: — спросил старый джентльмен, заметив, что часть общества столпилась перед большим объявлением.
2: «Описание примет негра»,
0: — ответил кто-то. Мистер Уилсон, так звали старого джентльмена, встал, заботливо уложил свой чемодан и зонтик, вынул очки и, аккуратно укрепив их на носу, прочел следующее.
1: «От меня, ниже подписавшегося, сбежал молодой мулат по имени Джордж. Вышеозначенный Джордж 6 футов роста. Очень светлый мулат, с черными курчавыми волосами. Очень развитой, хорошо говорит, умеет читать и писать. Вероятно, будет стараться выдать себя за белого. На спине и плечах у него глубокие рубцы. На правой ладони раскаленным железом выжжена буква «Г». Я дам $400 тому, кто приведет мне его живым, и столько же тому, кто предоставит несомненные доказательства его смерти».
0: Старый джентльмен прочел это объявление сначала до конца шепотом, потом хотел выучить его наизусть. Человек с длинными ногами, неизящные привычки которого только что были описаны нами, вытянулся во весь свой высокий рост и, спокойно подойдя к объявлению, обдал его настоящим залпом табачного сока.
1: «Вот вам мое мнение»,
0: — сказал он коротко и снова уселся.
3: «Послушайте, мой друг, что вы делаете?»
0: — спросил хозяин.
1: «Я поступил бы точно так же с автором этого объявления, если бы он был здесь»,
0: — ответил наш кентуккиец, спокойно принимаясь по-прежнему за разрезывание табака.
1: «Кто имеет такого человека, как этот, и не умеет лучше обращаться с ним, заслуживает того, чтобы его потерять. Подобные объявления — позор для Кентукки. Вот мое мнение, если кому-нибудь нужно его знать».
3: «Это верно»,
0: — сказал хозяин, отмечая что-то в своей счетной книге.
1: «У меня у самого куча негров», — продолжал любитель жвачки. «И я им прямо говорю, вы можете, ребята, бежать, если хотите, когда вам угодно. И не бойтесь, я за вами не побегу. Вот как я стерегу своих негров, когда они знают, что им предоставляется свобода бежать во всякое время, они теряют к этому охоту. Кроме того, их вольные готовы и внесены в книги на случай, если моя ладья потерпит крушение». И мои негры знают это. И поверьте, друзья, что во всем округе нет никого, где негры работали бы так, как у меня. Я их 20 раз посылал в Цинциннати с жеребятами, которые стоили больше $500. Они прямехонько возвращались ко мне и приносили деньги. Обращайтесь с ними, как с собаками, и они будут поступать по-собачьи. Обращайтесь, как с людьми, и они будут поступать, как люди».
0: И честный коннозаводчик, разгорячившись, подкрепил высказанные нравственные принципы настоящим фейерверком табачного сока, направленным в очаг.
1: «По-моему, вы совершенно правы, мой друг», — сказал мистер Уилсон. Млад, описание которого мы прочли, хороший малый. В этом не может быть сомнения. Я знаю его. Он работал 6 лет на моей фабрике. И этот сэр был лучший работник. Это способный человек. Он изобрел машинку для очистки пеньки. Вещь весьма ценную. Она в употреблении на многих фабриках. И его хозяин взял с нее привилегию.
3: «Я даже поручусь вам», — сказал коннозаводчик.
1: «Он получил привилегию, извлекает из нее деньги, а затем берет малого к себе и выжигает ему клеймо на правой руке. Если бы представился случай, я бы его заклеймил, чтобы он долго помнил это».
3: «Эти образованные негры становятся всегда наглецами, и с ними очень трудно справляться»,
0: — сказал человек грубого вида, сидевший на другом конце залы.
1: «Если бы они вели себя хорошо, этого бы с ними не было». «То есть вы хотите сказать, что Бог сотворил их людьми и что трудно превратить их в животных?»
0: — сухо возразил конозаводчик.
1: «Умные негры немного приносят пользы хозяевам»,
0: — продолжал тот, неуязвимый благодаря своей глупости, не поняв презрения своего собеседника.
1: «К чему их способности и все хорошие качества, если из них нельзя извлечь никакой выгоды? Они ими пользуются только для того, чтобы обманывать нас. У меня всегда был 1 или 2 таких негра, и я при первой возможности продал их вниз на реку. Не сделай я этого, я их потерял бы рано или поздно».
3: «А вы бы лучше обратились с просьбой к Господу Богу, чтобы он создал вам несколько штук негров совсем без души».
0: Тут разговор был прерван прибытием маленького элегантного шарабана, запряженного в 1 лошадь. В нем сидели очень изящный господин и цветной слуга, управляющий лошадью. Все присутствующие рассматривали его с интересом, возбужденным появлением всякого нового лица в компании гуляк в дождливую погоду. Он был высокого роста. Смуглый цвет его кожи напоминал испанца. У него были красивые, выразительные глаза и густые вьющиеся волосы, тоже черные, как агат. Орлиный нос, тонко очерченный рот производили на присутствующих впечатление чего-то незаурядного. Он вошел с уверенным видом, жестом указал своему слуге место, куда тот должен был положить чемодан, поклонился присутствующим и, спокойно подойдя к прилавку со шляпой в руке, велел записать себя под именем Генри Батлера из Окленда, графства Шелби. Обернувшись с равнодушным видом, он подошел к объявлению и пробежал его глазами.
1: «Джим!» — обратился он к своему слуге. «Мне сдается, что там, у Бернана, мы видели мулата, довольно похожего на это описание».
2: «Да, хозяин», — ответил Джим, — «но я не уверен относительно руки».
1: «Ну, и я его не рассматривал», —
0: сказал путешественник, безобидно зевая. Затем, подойдя к хозяину, он попросил провести его в отдельную комнату, так как ему надо было что-то немедленно написать. Хозяин был сама предупредительность и любезность, и тотчас отряд негров, 6 или 7 человек, старых и молодых, мужского и женского пола, больших и маленьких, пришли в движение, жужжа подобно пчелиному рою, теснясь, толкаясь, наступая друг другу на ноги, стараясь исполнить приказания хозяина, между тем, как сам он, спокойно усевшись в кресло посреди залы, вступил в разговор со своим ближайшим соседом. Фабрикант Уилсон с момента прибытия незнакомца не перестал разглядывать его возбужденным и беспокойным любопытством. Ему казалось, что он уже где-то встречал его, но не мог припомнить где. Всякий раз, когда незнакомец говорил что-нибудь, делал какое-нибудь движение или улыбался, он устремлял на него взгляд и тотчас отворачивался, встретив его совершенно равнодушный взор. Наконец, казалось, в его мозгу мелькнул луч света, потому что он посмотрел на незнакомца со столь явным выражением и удивлением, и ужаса, что тот поднялся и, подойдя к нему, протянул руку и сказал, как бы удивленный неожиданной встречей:
1: «Мистер Уилсон, если не ошибаюсь. Простите, я не узнал вас с первого взгляда. Вы узнаете меня?»
3: не правда ли? Батлер из Окленда, графства Шелби».
0: «О, да-да», — проговорил точно во сне Уилсон. В ту же минуту вошел негр и объявил, что комната господину готова.
3: «Джим, посмотри за вещами»,
0: — небрежно сказал джентльмен. Затем он прибавил, обращаясь к Уилсону.
3: «Мне было бы очень приятно, если бы вы уделили мне несколько минут. Мне хотелось бы поговорить с вами об одном деле».
0: Уилсон последовал за ним, и они вошли в большую верхнюю комнату, в которой трещал только что разведенный огонь, и суетилось несколько негров, заканчивая уборку. Когда все было готово и слуги удалились, молодой человек спокойно запер дверь и, положив ключ в карман, обернулся к Уилсону, скрестил руки на груди и пристально посмотрел ему в лицо.
3: «Джордж?»
0: — сказал Уилсон.
3: «Да, Джордж. Я не верил глазам».
2: «Я удачно преобразился, не правда ли?» — сказал молодой человек, улыбаясь. «Кора грецкого ореха придала моей желтой коже очень приличный смуглый цвет, а волосы я выкрасил в черный. Таким образом, как видите, я не подхожу под описание».
3: «Джордж, вы играете очень опасную игру. Я бы вам этого не советовал».
2: «Я один отвечу за нее»,
0: — сказал Джордж с прежней высокомерной улыбкой. Заметим мимоходом, что отец Джорджа был белый. Его мать, благодаря своей красоте, была обречена на еще более унизительное рабство, чем все другие, и должна была сделаться матерью детей, никогда не знавших отца. От своего отца, принадлежавшего к одной из самых гордых фамилий Кентукки, он унаследовал прекрасный европейский тип и надменный, неукротимый ум. От матери он получил только легкий оттенок кожи мулата, а также прекрасные черные глаза. Небольшой перемене в цвете лица и волос было достаточно, чтобы превратить его в испанца. И так как грация движений и изящество манер были у него в крови, то ему было вовсе нетрудно играть ту смелую роль, которую он на себя принял, роль джентльмена, путешествующего со своим слугой. Добрый, но нерешительный человек Уилсон ходил взад и вперед по комнате, чувствуя себя не в своей тарелке. Он колебался между желанием помочь Джорджу и смутным сознанием своего долга поддерживать существующий строй и законы. Продолжая ходить, он следующим образом изливал свои колебания.
3: «Итак, Джордж, я вижу, что вы бежали. Вы бросили своего законного хозяина. Меня это не удивляет, но огорчает, Джордж. Я должен вам это сказать. Это моя обязанность».
2: «Почему это вас огорчает, сэр?»
3: — сказал Джордж спокойно. «Почему? Да потому что я вижу, что вы нарушаете законы нашей страны».
2: «Моей страны?»
0: — возразил Джордж с горечью.
2: «Разве у меня есть другая страна, кроме могилы? И как перед Богом я хотел бы лежать в ней?»
3: «О, нет, Джордж, нет, только не это. Нехорошо так говорить. Это противно Евангелию. Правда, что у вас жестокий хозяин. Он одним словом... Ну, его образ действий достоин порицания. Я вовсе не хочу его защищать. Но ведь вы знаете, что ангел велел Агаре вернуться к своей госпоже и подчиниться ей, и что апостол отослал Анисима к его хозяину».
2: «Не приводите мне библейские тексты таким образом, мистер Уилсон!»
0: — воскликнул Джордж с пылающим от гнева взором.
2: «Жена моя, как вы знаете, христианка, и я хотел бы быть христианином, если когда-нибудь попаду туда, где можно иметь религию. Но вы заставите меня отказаться от нее, если будете приводить такие тексты в моем положении. Я взываю к всемогущему Богу, я готов предстать перед ним и спросить, плохо ли я поступаю, отыскивая свободу».
3: «Эх, Джордж, эти чувства вполне естественны»,
0: — сказал, сморкаясь, добродушный человек.
3: «Да, совершенно естественны, но мой долг не поощрять их в вас. Да, дорогой мой, я очень сочувствую вам. Ваше положение тяжело, очень тяжело. Но апостол говорит, пусть каждый пребывает в том состоянии, в котором ему суждено быть.
0: «Все мы должны подчиниться воле Божьей, Джордж. Разве вы не согласны со мной?» Джордж стоял перед ним, откинув назад голову, скрестив руки на своей широкой груди с горькой улыбкой на губах.
1: «Скажите мне, мистер Уилсон, если бы индейцы оторвали вас от жены и детей и всю жизнь употребляли бы вас для обработки своего маиса, считали ли бы вы своим долгом оставаться в том положении, которое таким образом выпало на вашу долю? Мне кажется, что первая бродячая лошадь, которую вы встретили бы, представилась бы вам как достойное указание воли Божьей, не так ли?»
0: Маленький старый джентльмен изо всех сил старался рассмотреть вопрос с этой новой точки зрения. Но хотя рассуждения и не были его специальностью, у него имелся здравый смысл, которым обладают не все философы. Когда ему нечего было сказать, он молчал. Итак, вертя в руках свой зонтик и старательно разглаживая на нем складки, он ограничил свое увещание совершенно общими рассуждениями.
1: «Вы знаете, Джордж, что я всегда был вашим другом. Все, что я вам говорил, это для вашего же блага. Итак, я полагаю, что, убежав, вы подвергаетесь ужасному риску. Вы не можете надеяться на удачу. Если вас поймают, ваша участь будет ужаснее, чем когда-либо. Над вами насмеются. Вас изобьют до полусмерти, а потом отправят на юг». «Мистер Уилсон, я все это знаю. Я в самом деле подвергаюсь ужасной опасности, но...»
0: И, раскрыв свою одежду, он показал два пистолета и кинжал.
1: «Вы видите? Я готов на все. Я никогда не буду на юге. Нет, если дело дойдет до этого, я сумею заставить их дать мне 6 футов свободной земли, единственную собственность, на которую я могу рассчитывать в Кентукки». «О, Джордж, ваше духовное состояние ужасно. Это отчаянная решимость. Я глубочайшим образом огорчен. Как приступать законы своей страны?»
2: «Опять моя страна, мистер Уилсон. У вас есть страна, но какая может быть страна у меня и у всех подобных мне, родившихся от матерей-невольниц? Покровительством каких законов мы пользуемся? Мы не составляем ваших законов и не утверждаем их, и у нас нет ничего общего с ними. Они нас давят и унижают. Разве я не слышал ваших речей 4 июля? Разве вы нам не повторяете каждый год, что правительства основывают свою законную власть только на согласии управляемых? Или вы полагаете, что мы, слушающие это, не способны думать? Или вы думаете, что мы не сумеем сопоставить ваши речи с вашими действиями и вывести из них свои заключения?»
0: Ум Уилсона принадлежал к числу тех, которые можно сравнить с шаром из ваты, пушистым, мягким, рыхлым и спутанным. Он искренне жалел молодого беглеца и смутно сознавал те чувства, которые волновали его, но считал своим долгом настойчиво говорить с ним о законности.
1: «Джордж, друг мой, я должен вам сказать, что лучше было бы, если бы вы не тревожили себя подобными идеями. Они опасны, очень опасны в вашем положении».
0: Уилсон присел к столу и начал нервно кусать ручку своего зонтика.
1: «Послушайте, мистер Уилсон»,
0: — сказал Джордж, подойдя к нему и с решительным видом садясь напротив него.
1: «Посмотрите на меня. Не кажется ли вам, что я совершенно такой же человек, как и вы? Посмотрите на мое лицо, на мои руки, посмотрите на меня всего».
0: И молодой человек с гордостью поднялся.
1: «Разве я не такой же человек, как всякий другой? Выслушайте меня, мистер Уилсон. Мой отец был одним из джентльменов Кентукки. Он, по-видимому, находил, что я не стою расходов, необходимых для того, чтобы избавить меня от продажи после его смерти, вместе с его собаками и лошадьми. Я видел, как моя мать была выставлена на аукционе со своими 7 детьми. Все они на ее глазах были проданы один за другим и проданы разным лицам. Я был самый младший. Она упала на колени перед старым хозяином, умоляя продать ее вместе со мной, чтобы у нее остался хоть один ребенок. Он ударом ноги оттолкнул ее.
3: Я видел это и слышал ее рыдания и крики, в то время как меня привязывали к седлу лошади, чтобы отвезти к новому хозяину. И потом...
2: Мой хозяин стал торговаться с другими покупщиками и приобрел мою старшую сестру. Это была честная и благочестивая девушка, принадлежавшая к секте баптистов, и такая же красавица, какой была моя бедная мать. Она получила хорошее воспитание. Ее манеры были изысканы. Сначала я радовался тому, что хозяин купил ее. Я имел, по крайней мере, около себя любимое существо. Но вскоре мне пришлось горько пожалеть об этом. Я услышал через дверь звук ударов кнута, которым били мою сестру. Каждый из них, казалось, падал на мое обнаженное сердце, и я ничем не мог помочь ей. Ее били кнутом, сэр, за то, что она хотела вести честную и христианскую жизнь, недозволенную невольнице. Наконец я видел, как она закованная смешалась со стадом, которое один торговец уводил в Новый Орлеан. И с тех пор я ничего о ней не знаю. Я рос долгие-долгие годы без отца, без матери, без сестры. У меня не было ни одного живого существа, которое обращалось бы со мной иначе, чем с собакой. Кнут, ругательство, голод — вот вся моя жизнь. Да, сэр, я так жестоко страдал от голода, что считал себя счастливым, когда мог принимать те кости, которые бросали собакам. И между тем... Как ни был я мал, ни голод и ни кнут заставляли меня проводить в слезах долгие бессонные ночи. Нет, я плакал по своей матери, по сестрам. Я плакал, потому что не было ни одного сердца на земле, которое бы любило меня. Я никогда не знал, что такое мир и счастье. Никогда не слышал я ни одного ласкового слова до того дня, как я стал работать на вашей ферме». «Мистер Уилсон, вы были добры ко мне, вы поощряли меня учиться грамоте, старались помочь мне выбиться из моего униженного состояния. Бог видит, как я вам благодарен за это. Вот тогда-то я встретил мою жену. Вы знаете ее, знаете, как она прекрасна. Когда я узнал, что она любит меня, и мы поженились, я едва мог верить, что я еще на земле. Так я был счастлив». Она так же добра, как и прекрасна. Но слушайте, это не все. Хозяин мой отрывает меня от моего дела, от всех, кого я любил, и вот я в грязи. Зато, говорит он, что я забыл, кто я, и для того, чтобы доказать мне, что я не что иное, как негр. Чтобы переполнить меру моего терпения, он становится, наконец, между мною и женою, велит мне отказаться от нее и жить с другой». «И все это позволяет ему делать ваши законы, попирая законы Бога и совести?» «Посмотрите, мистер Уилсон, из всех этих низких фактов, разбивших сердце моей матери, сестер моей жены и мое собственное, нет ни одного, которое не допускалось бы вашими законами. Это-то вы называете законами моей родины?» «Итак, сэр, у меня нет родины, так же, как нет отца». Но она у меня будет. Все, о чем я прошу вашу страну, это позволить мне оставить ее. И когда я достигну Канады, законы которой будут мне покровительствовать, Канада будет моей родиной, и я буду подчиняться ее законам. Но пусть не пробуют меня задержать, пусть остерегаются этого, потому что я доведен до отчаяния. За свободу я пролью последнюю каплю своей крови. Вы говорите, что это создали ваши отцы». «Если они имели на это право, то и у меня есть также свое право».
0: Говоря это, Джордж встал и заходил по комнате большими шагами. Эти жгучие речи, эти слезы, жесты отчаяния, молнии, вылетавшие из его глаз, вся эта ужасная, возмутительная драма победила последние сомнения того сердца, к которому Джордж обращался. Уилсон вынул из кармана большой желтый шелковый платок и усиленно тер им себе лицо. Наконец он вдруг заговорил. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты, твердая моя надежда, да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его. Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспри них великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня.